языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корина Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если вначале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».

В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую

музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жиро, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «blue» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим. Некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «Mommy Blue». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Mommy Blue» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером, звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США, и англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Азурро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Канрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе Кристи, «Yellow River» — «Желтая река». Песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Ли Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Мекке Сакинай».

зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит?

кража в сети, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятен нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Ариэль Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни, «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И

адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки и музыки, ставшей песней на разных языках.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

פרח מלבלב, אי שם בלב. ולא אחרת, זהו זה.

Come on.

Check.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня среда, 5 августа 2026 года, 22-й день месяца Ав, Кав Бет Беав Тавшин Пей Вав. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Военнослужащий из бригады Хашмонаим получил вчера вечером тяжелые огнестрельные ранения на армейской базе в Иорданской долине. Он был доставлен в больницу. Его семья оповещена о случившемся. Военная полиция расследует обстоятельства инцидента. Корреспондент Канны Тайблюменталь передает, что, согласно подозрениям, солдаты занимались опасной игрой с оружием, и один из них выпустил случайную пулю в другого. Как стало известно корпорации Кан, руководство, созданного президентом Трампом Совета мира, намеревается предложить денежные выплаты террористам в секторе Газа, если они передадут свое оружие. Главным образом речь идет об автоматах Калашникова. Кроме того, они должны будут представить обязательство, что не вернутся к террористической деятельности. Корреспондентка Кан Гилли Коэн передает, что такое предложение было включено в программу Совета мира по демилитаризации сектора Газа в рамках реализации второго этапа мирного плана президента Дональда Трампа. Как отмечается, выплаты за каждый автомат могут достигать $1000. Предусматриваются и другие проекты. Глава правительства Бениамин Нетаньяху впервые вчера вечером отреагировал на соглашение, которое вырабатывается между Советом мира и Хамасом в секторе Газа. Он подчеркнул, что Израиль будет неотступно следовать соблюдению своих интересов в сфере безопасности. Премьер-министр отметил, что Иерусалим не согласен с такими договоренностями. «Мы не отступим с наших нынешних линий до тех пор, пока Хамас полностью не разоружится. Мы твердо стоим на соблюдении наших первостепенных интересов», написал Нетаньяху на своей странице в социальной сети Instagram. К другим темам. Десятки ультраортодоксов из иерусалимского крыла Пелег Иерушалми вышли вчера вечером на демонстрации протеста на улице Яффа в Иерусалиме рядом с тем домом, где проходило ознакомительное мероприятие для молодых харедим, которые намереваются мобилизоваться в армию. Корреспондент Кан Даниэль Грубайс передает, что собравшиеся выкрикивали оскорбления в адрес бригадного генерала запаса Офера Винтера в тот момент, когда он покинул место проведения данного мероприятия. Спустя некоторое время они окружили еще одного из организаторов встречи и стали забрасывать его различными предметами. К месту прибыли подразделения полиции, вступившие в столкновение с манифестантами. Корреспондент Кан отмечает, что всего в этой встрече участвовали около 150 молодых ультраортодоксов, которые собираются мобилизоваться в ряды Цагаля. Расследование убийства адвоката Арбеля Фельдмана, которое произошло вчера в его офисе в Ришон-Лиционе. Его клиент, подозреваемый в убийстве, заявил следователям полиции, что он выстрелил в адвоката, поскольку тот лишил его десятков тысяч шекелей. «Он осуществил за мой счет денежные комбинации», заявил 23-летний подозреваемый житель Рамля, у которого было уголовное прошлое. Корреспондентка Кан Адас Гринберг передает, что спустя 2 часа после убийства он сам сдался в руки полиции. Он незаконно хранил пистолет, которым, судя по всему, и воспользовался при совершении убийства. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 33, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем ожидается 42 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 0,3 агоры. Курс евро 3 шекеля и 49 агорот. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Начальник генерального штаба ЦАЛа Эйаль Замир распорядился ограничить атакующие действия ЦАЛа в секторе Газы. Армия остается на своих позициях, но практически прекращает активные действия. Поговорим об этом, а также о том, как действует армия в Ливане. Поговорим мы и о переговорах между Ираном и США. Пакистан и Катар готовят новый меморандум. Трамп заявил, что ведутся, по его словам, очень продуктивные беседы с Ираном. Продолжается предвыборная кампания. Высший суд справедливости Багац будет рассматривать сегодня решение финансовой комиссии Кнессета о переводе средств ультраортодоксальным учебным заведениям. Тем временем армия сообщает о росте более чем на 50% числа призывников из среды ультраортодоксов. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о тех программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в среду, 5 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9:00 утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10:05 в программе «Доброе утро, Израиль». Доктор Хава Броха Корзакова, преподаватель кафедры классической филологии в Бар-Илан университете, и Алина Ребель, кинокритик, член Фипресси. Поговорим о фильме Кристофера Нолана «Одиссея», о гомеровском эпосе, насколько голливудский блокбастер верен оригиналу, как эпос передавался сквозь темные века, и почему миф о возвращении домой и античное наследие до сих пор отзываются в современной культуре. Ведущая Юлия Цодекс. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 от первого лица доктор Михаил Гринберг, историк и издатель, открывающий русскоязычному миру еврейскую цивилизацию. Ведущий Семен Каплан. В 18:05 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. А с 22 до полуночи «Ночная смена», классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в среду, 5 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире, в нашей программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается призыва ультраортодоксов ЦАЛ. Согласно данным, представленным армией обороны Израиля, число в 2025 году, в минувший год, число ультраортодоксов, призвавшихся в армию, выросло на 53%. С вашей точки зрения, с чем связаны эти изменения? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте, все приветствуется. Единственная просьба, как обычно, разумеется, просим вас делать все это вежливо. А сейчас 7:09. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Газеты «Исраэль Айом». Газета «Исраэль Айом». Главный ее заголовок сегодня. Формируется рекомендация ЦАЛа политическому руководству не отступать из Газы. Это эксклюзивный материал, который публикуется со второй по пятую страницы издания. Подробно пишет об этом газета. «Исраэль Айом», «Лилах Шваль» и «Дани Закен». Это главный материал издания, источник в ЦАЛе. Нас загоняют в угол, придет день, когда нам придется вернуться к боевым действиям. Рекомендации системы безопасности перед заседанием у начальника генерального штаба. Ограничить прекращение огня во времени, Хамас настаивает, мы передадим только часть оружия и только в руки палестинцев, и только если это оружие будет храниться в секторе Газа. Изменения в распоряжениях, полученных армией, с этого момента точечной ликвидации в Газе только с утверждения начальника генерального штаба. Еще раз, Лирах Шуваль и Дани Закин со второй по пятую страницы газеты пишут на эту тему. На третьей странице Шахра Клайман публикует статью под названием «Израиль не может молчать на фоне трюка, который делают посредники». Цвика Хаймович на седьмой странице публикует статью под названием «Обратный отчет к следующему кругу противостояния с Ираном». Иран диктует темп. А Ор Горовец на шестой странице публикует статью под названием «Нету другого выхода, кроме как длительная военная операция с целью свержения иранского режима». Об этом на первых страницах газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов. Бени Ашкенази и Эли Зильберберг на 10-й странице о том, что происходит в Ликуде в эти дни, 84 дня до выборов. Более половины депутатов и министров от Ликуда не смогут избраться на праймерис. Список будет заметно обновлен, а если мы добавим к этому тот факт, что Бениамин Нетаньяу получил право на 8 назначений в список, то можно себе представить масштабы изменений. Если речь идет о том, что половина действующих депутатов не будут избраны, то есть 16 человек покинут список и будут, так сказать, будут назначены новые имена, будут избраны новые люди, новые фигуры. Добавим к этому 8 человек, которых назначит Нетаньяу, и мы получаем представление о масштабах, изменений. Об этом также газета «Исраэль Гайом», Бени Ашкенази и Эли Зильберберг на 10-й странице. Ликвидация средь бела дня в Ришон-Лиционе. Клиент убил адвоката из-за дискуссии о 15 тысячах шекелей. Ави Коэн об этом на 14-й странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно прочитать в издании? В этом издании сегодня, о чем еще пишет газета «Исраэль Гайом» на своих страницах. Да, первые страницы посвящены, как мы уже сказали, военному аспекту ситуации в Газе, ситуации в Ливане и ситуации в Иране. И вот на 8-й странице издания подробнее о призыве в ЦАЛ, августовском призыве, который находится сейчас в самом разгаре. Призыв с высокой мотивацией, таков заголовок материала. «Мы приходим защищать свою страну», рассказывают призывники. Офер Баргай пишет об этом на 8-й странице издания. Новые призывники в инженерные подразделения ЦАЛ. Сержант Юд, командир, который принимал новых призывников. И они приходят с большим желанием служить и быть полезными стране. Одна из матерей, которая провожала своего сына: «Я безумно волнуюсь, я очень боюсь», сказала она. Еще несколько материалов. Идан Авни на 9-й странице публикует статью о ситуации, при которой молодые люди постоянно пересекают израильско-сирийскую границу. В ЦАЛе предупреждают, что явление Халуцея Башан отвлекает силы ЦАЛа от задач по обеспечению безопасности и наносит удар по оперативной готовности сил. Военный источник полагает, что есть чувство, что речь идет о хорошо спланированных акциях проникновения на территорию Сирии. До тех пор, пока нету серьезной борьбы с этим явлением, оно будет продолжаться. Об этом в газете «Исраэль Гайом». Заседание военно-политического кабинета было отменено из-за подготовки министров к праймериз в Ликуде. Об этом на 10-й странице издания пишут Бини Ашкенази и Эли Зильбельберг. И еще один материал. «Женская сила». Четыре новых кандидата, четыре женщины. В списке партии «Бияхат». Пока не очень понятно, насколько, на какие места они претендуют или на какие места они назначаются или получат какие места. Это генеральный директор партии Брурия Наим, предприниматель и адвокат Урита Эль, бывший дипломат Эсти Кобо и филантроп и глава русскоязычного штаба Олеся Кантор. Вот четыре женщины, которые кооптированы в список партии «Бияхат». На какие места пока не ясно. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Едиот Ахронот». О чем она пишет сегодня? Главный ее заголовок. Трое из четырех раненых вернулись к службе. Самая длинная война в истории государства Израиль. Берет с нас очень высокую цену. Более 9 тысяч военнослужащих ЦАЛа получили ранения в ходе этой войны. Потрясающие данные, которые публикуются, подчеркивают их героизм, пишет газета «Идиот Ахарунот». 77% уже вернулись к военной службе. В специальном интервью перед уходом в отставку командующий центром медицинского обслуживания ЦАЛа, полковник доктор Ави Шине, говорит о задачах, которые стоят перед солдатами в том, что касается процесса восстановления. И вместе с успехом были и тяжелые случаи, семьи, жизнь которых рухнула. Об этом Элиша Бен-Кимон на 4-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Мы здесь видим фотографию, вертолет и военнослужащие, лица которых заретушеваны. Судя по всему, несут раненого. Ну, одна из фотографий из архива газеты «Идиот Ахарунот», как здесь написано, да. Эвакуация раненых с вертолетом. О чем еще пишет газета «Идиот Ахарунот»? Она также сообщает вот об этом убийстве адвоката клиентам. Несносная легкость насилия в государстве. Опытный адвокат был застрелен в своем офисе в Ришон-Леционе. Подозреваемый сдался полиции после преследования. Его пистолет, из которого было совершено убийство, до сих пор не найден. Об этом на 10-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Еще несколько материалов в этом издании в экономическом приложении «Мамон». Мы проверили дни, в которые выгоднее всего лететь за границу в ближайшее время. Ирис Лившиц-Клигер об этом на 23-й странице. Бой за место в Кнессете. Многие приближенные Бенямина Нетаньяу, судя по всему, отправятся домой. Борьба в Ликуде на фоне решения суда не позволяет депутатам, действующим депутатам и министрам баллотироваться через округа. Обо всем этом Мурана Зулай на 6-й странице издания. 17 августа должны состояться праймериз, если не будет никаких, изменений. И найти постоянный дом действительность крайне осложняет жизнь для детей, которым нужны опекуны. Не приемные родители, а именно опекуны. Это очень-очень серьезная проблема, которая сопровождает Израиль уже много лет. Газета «Идет охрана» от еще несколько авторских материалов. «Едиде Штерн» публикует статью о приближающихся выборах. «Пересечь Рубикон». Пришло время, чтобы еврей присоединился к партии РАМ и превратил ее в легитимную для участия в коалиции в глазах многих. Ультраортодоксальные политики должны интегрироваться в несекторальных партиях. Так заметно будет понижено противостояние в обществе. Не уверен, что сам факт интеграции, например, еврея в арабскую партию сразу же изменит ситуацию, но, возможно, сдвинет ее в лучшую сторону. Пришло время просвещения. Такого заголовок статьи Шая Перона. Впервые за много лет вопрос системы просвещения находится на столе предвыборной кампании. Об этом бывший министр просвещения Шай Перо. Еще несколько материалов в газете «Идет охрана», да, здесь вот на шестой странице издания фотография фракции Ликуд и те, кто за эти места борется. И еще несколько материалов. Запрет, который наносит удар по крупным партиям. Об этом пишут Амир Эттингер, Шило Фрид и Муран Азулай. Глава Центральной избирательной комиссии, судья Ноам Солберг, издал распоряжение, согласно которому члены избирательных комиссий на местах и наблюдатели от имени предвыборных списков и кандидатов, находящиеся на избирательных участках, не смогут сообщать во время дня выборов своим партиям через аппликации и любым другим путем о личностях избирателей, которые пришли голосовать или, соответственно, не пришли голосовать. Это заметно осложнит большим партиям борьбу за голоса людей, которые остаются дома. Судя по всему, до недавнего времени или до этого постановления главы Центра избиркома партии получали такую информацию. Собственно говоря, нас с вами, уважаемые радиослушатели, кто пришел голосовать, а кто голосовать еще не пришел. Потом говорят о нарушении кем-то секретности, вернее, тайны голосования. Еще несколько заголовков, на сей раз газета «Маариф», а еще точнее сайт газеты «Маариф», потому что самой газеты печатного варианта нет передо мной, но есть сайт. «Далеко от глаз общества сделка с американцами, которая ликвидировала военную независимость Израиля». Это статья Ави Ашкенази и, собственно говоря, главная статья на сайте газеты «Маариф». Американское давление ограничивает свободу действий Израиля в Газе, в то время как ЦАЛ обращается к военному, вернее, ЦАЛ обращается к политическому руководству с просьбой дать свободу действий. Параллельно продолжается деятельность ЦАЛа в Иудее и Самарии на фоне усиления террористических организаций. Еще несколько материалов, разумеется, здесь очень много о предвыборной кампании, о праймерис в Ликуде, которые приближаются и в этом году будут особо суровыми, можно сказать, особо напряженными, особо жестокими. Как мы уже говорили об этом, очень много депутатов и министров покинут Кнессет, освобождающиеся места будут заполняться и назначениями Нетаньяху, и теми, кто избирается на праймерис. 3000 шекелей за один день. Открылась возможность подавать кандидатуру на должность секретаря избирательных участков. конфликт внутри оппозиции обостряется. Они не получат портфель министра обороны. Виктор Либерман атакует Яира Гулана, сказав, что было бы лучше, если бы тот просто помолчал. И заявил, что не согласится на передачу крупных портфелей партии «Демократы». Гулан ответил, что Либерман озвучивает кампейн Нетаньяу и призвал к единству блока перемен. В оппозиции тоже не все гладко. Что еще можно прочитать в газете «Маариф»? Министерство внутренних дел потребовало от мужчины покинуть страну после 10 лет совместной жизни. Эвелин и Андрей живут вместе уже более 10 лет, об этом пишет Иваль Бенго. Пережили процедуру искусственного оплодотворения, создали бизнес. Однако за мгновение до получения гражданства от Андрея потребовали покинуть страну в течение 30 дней. В управлении иммиграции утверждают, что в беседах с ними выявились противоречия. Такая вот история. О ней пишет газета «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Громогласный спор, который стал районом, местом, вернее говоря, ликвидации среди бела дня. Новые данные об убийстве адвоката в его офисе. И еще несколько материалов. Иран обозначил в качестве цели израильские пляжи. И военно-морской флот начал огромные учения, которые направлены на то, чтобы такую возможность прервать, чтобы такую возможность не допустить. Об этом пишет газета «Маариф», сайт газеты «Маариф». И еще немного о политике. Наивность, надменность или просто слепота. Грубая ошибка, которая стоила Хаиму Кацу всего его детища. И еще один заголовок в газете «Маариф», который перепечатан, собственно говоря, с информационных агентств. В арабском мире утверждают, атака США на Иран начнется рано или поздно. Об этом также газета «Маариф». Газета «Аарец». Несколько заголовков газеты «Аарец» сегодня. Разрушение, новые шоссе и военные укрепления. Кадры спутников показывают, как ЦАЛ укрепляет свои позиции в Южном Ливане. ЦАЛ захватил почти 600 километров территории. Один из баз построен на расстоянии 5 километров от 600 квадратных километров. Территория, одна из военных баз построена на расстоянии 5 километров от границы. Высокопоставленный представитель армии обороны Израиля заявил, что армия получила распоряжение готовиться к почти годичному пребыванию на территории Ливана. Об этом пишут Ярден Михаэль, Бар Пелег, Яниф Кубович и Лиза Розовская. Министр иностранных дел США заявил, что есть продвижение в переговорах по открытию Ормузского пролива. Об этом на 4-й странице газеты «Аарец». Еще несколько материалов. Покушения в Газе будут совершаться только с разрешения начальника генерального штаба, пишут Яниф Кубович и Джеки Хури. Под давлением Израиля соглашение с Хамасом пересматривается. Лиза Розовская об этом на 6-й странице газеты «Аарец». Если газета «Аарец» пишет о том, что под давлением Израиля соглашение пересматривается, наверное, это действительно так. что несколько опровергает тезис о том, что у Израиля нет никакого влияния на происходящее в Газе и на решения, которые там принимаются. Государственная следственная комиссия Центральный избирком, конечно же. Центральный избирком запретил представителям партий на избирательных участках сообщать о личностях голосовавших. Об этом Хен Маанит. И еще несколько материалов. Ран Шимони публикует статью под названием «Израиль впервые предоставил статус беженцев гражданам Беларуси, которые митинговали против своего правительства». Что еще можно здесь прочитать? Авторский материал Сами Переца «Молчание в знак согласия». Если встреча Нетаньяху с Трампом действительно была одной из лучших, почему он ничего, он имеется в виду Нетаньяху, ничего в этом отношении не празднует? Ну, может быть, потому что есть встречи, о результатах которой лучше помолчать. Такое тоже возможно. Я не утверждаю, что именно так обстоит дело в данном случае, но это, безусловно, возможность. Это были первые заголовки израильских газет. Сейчас 7:31. Я приветствую в нашем эфире нашего военного обозревателя Давида Шарпа. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Гарри.
0: Начальник генерального штаба Аль-Замир распорядился ограничить активные действия в секторе Газа. Подразделение ЦАЛа, солдаты ЦАЛа, ЦАЛ становится статичным в секторе?
1: Статичными они более-менее именно статичными были и так. Правда, линия, желтая линия двигалась на протяжении долгих недель потихоньку и, соответственно, бралась под контроль, как минимум, огневой новая территория. Но это не подразумевало, что наши силы прямо в основном двигались. Они, в общем-то, находятся более-менее в одних опорных пунктах, осуществляют патрулирование, логистические операции, операции инженерного характера по поиску недоуничтоженных туннелей. Но главное, что изменилось, это то, что, и мы свидетели этому почти двое суток, хотя был один одноразовый перерыв, это прекратились фактически точечные ликвидации боевиков Хамаса в Газе. Последние сутки уже больше их не было. Очевидно, что это связано не просто с инициативой начальника генштаба, это связано с политическим решением на самом верху, которое продиктовано американским давлением. Надо смотреть правде в глаза. Именно так обстоит дело. Именно это главное изменение. Соответственно, инструкции звучат следующим образом. Если уж кого-то ликвидировать, то с личного разрешения начальника генштаба, то есть это должно быть нечто особо важное, особо срочное, либо нейтрализация немедленных угроз, но это классика жанра еще с самого начала прекращения огня, когда, например, кто-то подозрительный или вооруженный пытается пересечь желтую черту, и это считается угрозой.
0: Насколько это похоже на то, что мы наблюдаем в Ливане, то есть насколько в Газе, по сути дела, проецируется ливанская модель?
1: Очень похоже. И вообще тут интересная динамика. После заключения прекращения огня с Хизбаллой в ноябре 2024 года Израиль очень быстро прибег к специфической, очень полезной трактовке этого соглашения, когда угрозы ликвидируются силой, и Израиль осуществлял почти на ежедневной основе точечные ликвидации боевиков и удары по различным хизбалловским инфраструктурам. При этом в 2025 году, когда было заключено соглашение с Хамасом, под американским давлением Израиль не мог себе позволить этих действий и только отстреливали за редчайшим исключением боевики и подозрительные, пересекающие желтую черту, но ликвидации не было. И в Израиле очень сетовали на то, что в Газе нельзя повторить то, что происходило в Ливане, а в Ливане это происходило фактически до 2 марта 26 года, когда началась большая война. За то, что любопытно, за то, что во время войны с Ираном американцы, по всей видимости, дали зеленый свет на ликвидации в Газе, потому что Хамас не проявлял сговорчивости на переговорах. И эти ликвидации приняли ежедневные масштабы, и сотни боевиков, в том числе самых высокопоставленных, были уничтожены, плюс теми, с кем давние счеты по 7 октября, были уничтожены за это время. Зато с Хизбаллой, когда заключили соглашение сейчас между Ираном и США почти практически прекратились ликвидации, а в Газе еще продолжались. И вот сейчас мы пришли, что называется, к некому равенству, когда, по большому счету, Израиль не ликвидирует боевиков за редким исключением и особыми обстоятельствами ни в Ливане, ни в Газе. Впрочем, в Газе я надеюсь, что ситуация изменится в этом плане в лучшую сторону. Это пока первые дни. Особенно шансы на это могут возрасти, если Хамас будет тянуть резину и, собственно, будет проявлять несговорчивость и попытки обвести США вокруг пальца.
0: Что происходит в Ливане, Давид, с точки зрения реализации того самого пайлота, того самого проекта, о котором говорилось, о выходе Израиля из тех или иных населенных пунктов, передаче контроля ливанской армии и так далее?
1: В тех местах, которые переданы ливанской армии, ничего особенного. Великой активности, каких-то успехов она там не проявляет. Но, с другой стороны, это слишком маленькие территории, где, в общем-то, прошло немного времени, когда можно говорить о чем-то, что можно достигнуть. Напомню слушателям, что сегодня должен быть второй день переговоров между Ливаном и Израилем, очередного раунда. Переговаривались вчера о расширении возможном этих пилотных зон, переговаривались также в израильских работах, которые очень инженерных работах по уничтожению разного рода инфраструктур внутри желтой черты, то, что ливанцам очень не нравится. Обсуждались и другие вопросы, но о каких-то результатах и конкретных оперативных шагах нам неизвестно. Что касается, собственно, происходящего, то я бы отметил два момента. Вот те самые инженерные работы по уничтожению оставшихся структур, в частности, вчера это был западный сектор, в первую очередь. Кроме того, желание, не то что желание, скажем, действия, предпринимаемые с тем, чтобы удобнее обосноваться в зоне безопасности, удобнее и защищеннее обосноваться, то есть инженерные мероприятия. Ну и, конечно, своего рода вишенка – это продолжающаяся осада боевиков в подземном комплексе в Кряже-Али-Таир. Недавно там было столкновение, когда вылезшие из укрытия несколько бойков пытались, видимо, забрать что-то, что им принесли другие снаружи. Они были уничтожены. Был ранен офицер подразделения ГОС. Есть подозрение, что у тех, кто внутри, все равно запасов очень много, а из-за прекращения огня Израиль вроде бы не предпринимает каких-то решительных мер, направленных на их уничтожение. Ну и ходят слухи, что там есть высокопоставленные командиры Хизбаллы среди этих десятков боевиков, а может быть даже иранский офицер.
0: Какие силы нам дислоцированы сейчас в Ливане? То есть о каком масштабе сил мы говорим?
1: Если мы говорим о дивизионных штабах, то две дивизии, если не считать того, что 210-я территориальная дивизия, она ответственна в основном за сирийскую границу, но и частично за сектор Ардов. Это самое окончание западной ливанской границы. Есть территориальная дивизия, которая постоянно контролирует ливанскую границу. В режиме военного времени ей придаются дополнительные силы, плюс есть 36-я дивизия, которая, собственно, переброшена в Ливан. И под штабами двух дивизий действуют различные бригады и отдельные подразделения. Ну и, естественно, авиация и флот, которые, собственно, под командованием дивизии не находятся, но их, в общем, обслуживают так или иначе.
0: Еще один вопрос по поводу Газы, Давид. Насколько запрет на активные действия ЦАЛа в секторе касается и, например, демонтажа инфраструктур, демонтажа тоннелей и тому подобного, либо речь идет только о непосредственных столкновениях, боевых операциях в отношении боевиков?
1: О туннелях, которые находятся, ЦАЛ занимается постоянным поиском и ликвидацией туннелей, которые находятся на контролируемой Израилем территории. Правда, в последние недели наносились удары и по неким складам вооружений, вероятно, по каким-то точкам, имеющим отношение к туннелям на территории, контролируемой Хамасом. Внутри, назовем это так, израильской территории никаких ограничений нет, здесь полная свобода, и здесь очень многое сделано. Но из-за разветвленной очень-очень масштабной сети туннелей. Не все они еще уничтожены. А, собственно, те туннели, которые на территории Хамаса, что в нынешнем режиме, что в режиме, когда ты еще не занял эту территорию, ты особенно трогать не можешь. Но удары с воздуха по тем или иным туннелям, за редким исключением, они не особо эффективны, не особо целесообразны.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Большое спасибо за участие в программе.
1: Спасибо, Габи. Хорошего дня.
0: Хорошего дня. 7:40 в Израиле. Продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Сайт газеты «Макор Ришон». Познакомимся сейчас с его заголовками, о чем он пишет сегодня. Главный заголовок там – это Трамп обратился к Ирану, сделал очередное угрожающее заявление. Открывайте Ормузский пролив или получите очень тяжелый удар. Ну, это вот такая вот тактика, судя по всему, американского президента. Каждые 15 минут примерно меняется тон обращений. С одной стороны, Трамп говорит о постоянно говорит о возможных ударах и так далее, а с другой стороны говорит о возможном соглашении. Например, одновременно сегодня сообщалось о том, что, по словам Трампа, ведутся очень продуктивные беседы с иранским руководством. Мы более подробно поговорим об этом во втором часе нашей сегодняшней программы. И несмотря на военные действия, первое казино в Объединенных Арабских Эмиратах откроется в 2027 году. Об этом сообщает агентство France Press и перепечатывает газета «Макор Ришон». Драматические изменения в том, что касается правил открытия огня. Это касается сектора Газа. ЦАЛ ограничивает удары по на территории сектора. Еще несколько материалов. Это далеко не безобидные беженцы. Представители разведки и джихадисты, которые проникли в Испанию вместе с десятками тысяч жителей Марокко. Об этом также на сайте газеты «Макор Ришон». Еще немного материалов с сайта этого издания. Сообщается, что каждый житель Газы, который сдаст оружие, получит $1000. Это предложение, которое было сформировано Советом мира. И вот сейчас речь идет о начале его реализации. Удастся ли его реализовать и каким образом, пока не ясно, но тем не менее такая попытка экономическим путем стимулировать сдачу оружия. Сдайте оружие, получите $1000. Еще несколько материалов после того, как покинули Израиль отозвали своих представителей из Израиля. Чили и Гондурас возвращают послов в нашу страну. Еще несколько материалов. Израиль попросили подготовить план по выезду студентов и больных людей из сектора Газы. Об этом также газета «Макор Ришон». Авторский материал Эйтана Финкельштейна по поводу ситуации в юридической системе. Вместо хаоса пришло время конституционного компромисса. Продолжение нынешней ситуации приводит к хаосу и угрожает демократии. Проект движения «Четвертый квартал» предлагает реальный компромисс, который сохраняет суверенитет народа и не допускает юридического переворота. Осторожны будем в этом отношении. Я не собираюсь сейчас дискутировать, разумеется, с предложением четвертого квартала. Только нужно помнить, что четвертый квартал сейчас это уже политическая партия, которая баллотируется на выборах. И, собственно говоря, так к этому следует относиться. Хотя ее предложение может быть более рациональным, менее рациональным. Это просто сейчас не имеет значения. Сайт, вернее, новостная лента корпорации КАН. Хамас готовится к передаче секретных, переводу, вернее говоря, секретных своих операций на территорию Турции. Об этом сообщает Элиор Леви. Обратите внимание. Террористическая организация начала готовиться к переводу своей деятельности закулисной деятельности, такой, например, как киберотдел Хамаса. По палестинским источникам, публичная деятельность руководства Хамаса останется в Катаре. Что-то не так произошло между Катаром и Хамасом. Пока рано говорить, разумеется, о том, что Хамас покинет Катар, но тем не менее речь идет уже о том, что часть деятельности или часть мероприятий будет переведена в Турцию. Нафтали Беннет заявил, что правительство подняло руки, контроль в секторе Газа перешел в руки Катара. Трамп заявил, что Ормузский пролив скоро откроется, в ближайшее время откроется, в противном случае Ирану будет нанесен тяжелый удар. Об этом журналисты корпорации КАН, военные обозреватели Итай Блюменталь и Кармела Менаше, а также журналист Даниэль Гровайс сообщают, что в ходе опасной игры с оружием военнослужащий получил тяжелое ранение на военной базе в центре страны. И об этом также сообщает новостная лента корпорации КАН. Иранский источник сообщает, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, не будет достигнуто до тех пор, пока США угрожают Ирану. Ну, есть те, кто скажет, что в тот момент, когда США перестанут угрожать Ирану, соглашение с Ормузским проливом, по Ормузскому проливу тем более не будет. Но это то, о чем сейчас говорят в Иране. Какие еще заголовки можно здесь увидеть? Катар разочарован назначением Халиля Эль-Хайя на должность главы Хамаса и, собственно говоря, приняло решение наказать эту организацию. С этим связано в большой степени охлаждение между Катаром и Хамасом. За кулисами Катар предпринимал усилия для избрания Халида Машеля, который рассматривает себя частью Катара турецкой оси мусульманских братьев. Палестинские источники заявили Кан Хадашот, что санкции в отношении Хамаса, они не смогут проводить официальные встречи в Дохе без особого распоряжения со стороны катарского руководства. То есть пока речь не идет о изгнании Хамаса с территории Катара, однако о прекращении каких бы то ни было активных действий и необходимости встреч на территории этой страны. И еще один материал. Даниэль Гровайс публикует материал о нападениях на активистов возле того места, где проходила встреча с возможными призывниками ультраортодоксальной среды. Харидим из Иерусалимского крыла атаковали тех, кто находился на этой встрече. Встреча, которую проводил, судя по всему, проводил Офер Винтер, бригадный генерал запаса, который сейчас очень активно занимается подготовкой таких вот школ гражданских призывных пунктов, благодаря которым можно будет увеличить число ультраортодоксов, призывающихся на военную службу. Об этом Даниэль Гровайс. Это инцидент, который произошел накануне. И еще один материал, ну, с материалом, с этим материалом о отношениях между Харидим и Натаньяху мы познакомимся немного позже. А сейчас я приветствую в нашем эфире бывшего министра, ныне кандидата в Кнессет от партии Яшар Матана Каана. Матан Каана, шалом бакютов.
2: Бакютов, Габи, манишма.
0: Они беседер, машлом хэм.
2: גם בסדר גמור.
0: אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה ברצועת עזה, לא בהיבט של מה שקורה היום, אלא בוא נניח שבעוד 3 חודשים, 4 חודשים, גדי איזנקוט, כפי שאתה שואף ופועל, הוא ראש ממשלת ישראל.

0: אני מוכן לשירות אזרחי, אני מקבל מדינת ישראל כמדינה של העם היהודי, יכול להיות חלק מהקואליציה שלך.
1: אני לא מכיר אף מפלגה ערבית שכרגע עומדת בתנאים האלה, ואמרתי, מי שיעמוד בתנאים האלה, אנחנו לא אומרים שם כזה או שם אחר, מי שיעמוד בתנאים האלה וירצה לקדם, יפעל כדי לקדם שירות לכל, יכול להיות חלק מקואליציה.
0: היא יכולה לקום ממשלת מיעוט, מתן כהנא, אחרי הבחירות?
1: אנחנו, שוב, אני אומר, אנחנו נקים ממשלה ציונית גדולה ורחבה, אתה יודע, גם בתוך הליכוד יש כבר מספיק אנשים שמבינים שברגע שנתניהו יפסיד בבחירות ויהיה ברור שהוא לא יכול להרכיב ממשלה לא ציונית ולא לאומית ולא שום דבר, גם לא עם החרדים, הוא לא יכול להרכיב שום ממשלה, תוקם פה ממשלה עם כוחות ציוניים, ממשלה גדולה ורחבה.
0: מתן כהנא, תודה רבה. בוקר טוב.
1: תודה, גבי. ביי.
0: Я спросил нашего собеседника о секторе Газа. Что вы собираетесь делать в секторе Газа в случае победы на выборах? Наш собеседник говорит о том, что мы находимся сейчас в ситуации, когда Бениамин Нетаньяху создает палестинское государство в секторе Газа. Самое правое правительство создает палестинское государство. Нельзя по-другому оценивать ситуацию, говорит Матан Кана. Мы видим там 30 тысяч хорошо вооруженных боевиков. Мы видим ситуацию, когда они получают снаряжение, получают оружие, получают доставку всего необходимого и так далее. Все это происходит при правительстве Нетаньяху. Мы должны прежде всего прийти к власти, мы должны понять ситуацию, мы должны возобновить контакты с мировым сообществом, потому что ничего не поделаешь. Только при помощи контактов с мировым сообществом мы сможем добиваться чего-то. Войны заканчиваются политическими урегулированиями, говорит Матан Кана, и это необходимо сделать. Спрашивать нас сейчас, что мы будем делать, когда придем к власти, это то же самое, что спрашивать пилота самолета, который вот-вот разобьется, что он будет делать, спрашивать того, кто хочет заменить пилота самолета, который вот-вот разобьется, что он будет делать, когда займет место у штурвала. Мы хотим занять место у штурвала, а потом пытаться каким-то образом стабилизировать систему, быть активными в борьбе с террором, не идти на поводу у Хамаса, не ждать, пока Хамас укрепится, а продолжать активные военные действия, боевые действия против Хамаса, одновременно стремясь к политическому урегулированию. Коалиция, которую мы создадим, будет сионистская, будет широкая, она будет опираться на три основных принципа. Это принятие принципов Декларации независимости, признание Израиля еврейским государством и готовность к службе для всех. Те, кто будут готовы на эти принципы, те будут приняты в нашу коалицию. Я не вижу ни арабские, ни ультраортодоксальные партии на это соглашающимися, говорит Матан Кана, и поэтому я думаю, что их там не будет. А что касается опросов, опросы меняются. Мы начали с 6 мандатов, сегодня мы между 22 и 24 мандатами. До выборов времени много, я полагаю, что наша ситуация еще улучшится. С нами в эфире был Матан Кана, бывший министр от партии Яшар. Бывший министр, а ныне кандидат в КНЕСТ от партии Яшар. Сейчас 7 часов 59 минут в Израиле. Дрор Ротштейн за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Людмила Ермакова, редактор. В подготовке и проведении программы принимает участие Яна Брискман. Меня зовут Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на кадрах.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
4: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Напряженность в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Британское издание Daily Telegraph сообщает, что руководство Исламской Республики Иран взвешивает возможность учредить некий фонд, который поможет в деле финансирования в управлении Ормузским проливом. Британская газета отмечает, что предполагается, что данный фонд будет финансироваться странами, расположенными в регионе Персидского залива, а также европейскими государствами и руководством организации, занимающейся вопросами международного морского судоходства. Поступают сообщения об истощении американских боеприпасов и вооружений в связи с войной против Ирана. Американский телеканал CNN указал, что количество американских ракет-перехватчиков снизилось на 80%. По оценкам Международного центра стратегических исследований, до начала войны с Исламской республикой в распоряжении армии Соединенных Штатов было около 2200 ракет «Патриот» и примерно 450 ракет «Дар». В государствах региона Персидского залива также выражают опасения в связи с нехваткой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Йехескель Корнберг. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна осуществляет очень хорошие и продуктивные контакты с Ираном. В самое ближайшее время пролив будет открыт. Или они получат настолько мощный удар, что все равно будут вынуждены пойти на открытие пролива. Мы намеревались предпринять наиболее массированную атаку на режим Аятолл, такую атаку, какую человечество еще не видело со времен окончания Второй мировой войны. Но они позвонили мне и в самой вежливой форме попросили меня этого не делать, заверив меня в том, что они готовы к переговорам, подчеркнул президент Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News. Корреспондент корпорации КАН Рам Брандес передает, что в этом же интервью президент Соединенных Штатов вновь заявил, что у Исламской Республики Иран никогда не будет ядерного оружия. Как стало известно корреспондентам корпорации КАН, на фоне напряженности во взаимоотношениях между Катаром и Хамасом, эта террористическая группировка планирует переместить в том числе и свои тайные штаб-квартиры с территории Катара на территорию Турции. Вчера вечером поступила информация о том, что в столице Катара, Дохе, выразили разочарование тем, что главой политбюро Хамаса был избран Халиль Аль-Хая, настроенный проиранский, а не Халид Машаль, который стремился к расширению связей и сотрудничества с арабскими суннитскими режимами на Ближнем Востоке. К другим темам. В промышленной зоне Иерусалимского района Тель-Пиот молодой человек 25 лет получил тяжелые ножевые ранения. Служба «Маген Давид Адом» доставила пострадавшего молодого человека в столичную больницу Шары Цедек. Полиция приступила к проведению расследования. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 33, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем ожидается 42 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 0,3 агуры. Курс евро 3 шекеля и 49 агурот. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.
1: Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: טוב, עוד יש שורש מוכר.
1: שיש עוד צריך לעשות אותה, כן, בהחלט.
0: אבל אנחנו רואים גם את המפלגות השונות, שהתחילו להציע כל מיני פתרונות, איך לשנות את מצב החינוך בישראל.
1: זה כבר בקואליציה הבאה. אביחי חיים, כתב לענייני חינוך ורווחה. וואלה, המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о данных этого опроса или этого исследования, проведенного Центральным статистическим бюро. И только 9% израильтян положительно относят, очень высоко оценивают, точнее говоря, работу израильской системы просвещения. И еще 33% относятся к его работе просто хорошо. Имеем 42%, и более 50%, 51% относятся критически к работе системы просвещения. Это главные данные, которые мы получили, которые, вернее, не мы получили, а которые Центральное статистическое бюро получило. Это связано в первую очередь с нехваткой учителей, с нехваткой классов, с условиями, в которых учатся дети, с уровнем преподавания и всеми теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся постоянно, говорит наш собеседник. В то же время есть немало положительных вещей, которые отмечаются, особенно в изменения, которые были внесены в уровень преподавания точных наук. Однако в целом, говорит наш собеседник, есть очень много необходимо изменять. В арабском секторе отношение к системе просвещения лучше, чем в еврейском, благодаря тому, что там есть гораздо больше учителей и гораздо больше вложений туда в последнее время, что, безусловно, влияет на отношение к системе просвещения. В то же время и одновременно, разумеется, депутаты и политики, как это всегда перед выборами, вносят массу предложений по поводу того, как и что необходимо изменить. Однако это уже вопрос к следующему правительству, к следующей коалиции. С нами был Авихай Хаим, корреспондент портала Уала по вопросам образования и социальной защиты. 8:58, уважаемые радиослушатели, вы слышите музыку, это значит, что программа «Тема дня» подошла к концу. Шарон Лернер за пультом, Мила Сталинская продюсер, Людмила Ермакова редактор. В подготовке и проведении программы принимала участие Яна Брискман, меня зовут Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас Таня Барская и «Доброе утро, Израиль». Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
2: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: Йо, Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент государства Ицхак Герцог посетил вчера вечером населенный пункт Дир-эль-Асад, расположенный в Галилее. Он подчеркнул, что безопасность в арабском секторе Израиля напрямую связана с безопасностью всего израильского общества. «Я считаю, что преступность – это опаснейшее явление, с которым я готов бороться всеми своими силами и вместе с вами». И я очень рад тому факту, что уже сейчас мы можем видеть некоторые положительные сдвиги в данной сфере. Надеюсь, что такая позитивная тенденция продолжится. Без обеспечения безопасности у нас у всех нет будущего. Но добиваться ее обеспечения можно только совместными усилиями, указал президент государства Ицхак Герцог. Подготовка к парламентским выборам. Министр Нир Баркат заявил в интервью корпорации «Кан», что он поддерживает инициативу главы правительства Биньямина Нетаньяху зарезервировать в списке Ликуда места для представителей партии «Ациенута Датит». «Если мы занимаемся координацией действий в правом лагере, то нам стоит поддержать такую инициативу», — отметил он. Нир Баркат указал, что он приветствует то расширение строительства в поселениях Иудеи и Самарии, которое было осуществлено при Смотриче. Вместе с тем, Баркат подчеркнул, что, по его мнению, пост министра финансов должен находиться в руках партии Ликуд. При этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондентов корпорации «Кан», Баркат указал, что он считает именно себя наиболее подходящей кандидатурой на пост министра финансов. Председатель суда Ликуда и бывший депутат Кнессета от этой партии Михаэль Клейнер подозревается в крупном мошенничестве с недвижимостью. Центральный подозреваемый по этому делу – строительный подрядчик Дуди Апель. Он был объявлен банкротом. Дополнительные подозреваемые – Амир и Яфа Даян. Корреспондентка Канадас Гринберг передает, что в полиции полагают, что Апель продал этим троим недвижимость по заниженной цене, чтобы уйти от кредиторов, а затем они продали данные объекты по рыночной цене. Таким образом, все четверо положили в карманы миллионы шекелей. Все подозреваемые отрицают свою вину. Председатель партии «Баяхад» Нафтали Беннет отреагировал на публикацию корпорации «Кан» о том, что Совет мира президента Дональда Трампа предлагает выплаты денежных компенсаций боевикам Хамаса в секторе Газа, которые сдадут оружие и представят обязательство не возвращаться к террористической деятельности. В интервью корпорации «Кан» Беннет указал, что нынешнее израильское правительство подняло руки вверх и пошло на попятные во всем том, что связано с сектором Газа. По его словам, у нас под носом Катар начинает создавать террористическое государство. Еще немного, и террористам Нухбы, которые похищали, насиловали и убивали наших людей, начнут выплачивать по $5000. Каждый террорист получит по 5000, подпишет бумагу о том, что отныне является сторонником мира и возомнит себя Нельсоном Манделой. Ситуация поистине абсурдна. Спустя тысячи дней войны, за которую нам пришлось уплатить гигантскую цену, теперь будущее сектора Газа будет определяться без нашего участия, отметил Нафтали Беннет. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп заявил, что его страна осуществляет очень хорошие и продуктивные контакты с Ираном, и в самое ближайшее время пролив будет открыт. Или они получат настолько мощный удар, что все равно будут вынуждены пойти на открытие пролива. «Мы намеревались предпринять наиболее массированную атаку на режим Аятолл. Такую атаку, какую человечество еще не видело со времен окончания Второй мировой войны. Но они позвонили мне и в самой вежливой форме попросили меня этого не делать, заверив меня в том, что они готовы к переговорам», подчеркнул Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Корреспондент Канор Амбрандос передает, что в этом же интервью президент Соединенных Штатов вновь заявил, что Исламской Республики никогда не будет ядерного оружия. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 33, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Р.

0: Израильское время 9:06. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барский. Мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, израильские военные все-таки сохраняют нынешние позиции в секторе Газа до тех пор, пока Хамас не будет полностью лишен вооружений, хотя, естественно, речь идет, я об этом шла у вас речь, Габи, о распоряжении ограничить атаки в секторе Газа.
1: ЦАЛ остается на своих позициях на данный момент. Более того, ЦАЛ не возвращается даже к желтой линии, той самой желтой линии, которая была очерчена в рамках соглашения между Израилем, США, Хамасом и посредниками, поскольку за эти месяцы, которые прошли с момента вступления в силу соглашения, ЦАЛ продвинулся вглубь территории Газы. На данный момент нету возвращение даже к желтой линии, то есть ЦАЛ полностью остается на своих местах. С другой стороны, действительно, будут очень ограничены активные действия. Для любой, например, точечной ликвидации в секторе Газа потребуется специальное разрешение начальника генерального штаба ЦАЛа, который, вероятно, в свою очередь попросит разрешение у политического руководства. Израиль балансирует на очень тонкой проволоке. С одной стороны, сохранение контроля в секторе, возможность действия в той или иной форме, с другой стороны, не быть теми, кто сорвет это соглашение, которое было подписано и которое сейчас только формируется.
0: Да, и глава правительства рассказывал также, что администрация Дональда Трампа предложила инициативу определенную, которая касается полного разоружения Хамаса, демилитаризации сектора, и израильская сторона изучает этот план, поскольку первый вариант не удовлетворил
1: Именно
0: Иерусалим.
1: Об этом идет речь. Да. Израиль настаивает на пересмотре этого соглашения. Дальше зависит от того, как это комментировать. Да, есть те, кто говорят о том, что идет речь о пересмотре, есть те, кто говорят, как, например, сказал нам Дани Закин сегодня в эфире, обозреватель газеты «Исраэль Айом», что речь идет только о прояснении тех параграфов и тех моментов, которые остаются туманными в этом и противоречат тому, что было согласовано с Трампом в 2025 году. Так или иначе, дискуссии вокруг текста соглашения продолжаются, а, соответственно, и его реализация.
0: Несмотря на слухи о возможном контроле Тегерана над Ормузским проливом, все-таки Вашингтон заявляет, судоходство там останется абсолютно свободным. Что происходит сейчас?
1: Вашингтон много чего заявляет, поэтому мы относимся...
0: Почти каждое утро мы подходим к этой фразе.
1: Да, и заявляет очень часто противоречащие друг другу вещи. На данный момент идут переговоры. На данный момент идут переговоры о промежуточном соглашении между США и Ираном. Соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив на 60 дней. Позволит возобновить там судоходство без того, чтобы Иран взимал пошлины за право передвигаться по Ормузскому проливу. К чему мы придем, к чему придут стороны, пока не ясно. Марко Рубио, считающийся таким ястребиным, находящимся на... скажем так, в ястребином крыле, да, американского руководства, говорит о том, что Трамп готов предоставить Ирану еще один шанс для достижения мира. Но я полагаю, что если Рубио готов и Трамп готов предоставить шанс, то Израилю тем более придется это сделать. Реализуется ли этот шанс, я не знаю.
0: Того старого меморандума о взаимопонимании, о котором мы говорили достаточно давно уже, и ожидали, оказалось мало. В прошлом документе говорилось, что Вашингтон и Тегеран договариваются совместно и добросовестно по всем 14 пунктам. Да. Меморандум предусматривал, как мы помним, вот это немедленное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, о котором мы сейчас тоже поговорим, и многое другое. Но и в итоге новый меморандум готовят Катар и Пакистан, и документ станет дополнением к предыдущему меморандуму.
1: Это станет фактически новым. Это будет фактически новый меморандум. Новый. Да. Тот меморандум прекратил свое существование. Сейчас Иран, сейчас Пакистан, Катар и в известном смысле Турция
0: конечно,
1: пытаются найти приемлемую формулировку, которая позволит сформировать новый меморандум, хотя бы, еще раз повторяю, на 60 дней, на предварительной основе, для того, чтобы получить возможность вести переговоры о более подробном соглашении. Нету пока никаких новых данных на эту тему, нет пока никаких никаких соглашений.
0: Король Саудовской Аравии в этом сейчас. Она тоже участвует в переговорах об открытии Армузского пролива.
1: Также, я не знаю, сколько она участвует, она, по крайней мере, подталкивает США к тому, чтобы американцы оставались на, так сказать, в колее переговоров, а не переходили в сторону, не возвращались к военным действиям. Саудовская Аравия очень опасается возобновления войны, поэтому сейчас они стали той силой, которая активно поддерживает США в попытки прийти к соглашению.
0: Саудовская Аравия буквально на днях объявила и о создании международной военно-морской коалиции для защиты, естественно, судоходства в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе, Аденском заливе, разумеется. Так что эту инициативу понять можно достаточно легко.
1: Они опасаются угроз со стороны Ирана, они опасаются угроз со стороны Йемена и формируют силы. Это, собственно говоря, то, что происходит на фоне, в известном смысле, разочарования странами Персидского залива в отношении США, да и Израиля, и того, что, так сказать, антииранская коалиция в состоянии добиться. Они чувствуют себя незащищенными, они чувствуют угрозу того, что американцы покинут регион и перестанут активно вмешиваться и формируют какие-то шаги по самозащите.
0: Ну, если мы говорим вот о конкретно военно-морской коалиции, инициативу, которую проявляет именно Саудовская Аравия, ее поддержало 14 стран, достаточное количество, включая Египет, та же Турция, Пакистан, Судан, Джибути, Эмираты, да, разумеется.
1: Это очень много, и в этом смысле, конечно, есть важность того, что Саудовская Аравия это делает. Они смотрят по сторонам, они понимают, что угроза со стороны Ирана ощутима, они понимают, что угроза со стороны Йемена ощутима и действуют соответственно.
0: Безусловно. Что касается Ливана, переговоры?
1: Переговоры в Риме продолжаются. Да. Сегодня второй день этого раунда переговоров. Переговоры будут длиться 3 дня. И стороны пытаются каким-то образом скоррелировать, то есть синхронизировать то, что происходит на переговорах в Риме, и то, что происходит в ливанских деревнях в Южном Ливане. Пока все движется, как нам сказал тот же Дани Закен, движется в правильном направлении, но очень медленно. То есть ливанская армия берет под контроль 2 или 3 населенных пункта на юге Ливана, которые были освобождены, откуда вышли силы ЦАЛа. Но пока, по крайней мере, никаких более активных шагов против Хизбаллы не предпринимается. Израиль ждет этого. Ливан со своей стороны требует от Израиля отступить. Правительство Ливана требует отступить с ее территории. Есть очень много схожего между тем, что происходит в Ливане, и тем, что происходит в Газе. И там от Израиля требуют отступления. И там Израиль говорит о том, что отступит только после того, как враждебные силы будут разоружены, после того, как территория будет демилитаризована. И там у всех есть очень серьезные сомнения в том, что это возможно. С той только разницей, что в Ливане правительство в Ливане заинтересовано разоружить Хизбаллу, в то время как в Газе, я не думаю, что особо есть силы, которые заинтересованы, кроме Израиля, конечно, заинтересованы в том, чтобы разоружить Хамас.
0: Ну, из последних новостей, которые касаются и переговоров, и Ливана, в частности, генеральный секретарь шиитской террористической организации Хизбалла Наим Касым, разумеется, он заявил, Израиль, возможно, и добился политических успехов, но не сможет достичь своих военных целей, пока сохраняется сопротивление.
1: Цитата. Ну, если Наим Касым признает за нами политические достижения, кто я такой, чтобы с ним спорить? Дальше посмотрим. Есть, безусловно, переговоры, которые идут с Ливаном. Это очень серьезное достижение Израиля. Вопрос в результатах и в конкретном проявлении на местности.
0: О, да. Спасибо огромное. Габи Вольсен, наш коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.
1: Спасибо, Таня. Спасибо. Хорошего дня.
0: Хорошего дня. Мы продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Вновь тема, которая связана с понятием мошенничества. Они разные. Поговорим сегодня о краже личности и миллионных долгах. Как на израильтян за рубежом вешают чужие суды. Значительное количество граждан нашей страны по тем или иным причинам живут за рубежом. Это учеба, бизнес, работа, семейные отношения. Причин много. Связи с нашей страной но эти люди не теряют, здесь остаются близкие друзья, и вернувшись в страну, порой такой человек, который в основном проводит время за рубежом по разным причинам, обнаруживает, что на его имя набраны кредиты, его давно выкупленная квартира заложена, против него применены судебные меры и много-много подобно из подобных ситуаций, которые, конечно, надо разбирать, что происходит на самом деле. Мы говорим со старшим следователем отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции Ямит Вайсман. Сегодня с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Таня.
0: Читая статью на сайте news.ru.il, автором которой была Елена Пепел, где приводится ваше мнение и вы очередные предостережения от имени полиции, что делать не надо ни в коем случае, вернемся к этому обязательно еще раз. Давайте поговорим о том все-таки, что в данном случае называется кражей личности. Как это может произойти?
2: Смотрите, мошенничество с использованием чужой личностью для получения выгоды – это довольно распространенное, хорошо известное полиции преступление. И, к сожалению, люди, которые живут за границей и не имеют каждый день проверять, что происходит у них на аккаунтах и что вообще происходит с их имуществом, и могут оказаться в такой ситуации, когда происходит кража их личности, берутся кредиты, записываются машины на их счет, им выдаются суды на человека, который представляет себя тем или иным человеком. И даже могу вам рассказать пару случаев и дел, которые мы вели. И была зафиксирована машина абсолютно в другом уголовном деле. И когда стали проверять эту машину, оказалось, что она записана на человека, который уже давно не живет в Израиле. Когда мы стали проверять еще глубже, то оказалось, что на этого человека были взяты много суд, много кредитов, у него осталось очень много долгов. И также ему был причинен очень сильный ущерб, настолько сильный, что в отношении его даже был вынесен запрет на въезд и на выезд в Израиль, о чем он абсолютно даже не знал, только после того, как мы получили и стали расследовать это дело, и с ним связались. К сожалению, процесс ведется довольно-таки долго и, может быть, принесен огромный ущерб и материальный, и моральный тому человеку, у которого украли личность. У нас как бы не существует какой-то единой схемы или закономерности кражной личности. Преступники все время действуют по-разному. И мы, как полиция, рассматриваем очень серьезно все эти дела. Мы относимся к преступлениям, связанным с подделкой документов и выдачей себя за другое лицо, с максимальной серьезностью. И также, если вы живете за границей, или у вас есть земельные участки, или у вас есть незаселенные участки, и тоже были такие дела, когда в них участвовали также и адвокаты, и человек, который живет, он не все время проверяет в государственных сайтах, если все в порядке с его имуществом. И еще приведу такой пример, что люди могут даже не знать о том, что кто-нибудь выдает себя за них и пользуется ими документами или владельцами земельного участка. И может такое быть, что как будто есть человек, который вас представляет здесь, в Израиле, и также замешаны в этом адвокаты, и продаются ваши земельные участки. И вы об этом абсолютно не знаете, можете узнать это даже через пару лет, приехав в Израиль, и увидеть то, что у вас, в принципе, забрали ваше все имущество. К этому нужно все время серьезно относиться.
0: Безусловно, но если происходят такие ситуации в банках или там, где так или иначе возникает имя человека, который не живет на данный момент в нашей стране, невозможно отследить, то есть банк не может понять, что это человек, которого в данном случае обманывают и мошенничают за счет кражи личности. Это невозможно отследить?
2: в банке это невозможно отследить, и поэтому и мошенники пользуются достаточно часто всеми как бы людьми, которые не живут здесь, в Израиле. Это намного легче сделать, потому что они не соблюдают, они не получают как бы письма, то, что у них есть какие-то долги или что-то происходит с их аккаунтами. И поэтому, если вы не живете здесь за границей, я хочу обратить внимание, прежде всего, если у вас здесь есть какие-то родственники или близкие люди, пожалуйста, обратитесь к ним, и пусть они проверяют неоднократно, если у вас здесь все в порядке. Если есть у вас квартира или имущество, где вы храните свои личные документы, храните их в сейфах, и ваши паспорта, банковские документы, пароли или любые другие важные бумаги. Они должны все время храниться в таких местах, недоступных местах, то об этом никто не может знать. Mm-hmm. Еще скажу еще одно такое, что доступ к нашим сегодняшним личным данным, он не только как можно как бы зайти в квартиру и украсть наши документы. Сегодня наша жизнь, она выложена в соцсетях. Мы все время любим выкладывать в соцсетях, где мы находимся, что мы делаем, сколько у нас детей, если мы поехали гулять. И поэтому на сегодняшний день это очень довольно-таки легко украсть нашу личность, поставить фотографии наши, какой-то документ поддельный. И с помощью технологии сегодня искусственного интеллекта можно также подделывать личность человека, создавать фальшивые аккаунты в социальных сетях, использовать наши фотографии, фотографии наших детей и выдавать себя за нас. Поэтому необходимо внимательно относиться к настройкам социальных сетей, кого мы разрешаем в друзья. Обязательно нужно посмотреть, если мы знаем этого человека, для того, чтобы не разрешить кого-нибудь, кого-то мы не знаем, и в конце концов этот человек может за вами наблюдать и следить. Это тоже важная вещь, которую нужно иметь в виду.
0: Я видела среди того, что вы комментировали по этому поводу, если мы говорим о тех, которых называют тошавхуц, о тех, которые как раз сейчас не находятся в стране, проблема еще и в том, что живущий за границей израильтянин не может получить удостоверение личности нового образца. То есть он не может, если они просрочены, по ним невозможно зайти в так называемый личный кабинет. Многие из нас, я думаю, уже знают, что это такое, на сайте гражданских услуг или еще где-то. Это тоже большая проблема для них. Они не могут отследить ситуацию на данный момент.
2: Да, поэтому очень важно заходить. Есть государственные сайты, на которые иногда нужно заходить. Это называется gov.il, и проверять, если у вас там все в порядке, если у вас не записано. Там вы можете видеть все, если у вас какие есть имущества, если у вас есть машины. И поэтому, скажем так, раз в два месяца нужно заходить и проверять, что у вас все в порядке. На этом сайте вы можете даже видеть, если у вас есть, вы получили КНАС, дорожное какое-нибудь, если у вас есть, если вы получили от полиции какой-то долг или что-то, вы тоже можете увидеть на этом сайте. Поэтому заходите и проверяйте. И также, если другая схема может быть, когда вы получаете смс-сообщение с какой-либо ссылкой, и вы думаете, что вам присылают ссылку из дороги номер 6 или Квиш Кармель, и у вас там есть какие-то долги, и вы не обращаете внимания на то, что может быть какая-то буква или какая-то цифра изменена, и никто об этом даже не может, не думает, и вы решаете заходить на этот сайт, вы через ссылку свои документы вкладываете туда, вы записываете номера туда, где вы хотите обязательно заплатите долг, который у вас появился, и также мошенники могут украсть ваши личные данные через смс-сообщения и через ссылки, которые вы открываете. Поэтому я не рекомендую открывать ссылки, если вы хотите что-то проверить, если у вас есть какие-то долги, вам пришла какая-то смс ссылкой, что есть долги, если вам кто-то позвонил и представил себя как банковский работник, как работник полиции и начинает на вас давить и говорить, что у вас есть долги или вы должны участвовать в каком-нибудь преступлении секретном, вы должны с нами участвовать, и все, что мы вам говорим, вы обязательно должны делать. Не делайте этого, не верьте тем, кто все вам звонит. Может быть еще такое, что из-за того, что есть технология искусственного интеллекта, могут даже поменять голос ваших детей, да, ваших близких, для того, чтобы убедить вас, что это правда. Тоже положите трубку, лучше вы проверьте, еще раз проверьте, не будьте доверчивы ко всем людям, которые вам звонят. Поэтому и мошенники могут в сегодняшний день использовать абсолютно разную систему для того, чтобы как можно у вас украсть ваши личные данные и использовать их.
0: И помнить, что ни банк, ни та же полиция не могут и не будут никогда звонить вам и просить сообщить ваши личные данные.
2: Конечно,
0: не может не этого
2: полиция.
0: Быть.
2: Нет, не полиция. У полиции и у банка уже есть наши все данные, у них есть. И иногда мошенники говорят, что они проводят секретное расследование и обязаны, и срочно нужно сотрудничать с полицией или с банком. Они стараются убеждать человека, что ради сохранности его имущества необходимо срочно перевести какие-то деньги или драгоценности. Не делайте этого, потому что это... Ну, не бывает такого, чтобы кто-то попросил у вас ваши какие-то личные данные, которые есть только у себя. У нас уже у банка и у полиции всегда есть ваши данные, естественно. Также я не советую открывать дверь, если к вам звонят и представляют из себя как Битох Леуми и говорят, что вам положено еще какие-то льготы. Мы сейчас к вам придем, обязательно откройте нам дверь. Не открывайте дверь. Пусть с вами будет еще какой-нибудь человек дома. И обязательно советуйтесь с вашими родственниками, с вашими детьми, если у вас есть какие-то какие-то сомнения в том, что происходит, то сомнений, естественно, нет, потому что вы будете все время начеку, что это ваше имущество, ваши деньги, и к сожалению, вернуть потом имущество и деньги это не так уж просто.
0: Это очень важно. Спасибо огромное за ваши советы, очень важные в данной ситуации тоже. Ямит Вайсман, старший следователь отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа полиции Израиля. Мы переходим к исторической нашей рубрике. В данном случае мы рассказываем о ситуации следующей. В нескольких километрах от Рехова-то есть место, которое на первый взгляд ничем не отличается от десятков других кибуцев нашей страны. Деревья, домики, пекарня, прачечная. Но именно здесь в годы британского мандата скрывался один из самых засекреченных объектов в истории нашей страны. С нами в эфире экскурсовод, автор краеведческих книг, культуролог Михаил Король. Миша, здравствуйте.
3: Таня, приветствую.
0: Удивительная страница истории Израиля. На самом деле, еще в середине 40-х годов об этом существовании этого места знали только десятки людей, которые имели отношение к этому месту.
3: Ну да, конечно. И я сразу назову имя человека, который информацию эту... довел до Терких Мац, является, можно сказать, главным рассказчиком, летописцем событий. Это израильская писательница, публицист Иудит Айлон, которая взяла псевдоним себе, фамилию Айлон, именно так называется сегодня это место, где скрывался, где находился подпольный подземный завод по производству оружия «Махон Айлон». Сегодня так называется. И мы немножко сейчас в эту историю углубимся. Действительно, удивительнейшая история и в то же время самая обычная. Как создать систему обороны Исува, еврейского поселения, заселения, присутствия в подмандатной Палестине, ну, понятно, в достаточно жестких условиях, особенно после серии арабских погромов и соответствующего отношения британских властей ко всяким нарушениям, мягко выражаясь, административной дисциплины, мы знаем, как Агана, будущая армия обороны Израиля, устраивает тренировочные лагеря, полигоны, но с определенного времени, условно говоря, с 1936 года, а официально чуть попозже, с момента появления Белой книги, все легальные тренировки и мероприятия, связанные с армейской историей Исува, официально прикрывается. Но это не значит, что наши ребята сложили руки и перестали сопротивляться.
0: Да, именно в годы того самого британского мандата под носом у тех, кто как раз проверял всю ситуацию, не разрешая делать ничего.
3: Контролировал жестко, с наказаниями, с арестами.
0: То есть была буквально подпольная деятельность, учитывая, что это происходило действительно под полом обычной прачечной.
3: Да. Да. Мы уходим под землю. Это в традициях нашего народа.
0: Не впервые.
3: Все, не впервые, абсолютно. Надо сказать, что потом подали плохой пример врагам. Но это уже другая история. А тут, вы же знаете, дивное слово ивритское «слик», которое переводится как «нычка». Хгрон, да, хгрон, наверное, так правильно сказать. То есть таких тайников с оружием по всей Иерусалиму сотни. Даже в Иерусалиме находился такой слик под синагогой Хурва. Принадлежал организациям Эцель и Лехи. О нем узнали, о его сочетании, только в 2005 году, когда начали восстанавливать синагогу Хурва. Но сейчас речь идет о не о просто хранении, а изготовлении патронов.
0: Именно изготовление, производство оружия.
3: Пулеметы, пистолеты.
0: Для организации Хагана. Да.
3: Вот, да, есть оружие. Это оружие, это просто кусок железа, если нету патронов. Их надо изготавливать. Для них нужны станки специально, для них нужно помещение. И все это разработали. Это удивительные люди. Я, пожалуй, назову несколько имен тех, кто кто организовал вот это подпольное заведение под прикрытием якобы кибуца. У этого кибуца даже не было имени. Это место называлось тогда Гиват Кибуцим. Холм кибуцев. И был предназначен для обучения молодежи сельскохозяйственному труду, ведению хозяйства как в кибуцах. И вот вы правильно сказали, была прачечная, была пекарня, были административные корпуса, учебная площадка, все. Но вся деятельность развивалась под землей. И понятное дело, что для того, чтобы все это организовать, нужны были специалисты. Это действительно герои, о которых мы, поскольку мы мало знаем об этой истории, то мы и не знаем эти имена.
0: Разумеется.
3: Назовем я несколько ключевых фигур, озвучу их имена. Инициатор проекта – это Йосеф Авидар, который в 1945 году возглавил всю подпольную военную промышленность Аганы. Назывался и этот завод тоже ТААС.
0: Да, безусловно. И большинство из 45 работников потом основали кибуц Мааган Михаэль на побережье Средиземного моря. Удивительная история, когда действительно подпольно в годы британского мандата для сопротивления организации Хагана, тоже подпольный, вот так изготавливалось оружие под носом у британцев. И это была удивительная часть истории будущего государства Израиль. Спасибо огромное. Михаил Король, мы продолжаем наш эфир. Гроссмейстер. Израильский гроссмейстер Борис Гельфанд стал первым действующим шахматистом нашей страны, который удостоился места в зале мировой шахматной славы в Сент-Луисе. Зал мировой шахматной славы – это место удивительное и международный музей, который посвящен выдающимся деятелям шахмат. Он объединяет выдающихся деятелей шахматного мира вообще, которые внесли исключительный вклад в развитие игры. Думаю, что имя Бориса Гельфанда – израильского гроссмейстера вам известно более чем хорошо. Он сегодня с нами в эфире. Здравствуйте, Борис.
4: Доброе утро, Таня.
0: С удовольствием поздравляю нас от всех.
4: Спасибо огромное, спасибо огромное.
0: Но не могу не спросить. В любом случае, в Сент-Луисе вы окажетесь только осенью, насколько я понимаю.
4: Да, да, да. Да.
0: Церемония осень.
4: В начале октября.
0: Да. Я хочу спросить вас вот о чем. О шахматах современных и об израильских шахматах. Мне кажется, что у израильских шахмат сейчас нет такого яркого будущего, или, по крайней мере, в ближайшем будущем чемпионы не предвидятся.
4: Да, не предвидится. Это, к сожалению, целенаправленная политика, чтобы не было чемпионов. Но просто неприятно в такой день об этом говорить.
0: Безусловно. Но я знаю, что когда вы участвовали, а вы очень много лет продолжаете участвовать, держите себя в форме, я помню в одном из ваших интервью вы говорите, что очень правильно и важно участие в турнирах прецедентов.
4: Нет, ну прецедент турнира — это вершина пирамиды.
0: Да, да.
4: Это как бы вершина. И туда прорываются единицы. Каждые два года турнир проводится, играют 8 лучших шахматистов мира, не считая чемпиона. Поэтому прорваться туда – это невероятная честь. Я 6 раз играл, и это каждый турнир в памяти, конечно, это невероятная честь.
0: Участие в таких турнирах предполагает, наверное, не столько думать о втором месте, сколько в качестве будущего победителя желать идти сразу к первому месту в таких именно турнирах.
4: Ну, это сильно, это как раз именно турнир претендентов этим,
0: да,
4: отличается, что разница: первый победитель турнира играет матч на первенство мира, а второе место и дальше не играют. И эта разница определяет все. Поэтому люди играют более рискованно и, соответственно, готовятся к турниру.
0: Безусловно. Вас сейчас, наверное, уже и не удивляет, что много очень молодых ребят, которым лет по 16-18, они успевают прекрасно проявить себя на мировом уровне, когда вы это видите и встречаетесь с ними.
4: Да, конечно, конечно. Шахматы еще имеют возможность. Сейчас открылись много технических средств. Любой человек может учиться не только, как мы учились, по книгам у тренера, но и в...
0: Из программы.
4: В интерпрограммы, да, есть очень-очень продвинутые программы. Есть, можно... Я видел ребят, которые по курсам в Ютьюбе. Можно брать уроки у тренера в любой стране мира. И это, конечно, меняет, что люди быстрее.
0: Шахматы более того, меняются, современные,
4: играть.
0: Конечно.
4: Можно больше играть. То есть любой человек может зайти в мировую сеть и играть ежедневно там сотни партий.
0: Вам самому сейчас, в 2026 году, насколько интересно самому соревноваться с ребятами, которых вы и сами учили, и продолжаете учить?
4: Мне очень интересно, если есть интересные турниры, я всегда принимаю участие. То есть... И когда есть возможность, стараюсь не отказываться.
0: Это здорово. Вы когда-то говорили, я это помню, что являетесь поклонником творчества Акибы Рубинштейна.
4: Да, да, да. Акиба Рубинштейн, как раз он тоже вот в зале славы, очень приятно будет сфотографироваться на фоне его фотографии.
0: Идеи классиков шахматной теории влияют на те партии, которые сейчас можно наблюдать в рамках турниров претендентов?
4: Где-то да, где-то нет. Что-то влияет. Какие-то партии я сейчас как раз пересматриваю, смотрю, что осталось актуальным, а что уже устарело. Но, конечно, многое можно научиться. И кроме того, еще, конечно, что еще в шахматах поменяло, что, оказывается, есть очень много путей изучать, играть в шахматы. То есть, как мы учились, это возможный путь, и кому-то он приносит успех. А кто-то просто только через практику играет в день, не знаю, 1000 партий, и, как говорится, набивает руку и так прогрессирует. То есть, есть много путей, каждый выбирает тот, который ему больше подходит, можно сказать, больше нравится.
0: Насколько шахматы, как вы видите, изменились за последние, скажем, лет 15? Вы же, конечно, можете это сравнить, потому что встречаетесь на турнирах и с молодежью, и с представителями своего поколения, что приятно, я вам думаю, всем.
4: Всегда приятно, да. Я думаю, что средний уровень резко возрос. То есть то, что раньше было привилегией немногих, надо было, то, что мы говорили, много изучать. Скажем так, большой труд. Сейчас доступ к знаниям у всех, и знания могут получить намного быстрее. Скажем так, поверхностное знание. Поэтому уровень игры среднего шахматиста резко возрос. То есть, если раньше, там, не знаю, 20, 30, 50 человек в мире имели знания, то сейчас это, наверное, тысячи. И обыграть даже любого шахматиста, которого ты имени не знаешь, и даже, ну, понятно, что молодого не всегда просто обыграть, но и возрастного становится все труднее в каждой партии.
0: Но зная вас и читая о вас, я имею в виду, если нас слушают сейчас естественные поклонники мира шахмат и шахматисты, вы до сих пор продолжаете страстно относиться к шахматам, анализируя и дальше ход мысли шахматистов разных лет. Вы об этом и книгу писали, одну из... О быстром приятии, решении,
4: в частности. Примерно на эту тему. Ну и, сижу, скажем так, вот практически большая часть дня этим занята.
0: И продолжаете тренироваться достаточное количество часов в день?
4: Да, конечно, каждый день. Каждый день я тренировочной партии играю, тренируюсь и сам тренирую. То есть так за этим весь день и проходит.
0: И это здорово. И еще один вопрос. В шахматах есть такой термин «быстрая классика» из новых терминов, скажем так. Что это такое?
4: Ну, то есть турнир, классический шахматный турнир. Ну, в среднем каждый человек получает, примерно так, 2 часа на партию, 2-2,5. А быстрые шахматы – 25 минут. И вот мой друг Олег Скворцов, который... к ужасу, несколько дней назад ушел из жизни в молодом возрасте, придумал проводить турниры с контролем примерно 45-50, примерно, чтобы каждый игрок час на партию имел. Угу. Чтобы можно было за день сыграть 2 партии, с одной стороны, чтобы и сохранить, и скажем так, возможность подумать в какой-то момент, и чтобы как-то иметь возможность и по 2 партии в день играть и ускорить игру. То есть такой компромисс между классическими шахматами и быстрыми.
0: Это понятно. Борис, еще раз поздравляем всей нашей команды вас. Это замечательно. Израильский гроссмейстер Борис Гельфанд включен в зал мировой шахматной славы. Удостоился места в зале мировой шахматной славы в Сент-Луисе. Церемония эта пройдет осенью, о чем, я думаю, мы еще раз всем напомним, когда подойдет конкретно эта дата. Спасибо большое вам за разговор.
4: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Всем хорошего дня.
0: Хорошего дня, Борис. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Мы переходим к еще одной нашей рубрике, традиционная рубрика с Галей Городецкой. Иврит, оставайтесь с нами.
5: Иврит для души с Галей Городецкой.
6: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять ваши вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня у нас есть вопрос от Маргариты из Петахтиквы. Пожалуйста, расскажите о названиях одежды и обуви. Спасибо, Маргарита. вопрос, в принципе, когда-то нечто подобное уже было, но я еще раз расскажу. Итак, слово «одежда» будет «бэгэд» вам в единственном числе, во множественном числе «бгадым». То есть «бэгэд» – это один предмет одежды, по сути. А если их несколько, то «бгадым», «бегуд» – это одежда как концепция. То есть «ханут бгадым» – магазин одежды, но «у коне гарбэй бегуд». То есть он покупает много одежды. Или «гарбэй бгадым» тоже. Бегут пишут, допустим, в чеках, которые для налоговой оформляют, для возврата, там пишут бегут. Теперь бегут в ган-аля. На ган-аля, то есть обувь. На аля им вообще любая обувь и как концепция ган-аля через айн. Но о туфлях, об обуви мы еще поговорим немножечко позже сегодня. Вот. А об одежде. Есть вообще такое странное явление, что корень бет гимель далит, кроме одежды, он еще обозначает предательство. Бегуд – это одежда, но бгида – это предательство. И глагол «предавать левгод» обязательно употребляется с предлогом «б». «Убагад б мишу», «убагад ба», «убагад б молэдет». Ну, то есть он предал ее или предал родину. Бгида, предательство, измена. Я не думаю, что эти слова как-то связаны, одежда и измена. То есть есть, пишут о том, что вот он типа переодевался, прикидывался приличным человеком. Поскольку слово «прикинуться», оно ведь тоже происходит от «прикид», то бишь одежда, да, в блатном жаргоне. Но не знаю, связано ли это. Теперь, какие же виды одежды у нас есть? Платье будет симля. Симля, син мем ламед хей. И множественное число у него смолет. Почему не симлет, а смолет? Ну, потому же, почему, допустим, симха, радость, а радостные события – смоход. Есть такое выражение «нитраэ бисмоход». Да, то есть будем встречаться по радостным событиям, по радостным датам. И если это так, то тогда кфафот перчатки, а одна перчатка будет не кфафа, а правильная академическая форма кифефа. Но так никто не говорят, все говорят просто кфафа. Например, есть выражение лизрок кфафа, бросить перчатку, то есть бросить вызов кому-то. Лизрок кфафа, легарим кфафа, поднять перчатку, то есть принять вызов. Хотя, опять-таки, академическая форма кифефа. Далее. Рубашка. Блузка или рубашка хульца. Корень хет ламет цадик. Здесь у нас, в общем, интересно, что корень, он, в принципе, говорит о чем-то, связанном либо с тем, чтобы вырваться вперед. Да, поэтому халюц – это тот, кто вырывается вперед, пионер. Тот, кто прорывается вперед. В футболе халюц – это нападающий. С другой стороны, лахлоц на алаим – это сбросить обувь. А еще мы говорим, что апкак нехлац мя бакбук, то есть пробка вылетает из бутылки, если мы говорим о шампанском. Теперь, с другой стороны, лехалец в пиэле – это с кого-то спасать, вытаскивать, выдергивать из какой-то опасной ситуации. Хилюц, да, ехидат хилюц, допустим, это МЧС. Теперь, с третьей стороны, хульца – это все равно просто какая-то верхняя одежда, в смысле не верхняя одежда, а верхняя часть. То есть это блузка и это рубашка, любая. Хульцат ти – это футболка, чаще говорят ти-шерт по-английски, но и хульцат ти тоже говорят, потому что футболка похожа на английскую букву ти по форме, по силуэту. Далее, брюки. Михнасаем. У нас тут корень каф нун самых. Тот же, что в слове лейконес, потому что мы как бы входим, мы ноги вставляем, мы вступаем как бы в брюки. Поэтому... Михнасаем, Некоторые говорят «мехнас в единственном числе», это не совсем грамотно, но когда мы говорим, допустим, «мехнас кацар», то есть шорты, или «мехнас джинс», то можно употреблять единственное число. Далее. Гуфия. Гуфия – это майка, чаще всего нижняя майка, хотя иногда и вот такая просто маечка без рукавов, она тоже гуфия. От слова «гуф» – тело. Еще маечки, приталенные вот девичьи, называют «бэггет гуф». Теперь, еще есть такая совсем-совсем коротенькая маечка, ее называют «гузия». Почему? Потому что это сочетание двух основ – гуфия – майка, и хазия – это бюстгальтер –

Это анива через айн. Пиджак – это джакет, то есть используется только французское слово. И теперь, если мы посмотрим на верхнюю одежду, у нас есть слово меиль. Меиль вообще, в принципе, происходит от слова меаль, да, то, что надевается сверху, поверх обычной одежды. И какие у нас бывают меилим? Меиль – любое пальто или плащ или куртка. Но, например, говорят меиль руах – это ветровка. Меиль гешем – это дождевик, вот такой складывающийся. Хотя иногда и просто вот такая балоневая куртка, которая дождевик, а там меиль гешем. Не обязательно компактно складывающаяся. Есть еще меиль парва. Парва – это мех, то есть меиль парва – это шуба. Далее, еще из деталей одежды есть халюк. Халюк – это халат. Чаще всего употребляется, когда мы говорим о врачах, парикмахерах и так далее. Но и домашний халат, или особенно банный халат, халюк амбатия очень часто употребляется. Почему он называется халюк? Потому что он состоит из двух частей, как бы он распахивается на две части. Хелек – часть, отсюда халюк, разделенный дословно. Да, потому что получается, что это бейнуни пауль, как сагур, катув, агув, да, халюк, разделенный. Далее, головной убор будет кисуй рож, если вообще абстрактный головной убор, но конкретно у нас есть кова, то есть шапка, шляпа, тут миллион вариантов, какая она может быть. Обратите, пожалуйста, внимание, что несмотря на то, что она заканчивается на гласный звук «а», это слово мужского рода, заканчивается на али, айн, поэтому кова яфе, кова шахор, кова гадоль и так далее. Кова бокрим, допустим, это шляпа ковбойская. Кова цемер, это шерстяная шапочка вязаная. Кова тембель. Это панамка, которую, вот кибуцная такая панамка, которая является символом, в общем, первопроходцев, кибуцников. Почему тембель? Тембель – это дурак. Но дело в том, что очень интересное происхождение этого выражения. Оно ведь не называлось сначала кова тембель, а называлось оно кова темплер, тамплиерская шапка, потому что похоже было немножечко на тамплиерский шлем. А потом уже слово темплер немножечко не звучащее на иврите, в общем, превратилось в слово «тембель». Далее. Еще из предметов одежды менее употребительных у нас есть сарбаль. Сарбаль – это комбинезон. Месурбаль – это значит очень какой-то неуклюжий, неловкий. То есть, ну, потому что, видимо, сарбаль очень тяжело комбинезон надевать. Далее, слово пижама, пиджама, у него есть еще еврейский вариант намнемет, хотя его мало употребляют, все равно говорят пиджама в основном. Намнемет от глагола ленамнем, то есть дремать. Теперь у нас есть кутонет лайля, ночная сорочка. Вообще кутонет, любая сорочка, слово тоже немножечко устаревшее. Употребляется, например, в Танахе, когда мы говорим о рубашке, которую сшили Иосифу, да, отец сшил, это была кутонет пасим, полосатая рубаха, хотя она была, конечно, не полосатая, она была просто с какими-то узорами, в общем, мы сейчас не знаем, с какими. Далее, афуда – это то же самое, что вест, то есть жилет. Но эйфод отсюда же из того же выражения, это, во-первых, слово, которое встречается в Танахе, но в современном иврите это бронежилет, скорее, который еще называется шахпац, щихват пицуц. И слово казда – это шлем, и армейский военный шлем, и шлем, допустим, велосипедиста или мотоциклиста, он тоже казда. Кув самых далит гей.
И

0: пожалуй, об обуви 2-3 слова. На алайм это любые туфли, любая обувь. Линоль это закрыть, запереть, поскольку обувь обычно как-то на что-то застегивается, завязывается. Бывают у нас налей спорт, да, то есть спортивные кроссовки либо кеды. Налей байт тапочки. На алей сера, и вот тут чаще говорят на альсера, в единственном числе, хотя их две туфельки. На альсера это лодочки, туфли-лодочки, поскольку сера это лодка. На алей буба это балетки. На алей акев это туфли на каблуке. Сандалим, сандалии, магафаем сапоги. На лейб каким это футбольные бутсы, поскольку у нее такие как пробки на подошве с обратной стороны. На сегодня, пожалуй, все. Я еще раз только повторю номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступили сообщения о том, что на курорте на Кипре утонул израильский гражданин 35 лет, житель Иерусалима. Он отдыхал на этом курорте с женой и 4 детьми. Министерство иностранных дел совместно с организацией ЗАКа предпринимает действия по возвращению его тела домой. Представители украинской разведки сообщили, что не заметили, как в западных районах России армия этой страны размещает батареи северокорейских ракет для нанесения ударов по украинской территории. Согласно оценкам из разведывательных источников, речь идет о дислокации 6 батарей и примерно 120 ракет. Корреспондент КАН Рамбрандес отмечает, что Украина испытывает острую нехватку ПВО. Россия пытается использовать это для причинения Украине как можно более существенного ущерба, применяя против нее баллистические ракеты. К другим темам. К партии «Наш дом Израиль» присоединилась Лили Бен-Ами, общественная активистка и основательница форума, ведущего борьбу с насилием в отношении женщин. Лили Бен-Ами, чья сестра Михаль была убита 7 лет тому назад ее сожителем, занималась в последние годы продвижением различных инициатив, направленных на борьбу с домашним насилием. Часть инициатив продвигались ею совместно с депутатом Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Одедом Форером. Подготовка к парламентским выборам. Как мы уже передавали ранее, министр Нир Баркат заявил в интервью корпорации КАН, что он поддерживает инициативу главы правительства Биньямина Нетаньяху зарезервировать в списке Ликуда места для представителей партии Ацеюнута Датит. «Если мы занимаемся координацией действий в правом лагере, то нам стоит поддержать такую инициативу», — отметил он. Нир Баркат указал, что он приветствует то расширение строительства в еврейских поселениях Иудеи и Самарии, которое было осуществлено при Смотриче. Вместе с тем, Баркат подчеркнул, что, по его мнению, пост министра финансов должен находиться в руках партии Ликуд. При этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондентов корпорации КАН, Баркат указал, что он считает именно себя наиболее подходящей кандидатурой на пост министра финансов. Председатель партии Баяхад Нафтали Беннет отреагировал на публикацию корпорации КАН о том, что Совет мира президента Дональда Трампа предлагает выплаты денежных компенсаций боевикам Хамаса в секторе Газа, которые сдадут оружие и представят обязательство не возвращаться к террористической деятельности. В интервью корпорации КАН Беннет указал, что нынешнее израильское правительство подняло в руки вверх и пошло на попятный во всем том, что связано с сектором Газа. По его словам, у нас под носом Катар начинает создавать террористическое государство. Еще немного, и террористам Нухбы, которые похищали, насиловали и убивали наших людей, начнут выплачивать по 5000 долларов. Каждый террорист получит по 5000, подпишет бумагу о том, что отныне является сторонником мира и возомнит себя Нельсоном Манделой. Ситуация поистине абсурдна. Спустя 1000 дней войны, за которую нам пришлось уплатить гигантскую цену, теперь будущее сектора Газа будет определяться без нашего участия, отметил Нафтали Беннет. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 33, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канарека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. И сегодня, как обычно в этот день недели, у нас в программе гости. Сегодня довольно необычный формат. Мы собрались здесь, чтобы обсудить новый фильм Кристофера Нолана, который называется «Одиссея», который вызвал уже огромные реакции в мире кино, и не только, кстати говоря. В частности, поднял продажи «Одиссеи» как книги буквально на всех языках. Издатели сбиваются с ног, допечатывая тиражи. В общем, обо всем об этом, о самой книге, о самом эпосе и о фильме, который уже тоже стал эпосом, мы поговорим в нашей программе. У нас в гостях доктор Хава Броха Корзакова, преподаватель кафедры классической филологии в Бар-Илан университете. Здравствуйте. И Алина Ребель, кинокритик, член ФИПРСИ. Алина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Спасибо вам, что добрались до нас. Я знаю, что это было непросто.
2: Квест практически как Одиссея.
0: Да, буквально так. Да, мы, я напоминаю нашим радиослушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть, но, к сожалению, не в прямом эфире, а затем в записи. Мы снимаем наши беседы на видео и затем выставляем на наш YouTube-канал. Поэтому, если вы еще не подписаны, то, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, получайте уведомления. И, конечно же, смотрите, ставьте лайки, посылайте друзьям. И у нас там есть много чего интересного. Ну вот, мы уже успели выяснить, что Алина фильм, конечно же, смотрела. Собственно говоря, я отправилась смотреть кино именно благодаря вашей, в общем, рецензии на это. А Хава Броха фильм не смотрела. Ну, в общем, в любом случае мы обсудим, разумеется, и фильм, и то, что за этим фильмом стоит. Ну, вот первый вопрос, на ваш взгляд, Алина, что, в общем, Нолан сделал с Гомером? Он его переосмыслил, он его просто экранизовал, или он сделал что-то другое? Как, на ваш взгляд, это все назвать?
1: Ну, смотрите, в первую очередь Нолан снял фильм Кристофера Нолана «Одиссея», да, и нужно здесь понимать, что когда вы заходите в кинотеатр, вы идете не на Гомера, вы идете на Кристофера Нолана, потому что Гомер, как известно, кино не снимал, и любые претензии по поводу того, к Нолану, по поводу того, что это вот не Гомер, да, это не Гомер, это Нолан. Это первое, что я написала, когда вышла из кинотеатра, да, что это не Гомер, это великий Нолан, абсолютно великий. Нолан переосмысливает историю «Одиссея». Это, собственно говоря, то, что делает любой художник, да, он переосмысливает историю, написанную, ну, скажем так, условно, Хава, наверное, нам больше расскажет о том, написанную или не написанную Гомером, через призму того, в чем, собственно говоря, существует Нолан как художник. Нолан на сегодняшний день, собственно говоря, тот же Гомер нашего времени. И это, конечно, его представление о том, каким образом этот миф, вся эта история накладывается на нашу с вами невеселую реальность. Более того, ну, естественно, тут же возникают, поскольку фильм очень антивоенный, да, тут же возникают вопросы, повлияла ли на Нолана, ну, вот конкретно, да, война в Украине, война в Израиле, вообще вся эта одна война на всех. Нет, на самом деле Кристофер Нолан еще 10 лет назад задумал, он думал про то, чтобы снять «Трою», у него был контракт, потом это все не сложилось, то есть с одной стороны, конечно, вот прямо сейчас, прямо сегодня этот фильм звучит просто набатом. А с другой стороны, любой художник, особенно Кристофер Нолан, который на протяжении всей своей карьеры, на протяжении всей своей фильмографии говорит о человеке, который оказался в невозможных, в невыносимых условиях, в невыносимой ситуации, говорит о войне, его «Оппенгеймер» мы помним, «Дюнкерк» мы помним, говорит о зле, об убийстве. Я вообще считаю, что вот до сих пор, до «Одиссеи», самым мощным фильмом и высказыванием художественным Кристофера Нолана был «Темный рыцарь». История, собственно, противостояния Бэтмена и Джокера, казалось бы, да, комикс. Что делает Нолан и с комиксом, и с Гомером? Он совершенно по-новому, по-своему преподносит вроде бы такую уже понятную хрестоматийную историю. И это его отличает от всех абсолютно остальных режиссеров, в том числе голливудских и европейских. Кристофер Нолан, пожалуй, на данный момент единственный режиссер, который умудряется снимать авторское кино за совершенно безумные деньги, да, то есть делать его, это авторское кино, блокбастерами, но при этом это абсолютно авторский взгляд. Мы идем в кино на Кристофера Нолана, мы смотрим, как именно он прочитал эту историю. Но вообще история с экранизациями, с моей точки зрения, это такая... Вообще вот этот упрек, да, в том, что Кристофер Нолан плохо экранизировал Гомера или не так экранизировал Гомера, и актеров не тех подобрал. Это страшно смешно, потому что... Но экранизация — это не веселые картинки, не двигающиеся картинки по мотивам, да. Это если произведение искусства... действительно произведение искусства, то это в первую очередь концепция автора. Это в первую очередь его взгляд на ту реальность, которую он нам пытается передать. Поэтому Кристофер Нолан, безусловно, очень глубоко прочел Гомера. Очень глубоко. Я вот накануне премьеры перечитывала, и я понимаю, что вот ровно то, что я не видела, когда читала в студенческие годы, да, и то, что я увидела сейчас вот из нашего сегодня... Нолан оттуда и взял. Кстати, то же самое практически сделал Пазолини 2 года назад. Вышел фильм «Возвращение Одиссея». Если захотите, потом поговорим об этом сравнении. Но там совсем другая идея. Что делает Нолан? Нолан, в общем... убирает вот это мистическое мировоззрение Гомера, которое было совершенно естественным, да, для Гомера и для слушателей, да, для потребителей Гомера, и разговаривает с нами современным языком. Он убирает гекзаметр. Его герои, как вы помните, разговаривают современным языком. Сначала как-то так вздрагиваешь, да, кажется, что это немножко странно. А потом ты понимаешь, что если бы его герои говорили гекзаметром, не было бы вот этого эффекта, о котором пишут все, что на физическом уровне это, ты эту историю проживаешь. А на физическом уровне катастрофу Одиссея, который не может вернуться с войны не потому, что злой Посейдон, значит, его проклял, а потому что невозможно вернуться с войны, потому что невозможно победить в войне, потому что, начав свой путь со страшного убийства и со страшного предательства основополагающего закона, закона Зевса, закона о гостеприимстве, ты разрушаешь, собственно, мир, в который ты пытаешься вернуться. И Нолан своим фильмом последовательно заставляет Одиссея пройти вот эти все условные приключения, для того, чтобы осознал не столько Одиссея, для того, чтобы осознали зрители. Каждая его встреча с очередным чудовищем шокирует зрителя. Они сняты в разных даже жанрах и форматах. Вы помните, что там есть даже элемент боди-хоррора, да, когда Цирцея превращает воинов Одиссея в свиней. Да, то есть фильм Кристофера Нолана, если «Темный рыцарь», например, это была картина, это было исследование того, что зло невозможно объяснить, и поэтому невозможно остановить. Не надо в нем искать, да, вот как сейчас принято, да, там вот в детстве у него была травма, то, что потом делали в фильмах про Джокера, попытка объяснить зло. Кристофер Нолан в своем фильме «Темный рыцарь» сталкивал зрителя с тем, что зло, международный терроризм, убийца, он необъясним, и это не важно, это не имеет никакого значения, не пытайтесь с ним его измерять тем, чем живете вы. Здесь Кристофер Нолан берет Одиссея, который в общественном сознании воспринимается как некий такой герой, да, у Гомера он хитроумный, а какие-то исследователи пишут о нем как о трикстере, да, то есть персонажи, которые «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». А Нолан очищает это все и говорит, что нет, ребята, это... страшная трагедия человека, который не хотел идти на войну, который пошел на войну, который победил в этой войне, но в этой войне нет победы, в этой войне невозможно победить, как и в любой другой.
0: Хава Бруха, Вы как вы относитесь вообще к экранизациям классики? В данном случае, ну, вот есть такой огромный интерес и к этому сюжету, и вот к книгам видим, что сейчас растут, растут тиражи. То есть это хорошо?
2: Это не мне решать. Ну, многие люди занимаются этим. У нас на кафедре, например, профессор Лиза Мойс занимается то, что называется «Иткаблут». То есть восприятие классической традиции на разных этапах культуры. Даже я у нее как-то там с ней сотрудничала в этом. Но, в принципе, я занимаюсь другими вещами просто. Поэтому мне... Я занимаюсь больше связью, например, Гомера с археологией. И там вот, например, гекзаметром я в другом своем... в другой своей ипостаси я занимаюсь метрикой греческой. Естественно, для меня очень важен гекзаметр. И мы, когда учили, я помню, что у нас была... Первый семестр был посвящен всей античной литературе на филфаке когда-то Ленинградского университета. И мы просто в буфете говорили гекзаметром. То есть гекзаметр — это очень естественно для индоевропейски говорящего человека. Вполне естественно говорить гекзаметром. На иврите нет. На иврите сложнее, потому что там с ударениями мало слов, где ударение на предпоследнем слоге, поэтому гекзаметром довольно сложно. Изъясняться слишком намного больше слов с ударениями на последнем слоге, чем на предпоследнем. В сефардском произношении, соответственно, в ашкеназском наоборот, поэтому Черняховский великолепно перевел Гомера, но его нужно читать на ашкеназском произношении, а иначе гекзаметр теряется. Но для русскоязычного человека это абсолютно естественный размер. И есть прекрасные переводы Гнедича, Илиады, Жуковского, Одиссеи. Я просто занимаюсь другими вещами. И я, когда смотрю кино, я-то как раз не занимаюсь кино как профессионал. Для меня кино — это отдых. И мне чего вот... как бы шевелить извилинами, мне платят за это. Ну, или я это делаю по любви. А во время отдыха я хочу, чтобы у меня ни одна извилина не шевелилась. Я смотрю только жуткий трэш, ужасно тупые, желательно с монстрами, вот что-нибудь взрывается где-нибудь в космосе. В космосе взрывается, да? То любой бы физик вообще посидел. А мне, я филолог, мне хорошо.
0: Ну, он, кстати говоря, такое тоже есть.
1: Да, конечно, по сути, там все.
2: Я, может быть, даже смотрела что-то. Нет, в «Интерстелле» не смотрела, ну, в общем, такое всякое, вот типа там «Звездных войн» для отдыха. А в кино, вот я, да, вот что-нибудь типа там «Аватара», где сидишь, тебе массаж спины, потому что 4D, и воздух веет, и брызгают на тебя водой, и даже прыскают каким-то запахом леса. Это очень тупые фильмы, они мне страшно нравятся. Ну, в смысле, как отдых.
0: Понятно. Скажите, ну хорошо, давайте тогда действительно тогда про то, чем вы занимаетесь, откуда вообще все это взялось? Гомер, он как бы собирательный образ, он был такой человек, был. Как он все
2: да.
0: это писал?
2: Да.
0: Он все
2: а с кем я тогда сплю, как говорила моя учительница, если его нет? Это в буквальном смысле, потому что у меня всегда Гомер рядом со мной. В смысле, книжка. Нет, я принадлежу к школе профессора покойного Александра Ивановича Зайцева, который считал, что Гомер был. И я считаю, что Гомер был. Мало того, сейчас вот должна выйти моя статья в одном сборнике по результатам конгресса хитологов. И я там предлагаю этимологию даже этого имени. Но это не имя, это сценический псевдоним, который, как мне кажется, основывается на лувийских корнях. Вот там, вот в районе Трои, там был распространен там лувийский язык и те, что из него произошли. И означает он «тот, кто сказал хорошо». Ну, то есть это практически такой же псевдоним, как у Гесиода. Хорошо сказавший. И более того, такой же псевдоним, как у Гудея, как у одного из плодовитейших писателей на шумерском, который я тоже учу, кстати, я очень его люблю, и нахожу там очень много параллелей к греческому, и, как это ни странно, к латинской литературе, к эпской. Почему-то именно у шумеров очень много там параллели просто, вот выражения каких-то. Я учила шумерский, периодически орала. Да это же цитата из Вергилия. Uh-huh. Ну, понятно, что наоборот, но как это получилось, совершенно непонятно. Да, так вот, да, Гомер, я считаю, что был. Но на самом деле это не важно, потому что даже те, кто считает, там, Надж, например, вот такой есть великий гомерист, и у него... Одна из его учениц – это Мария Бахварова, которая занимается тоже хеттами и вот связью троянского цикла с малоазиатской литературой древней. Она утверждает, что нет. Мы с ней уже несколько раз встречались и по этому поводу очень общались весело, по-дружески. Ну, она так на меня смотрит немножко сверсулака, но ей полагается, она профессор. Так вот, это, мне кажется, это вопрос эстетического восприятия, потому что доказать невозможно. Вот был такой человек конкретно, и кличка у него была, ну, псевдоним у него был Гомер, да, ну, Сомерос его там звали, а потом это в греческом превратилось в Гомер. Или нет? Это вопрос того, как я читаю текст. Вот мне удобнее читать текст, когда я взаимодействую с автором и пытаюсь понять, что автор один человек хотел сказать, что он думал, и что на него влияло, там, может быть, место рождения. Говорят, что место рождения Гомера приписывается семи городам, но вот Зайцев считал, и я считаю, что более всего вероятно, что это Смирна. Нынешний Измир в Турции, и почему именно так, и как это связано с его отношениями к Трое. Там был такой культ Трои уже после разрушения
0: Трои. А это было через 400 лет после, да, примерно?
2: Меньше. Ну, где-то 300, да, примерно 300-400, допустим. И там был культ, и местные, вот просто местные люди собирались и воспевали павшую Трою, и там образовалось в этом районе, ну, на протяжении всего побережья Эгейского моря со стороны Турции, образовалась такая гильдия поэтов. То есть это были профессиональные поэты. Вообще поэты, я тоже профессиональный поэт. Лавдель, да? Не причисляю себя к этой когорте, но я профессиональный поэт. Я училась много, у меня много книг. Недавно новая вышла. По-русски еще скоро выходит на иврите следующее. И это не перевод одного другого, да, uh-huh. То есть я просто пишу на разных языках. Так вот, профессиональные поэты, которые вот образовали такой цикл троянских сказаний, от них это уже перешло и на основной греческий континент и стало греческим народным эпосом, при том, что греки его переосмыслили, в отличие от жителей Малой Азии, у которых был такой вот малоазиатский патриотизм, троянский. Они были скорее на стороне Трои. И это очень хорошо видно в Илиаде, где греки полные вообще говнюки, особенно Агамемнон, а главное это, кто вызывает сочувствие, это
0: да?
2: Троянцы, uh-huh. Там Гектор и прочие троянцы. То есть очень ясно видно. Но греки это смогли переработать, потому что они видели, видимо, в этом какой-то урок, во-первых, греческого единства, а во-вторых, причины конца великолепного Микенского века, который совпал с концом других разных царств и с общим кризисом конца Бронзового века, была, как предполагают некоторые археологи, например, там Йозеф Маран, который копал в Теренфе и другие, что причина была, среди прочего, в том, что были свары между элитами, поскольку была длительная засуха во всем этом районе. И, видимо, стало меньше еды просто. Стало труднее управлять, и элиты начали друг с другом ругаться, чему посвящена Илиада, собственно говоря. А другая теория, что этому способствовали эпидемии. И вот я как раз пишу про то, что мне кажется, это, я не говорю, что это такая была причина конца Бронзового века, но это была одна из причин. А у вот этой компании Гомера, вот этой вот гильдии малоазийских поэтов, была такая теория, что победила греков в результате то, что они действительно согрешили против Аполлона. И гнев, про который говорит Илиада, это не только гнев Ахилла, но и гнев Аполлона, главным образом. А что такое гнев Аполлона? Это чума. То есть, что эпидемия вызвала вот, разрушение греческой цивилизации, микенской, хотя вроде бы они победили Трою. Но они вернулись и почти все страшным образом погибли. Вот. А является ли одним человеком, являются ли те авторы или автор «Одиссеи» и «Илиады»? Это отдельный вопрос. Опять-таки, мне кажется, что да. И один из главных доводов, что в эту эпоху многие поэты сочиняли, а может быть, даже и записывали. Это еще отдельный вопрос, которым там занимался, например, Юзеф Наве. Когда был воспринят финикийский алфавит греками, он предполагает, что гораздо раньше, что в XI веке до новой эры, а не в VIII, откуда дошли первые надписи. Дело в том, что могли писать только на папирусе, например, или на листьях, или на чем-то, что портится. Так вот, даже, может быть, и записывали, был ли это один человек. Дело в том, что вот мой учитель Зайцев считал, что да, это был один человек. Почему? Потому что многие люди писали, а осталось почему-то только две поэмы. Угу. Ну как так? То есть осталась традиция там и сям, отражается в театре, отражается в мифах, а поэмы ровно две. Почему?
0: И причем такие.
2: И при том, что они, да, они великолепные, они великие, и они одним стилем написаны.
0: Вот, я как раз хотела спросить. Да.
2: Очень маловероятно, что было два таких великих поэта в такой, в одну эпоху.
0: И внутри этой поэмы тоже стиль, так сказать, такой, да, единообразный, да?
2: Да, внутри обеих поэм стиль один и тот же. И можно предположить, что был там вот Пушкин и Пушкин номер два. Угу. Потому что Лермонтов не уровня Пушкина, да? Или там Бродский и Бродский Пастернак. Номер два.
1: Да.
2: Пастернак не уровня Бродского. Мандельштам, да, Мандельштам и все, Мандельштам. Другого уровня такого нет. То есть, как это не демократично, но, увы, кто-то есть один. И этот один, он мог быть, но если... Это действительно невозможно доказать. Если кому-то все равно. Вот читаю книжку, главное, как написано, у меня есть подруга, литературовед, профессор Елена Римон, она говорит, когда Бродский умер, я там вся в слезах, соплях, я в жутком было состоянии. Я очень его люблю. Несмотря на его имперскость. Но вот, тем не менее, имперскость я не люблю. А она говорит, да хорошо же, можно его теперь исследовать. Я говорю, что? Исследовать?
0: Пусть бы жил.
2: Пусть бы жил, да. Я там, когда в Венецию приезжаю, сразу бегу на кладбище со свечкой. Там обратно, когда уезжаю, тоже последнее, что я бегу на кладбище в Сан-Микеле. То есть для меня очень личные отношения важны. Хотя я не знаю, да, там не знала Бродского, там не знала Гомера. Хотя Гомер, у меня такое ощущение, что я действительно с ним сплю, потому что просто я с ним очень много общаюсь. Я была в Трое два раза. Причем не просто была, приехала-уехала. Я там жила, оставалась шаббат специально.
0: А Трое — это там, где Шлиман как бы ее нашел?
2: Да, да, Трое. Там есть деревня турецкая, Тевфикея. 500 метров от археологического сайта. Сайт очень развитый. Потом там вот буквально последние 6 лет открыли музей великолепный, куда свезли экспонаты со всей Турции. А Турция просто очень богатая археологическими экспонатами. Но сейчас я соотечественников наших, к сожалению, не могу призвать туда поехать. Но как только...
0: Да, сразу рванем. Да.
2: Вот, это совершенно как такой огромный торт для археолога, который не знаешь, с какой розочки начать грызть. Вот это великолепно совершенно. Ну, Израиль тоже такой. Но Израиль маленький, да, сравнительно. Но тоже очень богатая археологией. Но Турция, она еще и большая. Но вот самое главное, конечно, для меня, поскольку я все-таки филолог-классик, сайт — это Трое, и я там просто оставалась, потому что там нужно пожить, там нужно побыть. Мало того, туда нужно приехать. И когда ты едешь по дороге в Трою, ты понимаешь, почему она такая. Она действительно там... Там даже ДНК жителей Троады в конце Бронзового века было другое, чем, например, у хеттов в остальной Малой Азии. И они не были частью хеттской империи Трада. Они были сами по себе. Они были, ну, естественно, они меньше гораздо, поэтому они были на положении таких младших союзников, но они не были частью. Почему? Потому что туда не пробьешься. Это место, которое окружено кругом предгорьем этой самой Иды, и со стороны материка туда не пробьешься. она Троя открыта со стороны моря, что ее и возвеличило, и погубило. И когда-то туда пришли индоевропейцы, которые пришли с той же волной, когда и греки, и когда и итальянцы, собственно говоря, но с итальянцами там по-другому получилось. Итальянцы пришли на пустое место, и только приход этруссков их, собственно, подвинул к культуре. А греки пришли на нажитое минойское, и они восприняли эту минойскую культуру. И те же самые, практически там их братья или двоюродные братья, пришли втрое в это же время. То есть они практически, то, что Гомер говорит, что они разговаривают и друг друга понимают, это не эпическая условность. Они действительно друг друга понимают. И там все время родственные связи между греками и троянцами. Хотя Гомер отмечает, что другие союзники троянцев, малоазийские, говорят на непонятных языках. Да, то есть,
0: Скажите, а конь? Был ли конь?
2: Коня я ужасно люблю, но с конем не совсем понятно. Дело в том, что я в свое время очень обрадовалась, когда увидела ассирийские, более поздние, фрески, которые изображают что-то вроде осадной машины. И она похожа скорее на слона в попоне, но в принципе это можно понять и как коня в попоне. Угу. То есть кто-то мог увидеть, вы знаете, есть такое явление переосмысления явлений древней культуры или памятников древней культуры, которые ты уже не понимаешь. То есть это другое было население, другая культура много лет спустя, и часто новое население или новый какой-то народ, который приходит, он понимает совершенно по-другому. Вот про это писал такой Майкл Фрейкман, пишет археолог израильский, у него великолепно на эту тему есть статьи, про то, что, например, что такое Беэр-Мирьям, что такое колодец Мирьям посреди Кинерета, и как это связано с могилой Данеля, Аката, прошу прощения, из книги Данеля Угаитской. То есть это все переосмысление каких-то памятников неолита вообще, то есть гораздо раньше, на несколько тысяч лет раньше. Да? И то же самое с конем. То ли это вот действительно осадное орудие? В последнее время появились, последние уже несколько лет, появились статьи, что, возможно, это была погребальная ладья. То есть что-то, что действительно вносили в город, ввозили, или вот действительно как приближали к стене, как осадное орудие, или действительно ввозили в город в процессе какого-то ритуала. То есть что-то за этим было, конечно, не конь. То есть конь – это позднейшее переосмысление. Угу. Да.
0: То есть коням вполне возможно, что он придумал просто для... Это как
2: Нет,
0: символ.
2: Вот я говорю, что он, скорее всего, не придумал. А именно это переосмысление чего-то, что было.
0: Угу. Алина, если вернуться к фильму, то как Нолан, в общем, сделал этот фильм? То есть то, на чем он его снял, вот действительно вот этот гигантский совершенно, бюджет, да, который был потрачен. Вообще, где съемки происходили? Вот у нас здесь недавно был разговор. Западный Сахарин, насколько я понимаю, да?
1: Да, там несколько локаций, несколько стран, и они все время перемещались. И более того, все съемки происходили на натуре. То есть это была страшно опасная история. Актеры рассказывали, Том Холланд, который играет Телемаха, он рассказывал, что он чуть не сорвался с скалы. Вы помните вот эту сцену, когда его учат, обучают, биться на мечах, и он практически сорвался со скалы, потому что Нолан не разрешал никаких вот этих вот студий, вот этого всего, да, павильонов. Все происходило в реальности, все происходило сразу в нескольких локациях. Там был, кстати, скандал вокруг Марокко и вот этих географических претензий, политических претензий. То есть этот фильм с самого начала сопровождают какие-то политические грандиозные скандалы. Самое интересное, да, даже не то, что Нолан выбирает локации, да, вот реальные, снимает не в павильонах, хотя это, конечно, очень дорогостоящая и сложная задача. Например, актеры рассказывали, опять же, что когда они таки доплыли на корабле, да, до побережья, и вот дальше сцена встречи с Полифемом, когда они поднимаются в пещеру, а они все обуты вот в эти вот сандалии, да, которые которые, ну, в нашем представлении, да, это вот сандалии древних греков. И Нолан ему говорит: вперед! И показывает им вот туда вот путь к пещере, а там камни, скалы. Они ему отвечают: нет, это просто невозможно. Но для Нолана было очень важно воссоздать атмосферу не только через локацию, но и через ощущение актеров. Они должны были это прожить. И он сам тоже, если вернуться к истории про коня, то перед началом съемки этой сцены, где они, как вы помните, да, воины забираются в этого коня, и, ну, в общем, там довольно тяжело и некомфортно, и да, тесно, Мэтт Дэймон, исполнитель главной роли, спросил Нолана: а как мы будем это снимать вообще? Это же, ну, как-то без павильона очень странно, да? У них действительно был построен конь. Но он сказал: я не знаю. Забрался внутрь коня вместе со всеми актерами, и вот пока он не прочувствовал, не осознал, каково это, да, вот это нахождение внутри этого замкнутого пространства в состоянии, когда, ну, давайте так, прямым текстом, да, когда вот такое количество мужских тел набито, естественно, что эти воины, которые героически взяли Трою, на самом деле вывалились-то, я думаю, из этого коня в совершенно безумном состоянии. И их ярость, да, с которой они брали Трою, она еще и этим была во многом обусловлена. Мы это видим там. Мы видим в фильме, как они измучены, измождены вот нахождением в этом коне, и они там находились ведь не один час, да, они там находились, по разным данным, несколько дней там, да, или день, пока их затащили. Более того, Нолан снимает даже то, как этого коня затаскивают, да, в Трою, и как им тяжело вот там удержаться. То есть, что для Нолана было очень важно, с одной стороны, он, конечно, выстраивает свою вот эту авторскую концепцию, да, но с другой стороны, вот эта физическая достоверность, физическое ощущение, завязанное не только на локации, завязанное и на погружении, полном погружении всей команды в вот это состояние. Например, корабли, они действительно плавали по морю, они действительно попадали в шторм. Кроме того, кстати, там есть замечательная совершенно сцена, вы, наверное, помните, у Гомера тоже есть дельфины, да, но Нолан не планировал снимать никаких дельфинов.
0: Они приплыли сами.
1: Они просто, да, они когда снимали вот эту сцену на корабле, они вдруг увидели, что корабль сопровождают дельфины, и Нолан закричал: «Снимай, снимай!». То есть фильм полностью построен, и это действительно ощущается. Можно сколько угодно осуждать Кристофера Нолана за то, что он потратил $250 миллионов, это только на съемки, без рекламного бюджета, $250 миллионов на все эти безумные совершенно съемки. Там все снято на пленку, вот. Это IMAX. Это страшно дорогая история, и главное, что она очень растягивала съемочный процесс, потому что когда ты снимаешь на цифру, ты можешь это делать бесконечно. Вот актеры вошли в сцену, и ты снимаешь. А тут ты снимаешь, у тебя все актеры в настроении, а в этот момент пленка закончилась, ну просто в аппарате. И все надо останавливать. Том Холланд, кстати, первые дни он рассказывал, что не понимал, что происходит, вроде как все хорошо, сцена хорошо идет, и тут, значит, Нолан кричит: стоп. И он страшно обижался, ему казалось, пока ему не объяснили, что, товарищ, просто понимаешь такие технологии, что приходится пленку менять, к чему мы уже давно не привыкли, да? Зачем все это сделано? К чему это все? Не для того, чтобы сказать: вот, я создал какой-то вау-аттракцион, он совершенно не снимает аттракцион, а как, например, «Аватар», да, который вы упомянули, я бы поспорила, что он прям совсем глупый, но он, конечно, не Нолан, снят потрясающе. Но если там действительно, собственно говоря, вся ценность фильма — это вот этот аттракцион, когда ты руками ловишь, значит, летающие мимо тебя цветочки, то здесь Нолану понадобился формат IMAX совершенно для другого. И вот эта живая съемка по одной простой причине. Он зрителя вместе со своим героем заставляет пройти вот этот совершенно мучительный, совершенно жуткий, выворачивающий наизнанку путь. И, к сожалению, современному зрителю для этого, может быть, уже вот сейчас пресыщенному зрителю, недостаточно просто проговорить, да, недостаточно рассказать историю. Он должен ощутить это всем телом. Фильм Кристофера Нолана, помимо того, что это потрясающее художественное произведение, это еще и абсолютно новаторское произведение с точки зрения кинематографа. Такого иммерсивного впечатления, честно сказать, я не припомню, когда вот форма и физические ощущения в кинозале, я смотрела без всех вот этих вот, я смотрела в IMAX, но кресло не тряслось, угу. Вода в лицо не плескала, слава богу. Но это действительно потрясающий эффект, когда все, что происходит на экране, оно захватывает не только твой разум, но и твое тело. И у меня был совершенно невероятный от этого эффект, потому что я как кинокритик села, значит, в кресло, начинается фильм идет, я там чего-то головой пытаюсь mm-hmm. анализировать, но я понимаю, да, что вот тут камера поехала, тут, значит, крупный план, общий план. И тут я понимаю, что вот пока мозг пытается делать вид, что он кинокритик, что-то анализировать и защищаться, у меня по лицу текут слезы. Потому что тело уже отреагировало, ты уже телом там. Потому что потрясающий совершенно саундтрек. Саундтрек, которого, опять же, я бы сказала, что не было в истории кино. Если вы вспомните крик несчастного циклопа Полифема, это вот то, что, ну, мы привыкли к этой метафоре, да, нечеловеческий крик. Но мы никогда в жизни ведь этого не слышали, мы не знаем, что такое нечеловеческий крик. Вот это нечеловеческий крик, когда этот крик раздается в зале, ты вдруг осознаешь трагедию того же самого Полифема, что точно так же, как Одиссей вломился в Трою, уничтожив, нарушив закон Зевса, воспользовавшись им и нарушив его, точно так же он вламывается в эту пещеру несчастного циклопа, который, да, в общем, естественным образом реагирует. Ну да, он нескольких из них съел, но как еще реагировать, если к тебе в дом вломились, и тебя страшно раздражают? Тем более, что Одиссей, между прочим, он же сам после встречи с циклопом, когда циклоп вдруг заговорил, и его спрашивают, а чего же он до сих пор-то с нами не разговаривал? Одиссей отвечает, а ты с муравьями разговариваешь? Так вот, циклоп действительно воспринимает это вот так, как мы воспринимаем насекомых, и он естественно реагирует. И то, что они вломились в его дом, в его мир, и уничтожили его, болезненно ранили, лишили единственного глаза и, в конце концов, убили, вот эта трагедия становится такой, она становится в параллель с Троей. Нам казалось до сих пор, да, вот в нашем общественном сознании так сложилось, что циклоп — это такая бабайка, которая выпрыгивает, значит, из этой пещеры и бедных воинов Одиссея сжирает. На самом деле, а чего вы туда пришли, если уж говорить про колониализм, да, и имперскость? В этом фильме, конечно, это все есть. В этом фильме есть очень сложно созданная атмосфера осмысления, переосмысления мифа, к которому мы очень привыкли. Мы очень привыкли к тому, что Одиссей — герой, богоравный, да, есть даже такое слово в поэме, хитроумный, что Одиссей настолько был великим полководцем, что вот он придумал этого троянского коня, и они 10 лет осаждали Трою, и наконец-то они ее взяли. На самом деле все, что происходит с Одиссеем после, это отражение вот этой катастрофы, которая произошла в Трое. И для того, чтобы сегодняшнему зрителю, невозможно сегодняшнему зрителю просто сказать «нет войне», да, мы это кричим вот с момента полномасштабного вторжения в Украину. Ну, хорошо, да. Мы можем дальше кричать «нет войне».
2: Мы кричим «перемога».
1: Мы кричим «перемога». Ну, послушайте, мы
2: хотим победы Украины, правильно?
1: Мы хотим победы Украины. Мы хотим в первую очередь, чтобы прекратилось смертоубийство. И если уж мы говорим...
2: А я хочу, чтобы Российская Федерация развалилась. Можно?
1: А, хотеть... Послушайте, хотеть мы можем чего угодно.
2: Я только хочу. Я ничего для этого не делаю. Только... Ну, я Украине, естественно, жертвую. Там, мадяру. Святое дело. Ну, мадяру жертвуешь, видишь, что из этого... происходит, правильно?
1: Так вот, давайте вернемся к Одиссее. Да, проблема в том, что когда мы кричим за перемогу, помня об Одиссее и о Гомере, да, мы понимаем, что победы в войне не бывает. Ну, что мы... бывают только
2: в Израиле. Мы же должны победить. Мы не можем не победить, правильно?
1: В Израиле...
2: У нас просто нет другого выбора.
1: В Израиле у нас еще большая проблема. То, что представление о победе у каждого, даже просто вот сидящего вот на этом пространстве, будет разное. Да? То есть если мы сейчас погрузимся вот в это, да, и начнем обсуждать, а что такое победа Израиля в этой войне, во-первых, какой из. Да. То есть мы сейчас утонем просто. Но в любом случае, послушайте, каждый раз, когда мы с вами говорим о победе, мы говорим все-таки языком плаката. Да, мы с начала 2026 года покончило с собой 17, по-моему, да, поправьте меня, Юля, вы больше в таких, да, актуальных новостях, 17 военнослужащих. Вот это победа, да, это цена, это цена.
2: Ну, это цена победы.
1: И Одиссей, собственно говоря, да, Одиссея нам говорит именно об этой цене, что пройдя все это, даже победив, вот вроде как так грандиозно победив, но они ведь, ну, по факту победили, да. Трое уничтожено, трое сожжено дотла. А даже победив, ты разрушил не только Трою, ты разрушил свой мир, ты возвращаешься, ты не просто не можешь вернуться, ты еще и возвращаешься в руины. Твой остров уничтожен, разграблен, и твоя жена унижена и оскорблена вот всем происходящим. И она, собственно, прожила жизнь, ее жизнь... случилась, в общем, практически мимо, да, все ее лучшие годы прошли. Твой сын вырос одиноким, несчастным человеком, и он тебя ждет, потому что он не справляется с этой жизнью. Вообще, кстати, вот этот мотив и в «Одиссее», и очень подчеркнут Нолана, о том, что весь остров не может справиться с вот этими вот женихами. Они ждут одного единственного человека, который, в сущности, пропал без вести 20 лет назад, да, но им для того, чтобы навести порядок на острове, нужен один человек. То есть вот эта вот зацикленность, да, на личности управляющего, да, вот эта вера, почти религиозная, в то, что вернется Одиссей, и он сразу наведет порядок. Проблема в том, что он, да, он вернулся, и он как бы навел порядок, но ведь он снова повторил все то, за что он расплачивался весь этот свой путь. Поэтому, когда мы говорим об... Я, безусловно, хочу победы Украины над Россией, я, безусловно, поддерживаю вообще любые проклятия в сторону Российской Федерации. Я абсолютно на стороне Украины. Просто
2: я живу в Питере, я еще хочу освобождения Ингрии. Но не потому, что там что-то, но у меня могилки там, бабушка, дедушка, мне нужно поехать. А пока Ингрия не будет свободна, я не поеду.
1: Я боюсь, что... Ну ладно, мы не будем туда погружаться, но я боюсь, что на нашем веку вряд ли это случится.
2: Ну, я думаю, что они подождут.
0: Хава Броха. А чё...
2: как... Вот очень хорошо, вы, да, когда излагали свои впечатления, это просто шестая, да, кажется, глава поэтики Аристотеля.
1: Да, да.
2: Вот именно, да, многомерная, через многие средства... Не только текст, но и визуальный, но и запах, но и там движение, воздействие, но просто вот прямо, да.
1: Ну, я надеюсь, что вас я убедила сходить на фильм.
2: Нет, вы меня убедили на него ни в коем случае не ходить.
1: Очень жаль.
2: Нет, я же объяснила, что у меня другой подход.
0: Да. Скажите, ну, в вашем, как вам кажется, почему, или как, скажем, как Гомер это объясняет, почему Одиссей не может вернуться домой?
2: Ну, это вот то, что вы сказали. Действительно, после войны начинается что-то другое. Но еще и потому, что Одиссей просто другого, ну, с моей точки зрения, да, как вот гомериста, из другого жанра. Он из жанра рассказов про моряков, да, вот этот египетский рассказ потерпевшего кораблекрушение. То есть он, его стихи, собственно, это путешествие этого героя. Почему его все время изображают в шапочке? Потому что он все время на палубе, а иначе головку припечет. То есть всех изображают с открытой головой, ну, или иногда в шлемах, но это другое. А Одиссей всегда в шапочке. Да, вот, вот тоже как бы... Он просто и должен быть в море. Он же в результате и в гомеровской традиции, ну, то есть не Гомера самого, естественно, у Гомера самого заканчивается, как известно, гибелью женихов и примирением с их родственниками. Но в Троянском цикле история про Одиссея заканчивается тем, что он уходит. Он уходит и где-то там погибает, где там весла не видели. То есть он такой вот путешественник, действительно. Но насчет воли Зевса, тут на самом деле волю Зевса первые нарушили троянцы, когда Гектор с Парисом похитили Елену, гостя у своих гостеприимств в Спарте.

0: Действительно не может вернуться, потому что что ему там делать? Ну, не, я не как про личность Одиссея говорю, как про тип литературного героя. Он герой, странник, действительно. И он, в отличие от многих героев, ну не всех, но многих, которые, возможно, даже имели какие-то прототипы, да? Mm-hmm. То есть Агамемнон, известно, что, возможно, его имя было найдено в одном из договоров между хеттами и микенцами. А Одиссей, он же совершенно... Он никто. А причем, знаете, что я нашла? Что лично вот я сама нашла, может быть, я ошибаюсь, это смешно. Когда циклоп несчастный спрашивает... Кстати, бандит. И он, между прочим, не соблюдал волю Зевса, потому что он должен был быть гостеприимным. Но неважно. Он, так сказать, чудовище. Так вот, когда он его спрашивает, как тебя зовут, а Одиссей ему говорит никто.
1: Никто, да.
0: Никто. Никто — это Утис. Но дело в том, что Утис — это можно перевести так же, как ушастый.
1: Угу.
0: Ушастый. А по-шумерски ушастый значит мудрый. А знаете почему? Потому что слушать умеет.
1: Угу.
0: Человек, обладающий... Не так звучит. Но... По смыслу, именно вот обладающий ушами, ушастый, это тот, кто умеет слушать других, и это тот, кто мудрый. То есть Одиссей, как бы он мудрый, даже если его вот эту кликуху перевести на шумерский.
1: Потрясающе. Вот это, кстати,
0: да.
1: Очень интересно.
0: Это мой личный хидуш. Я, может быть, это действительно случайно, но, честно говоря, таких случайностей почти не бывает.
1: Да.
0: То есть вот, традиция о мудром именно этом ушастике, это, она довольно древняя. Ну, известно, что есть параллели, причем совершенно потрясающие, но это уже не мои открытия. Это Мартин Уэст, есть такая книжка «Восточная сторона Геликона», «Eastern Face of Helicon», филолога Мартина Уэста, который специально взял когда-то sabbatical и стал учить аккадский. И он много очень разных параллелей нашел, ну и другие люди тоже, параллели между Одиссеей и Гильгамешем.
1: Угу.
0: Там буквально, например, срок плавания Одиссея до вот этого его, его контакта с мертвыми и срок плавания Гильгамеша до Утнапештим.
1: Угу.
0: То есть вот такие всякие параллели, очень странные и как будто бы вроде в незначительных деталях. Но тем более они удивительны. Потому что почему?
1: Угу.
0: Почему они одно и то же число дней там плывут?
1: Да. У нас времени прям совсем мало осталось. Я буквально хочу в двух словах еще упомянуть женские образы. Ну, понятно, там царственная Пенелопа, но там есть еще Цирцея и Калипсо совершенно замечательные. Вдруг какие-то совсем такие вот земные вроде как женщины, да? То есть какой-то интересный такой взгляд у Нолана получился на это.
2: У Нолана вообще действительно вся эта очень мужская, да, очень сосредоточенная на мужском история обретает вдруг женские голоса, причем полифонию женских голосов. Возникает и Цирцея, и Калипсо, и Пенелопа, безусловно, здесь очень сильный, очень яркий образ стойкости, достоинства и какой-то совершенно бесконечной, мучительной для нее же любви. Да, действительно, все абсолютно соглашаются с тем, что сцена с Калипсо, которая превращает этих воинов в свиней, это самое...
1: Цирцея,
2: да, я прошу прощения. Самая неожиданная, самая яркая сцена, причем не только из-за эффектов, но еще и потому, что Саманта Мортон, замечательная совершенно актриса, которую мы очень мало, к сожалению, видим, играет вовсе не, ну, вот как, опять же, да, нам привычно, какую-то такую вот закаточную ведьму, что-то там она зачем-то их превращает в животных людей. У нее здесь очень точно прописан характер, очень точно прописана мотивация. Она очень устала наблюдать за вот этими вот людьми, которые, собственно говоря, постоянно идут за своими страстями, ничего за ними не видя, и, собственно говоря, вот момент превращения воинов в свиней там очень хорошо показан, когда они едят и не могут наесться, и вот они сами начинают превращаться, потому что вот это их уверенность в том, что... Опять же, им должны, вот они пришли, и по закону гостеприимства она обязана их накормить, и она с такой усталостью, как будто такой обычной селянки, ставит перед ними эти тарелки.

0: Рикки, это очень важный момент. Еще один очень важный момент, действительно, Калипсо, да, которая в данном случае у Нолана, он так немножко склеивает там сюжеты, она кормит Одиссея цветами лотоса для того, чтобы он не мучился, для того, не просто для того, чтобы он забыл свою любимую Пенелопу и не хотел вернуться домой, потому что она прекрасно понимает, что как только он осознает все, что произошло, что он остался один, что он не довел своих людей до дома, для него это будет катастрофой.
1: Дорогие мои, мы быстро очень пролетело это время. Я очень рада, что вы пришли. Доктор Хава Броха-Корзакова, преподаватель кафедры классической филологии в Бриландском университете, и Алина Ребель, кинокритик ФИПРЕСИ. Огромное спасибо вам.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо за приглашение.
1: Звукооператор Шарон Лернер, продюсер Мила Сталинская. Меня зовут Юлия Цодекс. Оставайтесь на волнах Канрека и смотрите наш YouTube. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Поступили сообщения о том, что Цахаль уничтожил на юге Ливана некий подземный объект, который принадлежал Хизбалле. Согласно уточненной информации, речь идет о тоннеле протяженностью в десятки метров. Операция проводилась в округе Сербин в зоне безопасности. В ней участвовали подразделения 300-й бригады, а также инженерно-саперного подразделения «Яалом». Корреспондент Канны Тайблюменталь передает, что другая бригада Цахаля «Кфир» обнаружила и уничтожила склад Хизбаллы с боеприпасами, на котором хранились в том числе пусковые ракетные установки и сами ракеты. Цахаль продолжает проводить расследование трагических событий, что произошли недавно в Самарии возле палестинской деревни Тель. Тогда были убиты военнослужащий Цахаля и сотрудник местных сил самообороны. В ходе расследования выяснилось, что группа израильтян, которая отправилась туда на прогулку 2 недели тому назад, не согласовала свои действия с армейским руководством. Израильтяне вошли в палестинскую деревню, после чего вспыхнул конфликт с местными жителями. При этом в Цахале не исключают вероятности того, что Банаяху Мелет, сотрудник сил быстрого реагирования из населенного пункта Хават-Гилад, на самом деле был убит огнем наших военнослужащих. В том же трагическом инциденте погиб военнослужащий Цахаля Юваль Эзра. Первичные результаты расследования уже были представлены начальнику генштаба Цахаля и представителям семей погибших израильтян. Пресс-секретарь сил повстанцев хуситов в Йемене сообщил, что подразделения хуситов атаковали саудовские нефтеналивные танкеры, принадлежащие Саудовской Аравии. По этим танкерам были нанесены удары баллистическими ракетами. По словам йеменских повстанцев хуситов, удары были точными и мощными. Всего, начиная с 22 июля, были атакованы не менее 8 саудовских нефтеналивных танкеров. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. К другим темам. Полиция задержала жителя населенного пункта Кафр-Кана, 24 лет, по подозрению в том, что он подвозил на израильскую территорию нелегалов, у которых не было права на пребывание в нашей стране. В частности, стало известно, что в его автомашине были замечены 2 палестинцев из сектора Газа, у которых также не было прав на то, чтобы находиться на израильской территории. В ходе следствия выяснилось, что за каждую доставку нелегала он получал прибыль в размере 50 шекелей. Как мы уже передавали ранее, к партии «Наш дом Израиль» присоединилась Лили Бен-Ами, общественная активистка и основательница форума, ведущего борьбу с насилием в отношении женщин. Лили Бен-Ами, чья сестра Михаль была убита 7 лет тому назад, ее сожителем, занималась в последние годы продвижением различных инициатив, направленных на борьбу с домашним насилием. Часть инициатив продвигалась ею совместно с депутатом Кнессета от партии НДИ Одедом Форером. К другим темам. Представители украинской разведки сообщили, что они заметили, как в западных районах России армия этой страны размещает батареи северокорейских ракет для нанесения ударов по украинской территории. Согласно оценкам из разведывательных источников, речь идет о дислокации 6 батарей и примерно 120 ракет. Корреспондент Кан Рамбрандас отмечает, что Украина испытывает острую нехватку ПВО. Россия пытается использовать это для причинения Украине как можно более существенного ущерба, применяя против нее баллистические ракеты. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Миллениум нас. Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 32 градуса, в Хайфе 31, в Галилее 33, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды – 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцен по вопросам, связанным с битуахлюми.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская, Шарон Ленер, Мила Сталинская. И сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» с вами Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Добрый день, Элла.
1: Добрый день.
0: Напомню, наш номер телефона 0722-801-003. Пожалуйста, у нас уже есть радиослуга.
1: Я хочу только обратиться...
0: Новости.
1: Нет. Я хочу обратиться к радиослушателю, который мне уже два раза задавал вопрос по поводу километража в отношении социальной надбавки. К сожалению, я и сегодня не могу ему ответить на эту тему, потому что я нахожусь в тесной связи с Битуах Леуми. Мне даже стыдно сказать, что не все служащие знают, о чем идет речь. И я жду у него с нетерпением ответа, каким образом относятся к этому параметру. Мне обещали это сделать на этой неделе. Угу. Так что ответа у меня не будет. Объяснения в этой передаче не ждите. Я обещаю, что я это сделаю, но какую передачу я...
0: Как только будет понятно.
1: Да.
0: Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. 10 июня мой брат уехал в Москву. Но прежде чем уехать, мы, как вы советовали, написали заявление, что он хочет на полгода. Сдали копию туда дзута, копию билета, все нормально. Сейчас он в Москве. 72 дня исполняется 20 августа.
1: Теперь прежде чем вы рассказываете, скажите мне, пожалуйста, сколько ему лет, чтобы я могла...
2: 85.
1: Я поняла. Да, да, пожалуйста.
2: И вот 20 августа будет 72 дня, как он уехал. Теперь он хочет вернуться, но в связи, что билетов нету, если он на неделю, на 10 дней позже, чем 72 дня приедет, какие наши действия?
1: А что он получает? Вы все рассказываете.
2: Пособие по...
1: Социальная надбавка.
2: Да.
1: Ну, у вас не будет никакого выхода из этой ситуации, то есть вы ничего не можете сделать. А у него снимут социальную надбавку за последний месяц.
2: Только за последний месяц?
1: Да.
2: То есть за август.
1: Это его первый выезд, да?
2: За этот год, да.
1: Да, да, за август.
2: Все, значит, надо, как он приедет, пойти в Витуах.
1: Конечно, и... да. И сообщить, да, что он вернулся, принести даркон, и все будет в порядке.
2: Ясно. А заранее уже не надо идти. Как вот я вам звоню,
1: ну, пойти туда. Нет смысла, да.
2: Хорошо. Спасибо большое.
1: Всего доброго.
0: Всего вам доброго. Продолжаем. Кто следующий? Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
3: Элла, вы просили мне сообщить, как у меня дела идут. Я уже третий раз к вам звоню.
1: По поводу?
3: По поводу того, что меня обманули на 300 шекелей, и последний только месяц они мне заплатили то, что полагалось. А остальные месяца с 1 января, как я одиночка, они мне платили 3900. Вот. Я пожаловался, они мне заплатили за последний месяц, только август. Все. Теперь я обратился к социальным работникам. Они позвонили, говорят, в чем дело? Он не работает, машины нет, ничего нет. А почему вы сокращаете это? А у него были на закрытом счету деньги. Хорошо, он вам принес за полгода? Да. Есть там? Нету. Принесите теперь за целый год. Принес за целый год. И теперь фокус в чем заключается? Они мне говорят, что у тебя было на открытом счету 6000 шекелей. Я говорю, при чем тут это? Я слушал передачу, Элла Гитсон говорит, 40 тысяч ничего не влияет. А почему они зацепились за 6, за 7 тысяч, и поэтому не поднимают мне это самое деньги? Как понять это? Где правда? Что 40 тысяч можно, и 8 тысяч или 7 тысяч тоже нельзя? Как
1: понять? А у вас было только 6 тысяч и больше никаких денег?
3: На открытом счету.
1: Нет, я не сказала, 40 тысяч это вместе и открытые, и закрытые.
3: А у меня не было этого. Самое больше было где-то 8-7, все.
1: А закрытом?
3: Ничего не было, ноль там.
1: А раньше были какие деньги, сколько денег было?
3: Ну, за целый год я принес, ничего не было. Я уже 5 лет не работаю, у меня закрытый счет вообще нету. Нет ничего там, копейки нет, даже копейки нету.
1: Так что, чего добились социальные работники? Какого ответа?
3: Они говорят, у вас были вот деньги, вот поэтому вам не прибавили. Вот, вот так вот, хотите вот так вот. Все, вот вы получили за последний месяц, август, положено сколько вам. Я говорю, девушка, это мои деньги. Я ни у кого не ворую. Мне государство дало, я заслужил, дайте, пожалуйста, эти деньги. Почему вы имеете право заходить на какой-то закрытый, открытый? Я вам все привез. Там больше 10 тысяч не было. Почему вы... А, вы получили пиццуи. Причем тут пиццуи? Уже 5 лет прошло это пиццуи. Я получил 12 тысяч за 25 лет. Причем тут это? А, это так работает. Слушайте, там вообще какой-то бардак.
1: Это где? В каком это снифе?
3: Батьями. Я не знаю, я позвонил по телефону, мне это сказали. Я не знаю, куда я позвонил, но говорила эта русская девушка, говорит, у вас было на счету 8, потом 9, потом опять меньше стало. Я говорю, девушка, я болел, я не мог пойти никуда, потому что я лечил ногу свою. Я не мог далеко ходить. Нет, нам это не касается. У вас были деньги, мы убрали вас. Я говорю, ну хорошо, письмо пришлите, что у вас
1: правильно,
3: деньги.
1: Правильно, письмо, это... потребуйте письмо.
3: Нет, я сказал, если у меня большие деньги, пошлите письмо, как нормальному человеку. Скажите, у вас большая сумма.
1: Правильно, без письма ничего нельзя сделать.
3: А мне ничего нам ничего не положено посылать.
1: Нет. Слушай, значит так, напишите письмо. Напишите письмо и потребуйте... Я поняла, что вы в связи с вашими социальными работниками, они должны вам помочь. Они должны написать письмо, что они... просят в письменном виде ответ, на каком основании с вас снимают по 300 шекелей и, соответственно, какому параграфу в законе. И только тогда можно будет действовать. Без этого невозможно.
3: Как социальный работник написал, уже 3 недели прошло, и я специально позвонил, узнал, что делается. Я говорю, я вам послал через год. За год вытащил с банков, что у меня ничего нет. Больше даже 15 или 12 тысяч там не было, все вместе.
1: Не надо код, им не нужен код. Они не могут зайти в ваш банк. Это неправильно. Вам не надо им не давать никакие коды, ничего. Вы должны написать письмо, о котором я вам говорю, что я прошу в письменном виде дать мне разъяснение, на каком основании мне у меня высчитали такое-то количество денег. Мое состояние счета вам известно. Оно не соответствует вашим действиям.
3: Хорошо, куда написать? Какой адрес? Куда написать?
1: Ну, Батьями, вы же в Батьями, в Батьям написать.
3: Хорошо. Я могу в другой СНИФ обратиться?
1: Нет, не надо вам в другой СНИФ.
3: А потому что там невозможно, там охрана...
1: Не надо вам в другой СНИФ. В письменном виде напишите это и отправьте копию письма, чтобы у вас была.
3: Хорошо.
1: Пожалуйста, всего доброго.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Удачи вам. Всего хорошего. Кто с нами сейчас? Здравствуйте. Добрый день.
4: Здравствуйте. Добрый день. Это я, наверное?
0: Да.
4: Здравствуйте, Элла.
1: Добрый
4: день. Я хотел бы спросить такой вопрос. Я получаю Асламу Ахмасу. И сейчас, на данном этапе, мы уже возраст такой, что мне нужно... У меня есть брат, который... Мы хотим сделать счет Мешутав. Это как-то повлияет на то, что получение пенсионной добавки?
1: Я же не знаю, что у вас есть на счету и что у него есть на счету. Вы просто хотите его... Минуту. Вы просто хотите его присоединить к вашему счету.
4: Да.
1: Ну, и, ну на здоровье.
4: Это повлияет на это, как он на счет?
1: Ну, как это может повлиять на счет? Вы же не кладете какие-то дополнительные деньги?
4: Нет.
1: Вы же просто хотите добавить человека, чтобы он был шутав.
4: Да, шутав бы хотел.
1: Ну, почему это должно влиять?
4: Так получается, что он будет шутав, я будет шутав бы хэшбон шело.
1: Ну, беседер. А вообще, вы что, идете в Битуаклиуме об этом говорить?
4: Нет.
1: Ну так зачем вы спрашиваете? У вас все в порядке? Вы стоите в условиях, которые располагают к оплате социальной надбавки, все в порядке, да?
4: Да.
1: Ну так какая проблема?
4: То есть это не влияет на получение социальной надбавки?
1: Это же не деньги, это имя.
4: Ну да.
1: Если вы кладете какие-то дополнительные деньги, там еще 300-500 тысяч, это другое дело. Но вы это не делаете, правда?
4: Нет, нет, нет.
1: Ну и все. Всего вам доброго.
4: Спасибо.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, добрый день. Кто с нами сейчас?
5: Добрый день, ведущая. Добрый день, Элла.
0: Добрый день.
1: Добрый день.
5: У меня такой вопрос. Мы с женой пара пенсионеров. Значит, жена получает обычную пенсию из Вадзикна и 2389, а я получаю НЭХУД 4588. Сколько может зарабатывать жена, потому что жена еще работает, я не работаю, а жена
1: сколько
5: работает.
1: Сколько лет вашей жене?
5: Моей жене исполнилось 67 лет. Половиной.
1: И можно зарабатывать... А вы не работаете?
5: Я не работаю, только получаю...
1: 13484 шекеля.
5: 400, понятно. Скажите, еще такой вопрос. Вот она получает МЭАВРА, но она получает порядка 6 тысяч ежемесячно заработок. И МЭАВРА, оно повлияет на... Хотя если 13, то мы даже близко. Это ж 13, это суммарное со всеми пенсиями, или это просто заработок?
1: Заработок.
5: А, ну все, тогда это не болеет. И последний вопрос. У нее есть Керен Иштальмут, Керен пенсия за почти 20 лет. Она где-то будет получать в районе 1000 от Хевры Битуах. Это будет влиять на...
1: Нет, у вас же нет социальной надбавки.
5: Нет, мы не получаем кисвадзи.
1: Ну и тогда не важно.
5: Не важно, да? То есть она может получать 1000 спокойно, без
1: абсолютно
5: разговора.
1: Абсолютно.
5: Скажите, и последнее еще. Вот именно мои вот эти, что у меня повышенная пенсия, это как-то может повлиять на что-то?
1: Нет.
5: Не может. Все, понятно. Огромное вам спасибо.
1: Всего здоровья. Вам доброго, мы здоровья вам желаем.
0: Всего хорошего.
5: Спасибо.
0: До свидания.
5: Удачи.
0: Спасибо. И следующий наш участник, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: У меня такой вопрос. Инвалид получает по общей инвалидности на ЕДУД и широтельную ходим. Через 3 месяца будет 67 лет. Чтобы осталась эта сумма, надо заполнять какие-то тофисы или это автоматически?
1: Нет, это автоматически. Надо заполнять бланк только на кицвадзекна.
6: А тут не надо.
1: Нет.
6: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо вам. Спасибо за ответ. Следующий наш радиослушатель. Кто с нами? Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
7: Я хочу спросить. Значит, я бывший метапелит бабушки, ей 96-й год пошел. У нее там она жила отдельно от дочери. Сейчас дочка забрала ее и оформляет ее в дом престарелых. Вот там, в общем, они договорились, это рядом, она будет посещать. Ну, короче говоря, дом престарелых. Они спрашивают, это семья, в которой сейчас она живет, муж и дочка, они социальные. Теперь смотрите, какие условия в это вот. Значит, они требуют сейчас 16 тысяч оформление, код какой-то, я не знаю, что это за код, и будут забирать у нее все деньги, которые Битуах Леуми ей выплачивают как, ну, пособие. Теперь с этого оставлять будут 500 шекелей. Вы меня слышите, да?
1: Внимательно.
7: Да. Теперь из этих 500 шекелей Битуах Леуми будет изымать эти самые медицинские...
1: Вы не должны об этом волноваться. Она замужняя женщина, все в порядке, у нее не снимают.
7: Какая замужняя? А, вы имеете в виду в той семье, в которой она сейчас живет?
1: А у нее нет мужа?
7: Есть. Они оба...
1: Это не важно. У нее есть муж?
7: У нее нет. Уже 15 лет, как он умер.
1: А что же вы говорите, есть?
7: Бабушка.
1: Теперь... Еще раз, давайте сосредоточьтесь. Бабушка, она вдова?
7: Да, она вдова.
1: Окей. Вы не волнуйтесь за эти деньги, у нее будут высчитывать...
7: Я не волнуюсь, я метапелит бывший.
1: Хорошо, да. Да, она находится за счет государства в Бетаводе, и у нее есть медицинская страховка.
7: Значит, ее будут снимать с этих 500 шекелей,
1: нет, которые... Нет, у нее не будут с 500 шекелей снимать.
7: Значит, она находится в Бетаводе, этот сам Бетавод оставляет ей на мелкие расходы 500 шекелей на счету.
1: Это не Бетавод, это Бетуаклиумет, называется карманные деньги.
7: Карманные деньги. Остальные деньги не забирает.
1: Да.
7: Она еще получает в Германии. Эти деньги как?
1: Это не касается Бетуаклиуме, я не могу вам ответить.
7: Все, понятно. Теперь еще один вопрос. Они чего-то спрашивают, ну, опять-таки, это, наверное, не касается Бетуаклиуме, таба на квартиру. Если они, как ее, кто будет ее сдавать, бабушке 96 лет?
1: Понятия не имею. Каба на квартиру, это тоже не касается Бетуаклиуме.
7: Бетуаклиуме не касается, касается Бетавода, да?
1: Ну, это все. У них Министерство здравоохранения этим занимается. И код получает из Министерства здравоохранения. И там у них какие-то свои есть расчеты, перерасчеты.
7: Вот эти деньги, которые 16 тысяч на создание кода, за 2 месяца они берут, это...
1: Это не касается Бетуаклиуме. Я не могу вам сказать, это все Министерство здравоохранения. Мисрада Бриют этим занимается.
7: Но это пара, которые не живут, они социально...
1: Мы с вами возвращаемся по третьему кругу. У меня нет другого ответа.
7: Все понятно.
1: Все.
7: Значит, масс-бриют с нее не будут.
1: Вы не волнуйтесь, у нее есть масс-бриют, а Кольбе Седер.
7: Все. Спасибо вам большое. Хорошего
1: здоровья
7: дня.
1: Вам и вашей бабушке.
7: Спасибо.
0: Всего вам доброго. Давайте сделаем перерыв музыкальный, как обычно, и вернемся совсем скоро, продолжив диалог с нашими слушателями. Пожалуйста.

0: Мы вернулись. И вернулись к Элле Гидсон, специалисту по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, еще раз здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И у нас, конечно, есть радиослушатели. Обратимся к ним. Здравствуйте. Кто с нами?
2: Здравствуйте. У меня вопрос к Элле Гидсон. Элла, скажите, пожалуйста, с 1 января 2026 этого года текущего какое пособие у пенсионерки, одиночки, вдовы, нигде не работающей, все соответствует по всем правилам для получения пособия с социальной надбавкой? Какое оно должно быть?
1: Вы имеете
2: цифра?
1: В виду, сколько, какая сумма пособия плюс социальная надбавка?
2: Совершенно верно.
1: Сколько
2: да.
1: ей лет?
2: 78.
1: 4418, и из этой суммы высчитывают за купат холим 123 шекеля.
2: Спасибо большое. Спасибо огромное.
1: Пожалуйста.
2: Всего вам доброго и всем мира нам.
1: Амин, амин.
0: Да,
1: всего
0: да,
1: доброго.
0: Удачи, всего хорошего. Кто сейчас с нами? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы пожилая пара, мне 90, жене 81. Жена подала в Битуах Леуми просьбу о предоставлении часов для ухода.
1: По уходу.
3: Да, по уходу. Мы получили письмо на телефон, что сообщение, что все в письме. И письмо надо открыть в личном кабинете. У нас нет компьютеров, мы уже ничего не... Как нам узнать, что в этом письме?
1: Да, проблема. Значит, ты смотрите, вам ничего не остается, когда звонится звездочка 6050. У вас есть какой-то код?
3: Нет, в том-то и дело, ничего у нас нет. У нас ничего нет. Я хотел узнать, можно ли, может быть, нам можно прийти в Битуах Леуми к Пакиду.
1: Вы в состоянии пойти в Битуах Леуми?
3: Да.
1: Да, конечно, это лучший вариант.
3: А как получить очередь туда?
1: Ну, вы знаете, это опять же через компьютер, но если у вас этого нет, я думаю, что...
3: Телефон никак?
1: Телефон никак, да. Можете попробовать звездочка 6050 и сказать, что вы не компьютеризированные люди, и что у вас есть проблема, и вы хотите обратиться в Битуах Леуми для того, чтобы прочесть их письмо.
3: Да.
1: Или просто... Где вы живете?
3: В Твери.
1: Ой, боже мой, там у вас есть СНИФ?
3: Да. Да. У нас есть СНИФ, но как-то туда ж попасть надо.
1: Ну, я думаю, что если вы подойдете и даже подойдете к шотеру, к шумеру,
3: да.
1: И вы объясните ему эту ситуацию, я думаю, что он все-таки поможет вам.
3: Хорошо, мы попробуем. Большое вам спасибо.
1: Пожалуйста, попробуйте, да, пожалуйста.
3: Уже почти месяц, а мы бьемся, ничего не можем.
1: Я понимаю, попробуйте, все-таки снизойдут... И откроют вам это письмо и скажут вам, что... Вот так и объясните, что у вас нет
3: ничего,
1: ни компьютера.
3: Никого нет у нас, и ничего нет.
1: Вот так и объясните этому шумеру, что у вас никого нет, и вы не очень компетентны в этой дигитальной революции, что вам очень бы хотелось, чтобы вам помогли, что вы даже очередь не смогли заказать.
3: Да, хорошо. Большое вам спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего, удачи вам. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, это, наверное, я.
0: Да.
4: Значит, вопрос такой. Я пенсионер, нахожусь на пособии по старости. Хотел бы сейчас получить социальную надбавку. Для этого я позвонил в Битуах Леуми, спросил, какие мне нужны документы. Мне сказали взять анкету, взять банковскую распечатку закрытого счета и банковскую распечатку за 3 месяца и копию тушей пенсионных. Все это отдать Битуах Леуми. Я когда взял анкету, мне там написано, ну я не понимаю иврит, но 12 хадашим я сумел прочесть на первом месте. Вот теперь у меня вопрос. Так мне нужно за 3 месяца, как мне сказали в Бетохе, брать распечатку банковскую или за год?
1: Сколько лет вы получаете пособие?
4: Я думаю, 8 лет.
1: Сделайте за год.
4: Вот, я еще хочу добавить. Дело в том, что я не хочу, там сказали ретроактивно,
1: да,
4: можно, мне не надо ретроактивно.
1: Заводки.
4: Мне не надо ретроактивно, меня устраивает, ну, сначала, допустим, сентября получать, когда
1: не
4: я дам
1: такого
4: документы.
1: Такого вас устраивает, это не по заявкам.
4: Ну, если я подам за 3 месяца, и все.
1: Подайте за 3 месяца. Подайте
4: я
1: за...
4: имею право, да?
1: Ну, право на все вы имеете.
4: Они
1: работают по каким-то правилам, по каким-то законам. У них есть такая директива, что необходимо проверять за год. Ретроактивно.
4: И еще, копии тлушей пенсионных тоже за год или за 3 месяца?
1: Ну, если вы уж все будете давать за 3, тогда и это за 3. Если они потребуют за год, значит, вам придется за год.
4: Ясно. Еще какие-то, извиняюсь, еще вопрос. Еще какие-то документы нужны, потому что мне сказали только 3.
1: У вас машина есть?
4: Нету.
1: Нет, все.
4: Значит, вот эти 3 документа. Закрытый счет, грубо говоря, открытый счет и туши пенсионные, все, да?
1: Да. И заполнить, все, и заполнить бланк.
4: Ну, анкету, да, я это понял. Хорошо, большое вам спасибо.
1: Всего вам
4: доброго. До свидания. Вам также.
0: Всего хорошего вам. Пожалуйста, добрый день, кто в нашем эфире.
5: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. Мне 76 лет. Я получаю пособие с надбавкой, ну, максимальное. И я хотела узнать, какая сумма пенсии не будет влиять на надбавку?
1: Пенсии? Именно пенсия вас интересует?
5: Именно пенсия.
1: Какое у вас семейное положение?
5: Я разведенная одна.
1: Одна. 1790 шекелей пенсии не влияет.
5: А если будет больше?
1: Что значит будет? Я не поняла. Вы не получаете еще пенсию? Вы оформляете?
5: Я получаю, но я, так сказать, дополнительно хочу оформить. И я вот,
1: будет больше, значит, будут снимать социальные надбавки.
5: А, снимать, не лишать полностью.
1: Я не знаю, насколько больше. Если это на 5 тысяч больше, это одно. Если это на 100 шекелей, так у вас будут снимать 100 шекелей.
5: Все, понятно. Спасибо большое.
1: Всего вам доброго.
0: Всего доброго, до свидания. Продолжаем наш эфир. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, Эллочка. Я хотела вас спросить маленький вопрос. Если я не... 39 почти 70 в ноябре.
1: Если что, если получать... вы...
6: Я хотела узнать...
1: Да-да, я поняла, что если...
6: Возраст. Если я начну получать социалку, я работаю, и я думаю, вдруг мне придется уволиться и получать социалку. Я хотела у вас спросить. Смотрите, у меня есть, я не знаю, как по-русски, Ипуй Коахмед Машех отражается в банке, если я записана как бы на...
0: Продолженная доверенность.
1: Нет, Ипуй Коахмед Машех не имеет к этому никакого отношения. Ипуй Коахмед Машех...
6: Да, и он у меня записан, и я у него записана.
1: Нет. Ипуй Коахмед Машех, это вообще-то при жизни, это дает и возможность детям распоряжаться, если, не дай бог, вы в таком состоянии, что вы не можете за себя решить. Так что это не касается, да? Никакого... Вообще не касается Битуах Люми.
6: Потому что я понятия не имею, сколько у него на счету. Он не, может, он и знает, сколько...
1: Это у кого у него?
6: У сына моего. У меня он единственный взрослый уже.
1: Нет, Битуах Люми не вмешивается в счет вашего
6: сына. Если у меня один счет, это один счет. В банке, я имею в виду.
1: Тут вы путаете много вещей. Вообще, сына...
6: Не, я хотела узнать, смотрите, у нас есть определенная сумма на одиночку, 41 500, ну, приблизительно. Вот, и то, что свыше, как бы это самое, там идет расчет. И я просто переживала, что если у него там записано, как бы, как я вам сказала, тоже отражается.
1: Значит, нет, не отражается. Нет.
6: Спасибо вам большое.
1: Всего доброго, здоровья
0: и вам. И Пуйко Ахмед Машех, наши адвокаты не раз рассказывали нашим слушателям, это юридический документ, как говорят, продолжительная вот эта пожизненная доверенность,
1: да, но это, которая действует...
0: позволяет дееспособному человеку заранее уже назначить доверенное лицо. Вот об этом
1: речь идет. Да, и оно действует только при жизни.
0: Именно,
1: только,
0: да.
1: Именно только при жизни.
0: Да, это не имеет отношения к этому.
6: Спасибо большое.
0: Вы можете совершенно спокойно зайти, если вы с интернетом дружите или ваши близкие, зайдите и даже напишите русскими буквами на русском языке «Ипуй коах мит машех», три слова, и там достаточно подробно описывается, что это за документ, как это происходит, подписание его и для чего это.
6: Спасибо большое. Спасибо.
0: Не за что, вам спасибо. Продолжаем. Кто с нами? Здравствуйте.
7: Здравствуйте, наверное, я.
0: Да, пожалуйста.
7: У меня такой вопрос. Я живу одна, дети живут в другом городе. Я живу в квартире, которую я хотела бы или продать, и снять около детей квартиру. Я не хочу жить вместе с детьми, но хочу жить около них. Или же сдать. Так вот, мне сказали, что если я буду продавать и положу деньги на счет, и буду с них брать на съем снятой квартиры, мне не будут платить соцнадбавку. А если я сдам квартиру эту, а сниму другую в другом городе, ну, в общем, так, как я хочу, и буду платить там, а брать тут, это разрешается, соцнадбавка не снимается.
1: Все
7: это правильно сказал?
1: Да.
7: Знаете, кто мне это сказал? Это мне сказал искусственный интеллект.
1: Он умница, да.
7: Можно ему верить.
1: Большая умница, да.
0: Нет, но он тоже ошибается временами.
7: Вот поэтому я и звоню, чтобы проверить, прав ли он.
0: И он тоже.
7: В этом случае он не прав. Он прав. Получается, что надо сдавать, а держать на счете нельзя. Все, вопросов больше нет. Спасибо большое.
0: Интеллекту привет.
1: Похвалите его.
0: Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Добрый день.
8: Я по поводу жены, уважаемая Ольга. Она у меня получает пособие по инвалидности и медицинской части.
1: Сколько ей лет?
8: Ей 55 сейчас. Нас интересует, сколько она может, если, скажем, она выезжает за границу, на какой срок она может выехать, максимум в течение года и сколько раз, например,
1: нет,
8: чтобы не
1: приостанавливалось. Нет ограничения, сколько раз. Если она больше, чем 3 месяца, тогда надо...
8: Заново пойти к ним, да, чтобы остановить.
1: Или пойти, или написать, что она вернулась, и все в порядке, жива-здорова.
8: То есть, если она выйдет там 3 раза, там по 2 месяца...
1: Значения.
8: То есть можно ей выехать, без этих проблем нету, количества дней.
1: Да.
8: Понял, спасибо большое. И еще маленький второй вопрос. Если она, скажем, например, сейчас вот ей 55, и вот захочет она поехать, ну, переехать жить, например, ну, в другую страну, ну, Украину, например, она будет продолжать получать там пособие свое?
1: Нет.
8: Именно по этой медицинской? Нет,
1: у нас с Украиной нет никаких договоров, и она не будет продолжать.
8: А если Болгария, например, с Болгарии, я знаю, что есть.
1: Болгария, да.
8: То есть она может подать заявление в Битуахлиумиде, и они
1: ну,
8: там...
1: Ну, сначала, друзья мои, определитесь, куда вы... Я не могу дать рецепт на все случаи жизни.
8: Да, ну мы тоже сами еще
1: понятно,
8: пока думаем, но понятно, что Украина отпадает.
1: Да,
8: мы хотели
1: вы понимаете, что люди обращаются и на это полагаются, а потом еще идут в Битуахлиумиде и говорят, что Элла Гидсон сказала, и тут получается, ну бросили еще одно слово Болгарию, ну вот еще раз Чехословакию давайте бросим и там. Поэтому сначала надо определиться, куда вы хотите.
8: Ну, скажем, страна,
1: нет,
8: где
1: нет,
8: есть
1: нет,
8: наш
1: нет,
8: договор.
1: Нет,
8: вот
1: я не буду.
8: Болгария. Вот остановиться на Болгарии, хорошо. Вот мы знаем точно, что в Болгарии есть договор.
1: Вот в Болгарии надо написать письмо, что вы собираетесь переезжать в Болгарию, и что вы хотите в письменном виде, чтобы было удостоверение, что вы хотите, она сможет получать там инвалидность. Надо проверить, или в Болгарии есть именно договор, который включает в себя инвалидность тоже.
8: Ага, то есть ихние законы тоже надо знать.
1: Да.
8: То есть с нашей стороны с Израиля проблем нет. То есть если есть договор, у нас есть, то у нас битуахлю нет.
1: Нет, что значит с нашей стороны нет? Если договор подписан, так он подписан с двух сторон.
8: А, с двух
1: сторон. Из Болгарии и с стороны Израиля. Нет такого, что в Израиле нет проблем, а вот в Болгарии есть проблемы.
8: А, то есть если Израиль говорит, да, можно, то есть нам уже не надо ходить к болгарам спросить, можно у вас получить или нет, то есть переехать
1: вы
8: туда.
1: Вы же не
8: то
1: получаете нет? Из от Болгарии?
8: А, ну да, да, она заходит тут на счет, мы уже там дальше сами распоряжаемся. Как. То есть проживая там постоянно, жена может получить здесь
1: опять
8: пособие.
1: Же, я не даю вам четкий, однозначный ответ. Это надо проверить. Если в Болгарии есть, содержит ли договор с Болгарией часть инвалидности? Пособие
8: а
1: по старости четко
8: появились.
1: Есть. Надо проверить, потому что именно и каждая страна у него свой договор.
8: Да.
1: В одной стороне
8: понял.
1: Есть договор, который включает инвалидность, есть договор, который не включает инвалидность.
8: А, то есть это отдельным идет пунктом просто, оно может где-то быть, где-то не быть. Понятно.
1: Поэтому это вы должны сначала определиться, в какой стране идет речь, а потом именно об этой стране задать вопрос Битуах Леуми в письменном виде.
8: А где можно узнать, в каких странах вот это Битуах Леуми только
1: Битуах
8: могут сказать?
1: Леуми. Зачем идти куда-то? Можно Битуах Леуми. Вы пишете письмо, и вам должны дать ответ, какое существует, какой договор существует, какие области он в себе содержит.
8: И можно запросить, например, у них список стран, где именно по медицинской части, именно по жене, вот. Поэтому
1: не по жене, а по инвалидности.
8: По инвалидности, да. Именно вопрос, что вот инвалидность жены там, где может она получить, да?
1: Да?
8: Они могут дать список стран?
1: Ну, я не знаю, как они будут писать. Я не могу вам сказать, как они вам напишут. Все можно, если...
8: Или, может, где-то на сайте это где-то узнать.
1: Я не знаю, ли вы на сайте найдете этот договор. Наверняка есть и на сайте тоже, но я не знаю. Я бы написала бы письмо в Битуах Леуми и спросила, содержит ли договор этот договор содержит ли эту часть пособия.
8: А своими ногами идти к ним?
1: Что вы говорите?
8: Своими ногами, говорю, если пойти к ним прямо, вот спросить
1: кому пойти?
8: Этот вопрос.
1: Своими ногами?
8: Да,
1: своими ногами. Они вряд ли вам дадут сразу ответ. Они вряд ли дадут вам сразу ответ, потому что они тоже должны получить из определенного отделения этот ответ.
8: Понял. Значит, с письма. Хорошо, спасибо большое.
1: Пожалуйста.
8: Спасибо.
0: Всего доброго, удачи. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
9: Добрый день, это я, Новогалиле Роман.
0: Да.
9: Элла, добрый день. Спасибо вам за информацию. Я хочу узнать кое-какой вопрос. У меня жена недавно ушла на пенсию. Она до пенсии получала инвалидность, 60% инвалидности. Когда ей оформили ЗИКНА, ей сказали, что они как бы она должна выбрать между инвалидностью и обычным.
1: А что, рега, скажите, да. У нее что, инвалидность рабочая?
9: Ну, как это сказать? Она через промышленного врача оформляла, да.
1: Нет, промышленного врача такого, окей. Она что, у нее была какая-то производственная травма?
9: Нет, просто в процессе работы у нее проблемы были. Поясницы, там, сердце.
1: Да. Как вас зовут?
9: Роман.
1: Я не могу вам дать. Если это инвалидность общая, то тут никакого нет никакого выбора.
9: Так.
1: Выбора потом... не может быть.
9: Да.
1: Пособие переходит на пособие по старости.
9: Понятно. Потом мне говорили слушатели, которые вас слушали до этого, что был тоже такой же вопрос. И там было сказано, что если они переключают на обычные пособия, то у жены до 29-го года есть эта инвалидность. То должны через год выплатить трехгодичный оклад за это.
1: Ой. Как вы меня сейчас опечалили, если вы...
9: Нет
1: такого, я не говорила такого. Я не так говорила, говорила. Минуту,
9: да.
1: Давайте я вам объясню.
9: Спасибо.
1: Из моих уст, а не из уст Мони. Да, значит, послушайте. Если это пособие, которое ей выплачивают, это общая инвалидность, называется нехуд-клалит, нет никакой возможности выбора, нет никаких 36%. Это пособие превращается в пособие по старости, и все. То, о чем вы говорите, это идет речь о пособии, которое выплачивают вследствие производственной травмы. Поэтому в вашем случае оно не актуально совершенно, все, о чем мы говорили.
9: Поэтому я вам и позвонил, что трепачи полные.
1: Трепачи полные, вот это проблема. Значит,
9: еще на вас они позвонили. Я вам сказала.
1: И значит, они плохо слушают и не осваивают то, о чем я говорю.
9: Я сразу решил проверить, прямо с вами говорить.
1: Да-да-да, я с вами. Значит, да, она получает пособие по старости.
9: Да. И плюс я получаю доплату за, как это называется?
1: Социальную надбавку?
9: Да. Она получает свое, а мне за нее и за меня дают.
1: Нет, у вас вместе будет пособие, которое не превышается пособие социальной надбавкой на пару.
9: Да, правильно, вы точно говорите. Еще такой вопрос. У нее есть пенсия, как это, Мифтахим, Минора Мифтахим. Там где-то около 80 тысяч. И они сказали, когда вам исполнится там сколько-то лет, так как у вас нету никаких ни машины, ничего, вы можете забрать без этих 35%, которые забирают. Но тогда у вас снимут шламат Ахмуса.
1: Ну. Кто такое сказал, что тогда у вас...
9: Это, я же говорю, эти сплетни, эти...
1: Значит, поэтому смотрите. Ну, во-первых, за 80 тысяч не снимут шламат Ахмуса, она уменьшится.
9: Да.
1: Она уменьшится. Во-вторых, вы не пробовали ежемесячную получать? Или вы хотите одно...
9: Не, еще мы не пробовали. Просто я поэтому вам и позвонил. Что лучше?
1: Значит, вы проверьте, какое пособие, какая пенсия может быть из этих 80 тысяч. Подумайте, что вам лучше, получить одноразово или получить ежемесячно. Даже если вы заберете 80 тысяч, 60 тысяч не влияет, значит, получается, как будто у вас 20 тысяч. Эти 20 тысяч снизят вам немного социальную надбавку, но... Оно...
9: Может быть, немного, 500-600 шекелей или больше?
1: Я не могу делать расчет на месте, да.
9: Понятно. В принципе, допустим, если мне говорят, допустим, 700 шекелей каждый месяц, плюс это не влияет на шламат Ахмуса.
1: Если пенсия будет меньше, чем 2823 шекеля вместе с вами.
9: Не, я не получаю ничего.
1: Если ее пенсия будет меньше, чем 2823, а я уверена, что будет меньше, то это не повлияет на социальную надбавку.
9: Ну, допустим, какой-то максимум они дают, там, от этих 80 тысяч, допустим, 700 шекелей, это ничего не влияет.
1: Нет.
9: До 2800, как вы сказали, вообще ничего не влияет.
1: Не влияет.
9: Угу. Все. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья.
1: Спасибо и вам.
9: Спасибо вам.
1: До свидания.
0: Удачи вам, всего доброго. Будьте здоровы. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Меня зовут Елена. Я хочу задать вопрос.
1: Да, пожалуйста, Елена.
10: Человек, это не для меня. Человек получает...
1: Пособие
10: плюс надбавку.
1: Угу.
10: Оля Хадаша купила автомобиль за 19 тысяч.
1: Угу.
10: Как рассчитывается надбавка в этом случае?
1: Она работает?
10: Нет, пенсионного возраста.
1: Угу. Она одна?
10: Одна.
1: Значит, если 19 тысяч стоит автомобиль, и вычтут 11 тысяч, получается 8 тысяч. Вот эти 8 тысяч возьмут 3% и будут высчитывать из социальной надбавки.
10: 3% от вот этой разницы?
1: Да.
10: Понятно. Все, спасибо.
1: Пожалуйста.
10: Второй вопрос я хотела задать для себя. Хотя, может, это я не социальный случай получил.

0: 11 тысяч, для другого 10. Это все зависит от того, какие у вас доходы.
1: Да, нет, просто я спрашиваю, как биток ли уми к этому относится.
0: Опять же, я не знаю, что такое достаточно. Свыше 20 тысяч или меньше?
1: Ежемесячный доход меньше 20 тысяч.
0: Я думаю, что будет возможность получать.
1: Можно обращаться, да, в случае, угу, в случае необходимости. Угу. Да. Все, спасибо большое.
0: Всего доброго.
2: Всего доброго. Пожалуйста, добрый день, кто с нами?
3: 21 год, меня зовут Вера, я еще работаю, и у меня такой вопрос. В 24 году я переработала, и биток ли уми мне назначили, ну, высчеты. В 25 году они мне высчитывали почти весь год, в октябре я рассчитала с ними полностью. Но в ноябре мне не последовала социальная надбавка, и я в декабре, наш социальный работник в хостеле через компьютер с ними связалась, подала все мои плюшмаскороты, потому что я в 25-м году не перерабатывала. И это самое. Ну, ничего не последовало опять социальной надбавки. Потом в январе мы подавали также. И потом, и вот последний раз мы подавали в мае. Поехали туда, заказали очередь. И они взяли у меня все плюшмаскороты, сказали, только за этот год, за 26-й. А тот год, который мне не выплачивали, ноябрь и декабрь, мне сказали, все это закрылось. А это будут разбираться. Ну вот они разбирались, тоже пока не последовало. Потом опять позвонили, что я буду, сказала, что я буду нанимать адвоката. И они через 3 дня мне прислали. Извинились и перерасчет сделали. И сказали, мы вам доплатим по 2000 каждый месяц. Это 12 тысяч. Короче, они мне сейчас уже заплатили в конце июля. А я могу потребовать те ноябрь и декабрь 25 года? Могут они мне заплатить, или это уже действительно закрылось?
0: Мне трудно сказать. Да-да, я слышу, я внимательно слушала вас. Я внимательно слушала, и я не могу вам дать ответ на это. Я должна видеть документы, а просто так сказать вам да
3: я
0: или нет.
3: Я не перерабатывала, и...
0: На каком основании... На каком основании они прекратили?
3: Они сказали, что оно закрылось, хотя я в декабре подавала.
0: Что закрылось?
3: Ну все, 25-й год, говорит, закрылся. Все, мы не можем вам это сделать, мы будем рассматривать только этот год.
0: Это ерунда. Нету такого, да? Что могут рассматривать и 10 лет назад тоже.
3: Да, ну вот так же. И, короче, у меня там остались эти 2018 шекелей. Ой, не 2, а за ноябрь и декабрь 4018 шекелей.
0: Окей, боритесь.
3: Так, и вот еще. И сколько я могу сейчас зарабатывать, чтобы меня не лишили социальной надбавки? Мне 71 год. Я работаю метапеллет.
0: 2236 шекелей.
3: Сколько?
0: 3236 шекелей.
3: Все, спасибо.
2: Спасибо
3: огромное.
2: Вам. Мы подходим к концу только этого эфира. Элла, как обычно, через неделю мы ждем вас. Слушатели будут ждать вас. Мы тоже. Не сомневайтесь. Я думаю, вы и не сомневаетесь. Элла Гейтсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуох-Люми, сегодня была с нами. Оставайтесь в Канреко.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что палестинские источники в секторе Газа сообщили о том, что огнем военнослужащих Цахаля там был ранен палестинец. Это произошло в районе лагеря беженцев Аль-Муаси, неподалеку от Хан-Юнаса. Данную информацию передал корреспондент Канбет Шимон Миджан. Некоторое время назад ливанский телеканал «Аль-Маадин» сообщил, ссылаясь на осведомленные источники в Тегеране, что в настоящее время переговоры между Ираном и Соединенными Штатами не ведутся. Предполагалось, что контакты между Вашингтоном и Тегераном должны были касаться происходящего вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Израильско-ливанские переговоры в Риме. Как стало известно, саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщил о том, что Израиль внес предложение о создании 6 рабочих групп, которые будут вести эти переговоры. На данный момент известно, что ливанская сторона ответила отказом. Между тем, высокопоставленные осведомленные источники в Пакистане сообщили в интервью тому же саудовскому каналу «Аль-Хадад», что глава правительства Пакистана Шехбаз Шариф и начальник генштаба этой страны и сам Мунир намереваются завтра посетить Саудовскую Аравию. По всей видимости, на повестке дня будет и происходящее вокруг Ливана. Как мы уже передавали ранее, поступили сообщения о том, что Цахаль уничтожил на юге Ливана некий подземный объект, который принадлежал Хизбалле. Согласно уточненной информации, речь идет о туннеле протяженностью в десятки метров. Операция проводилась в округе Сербин в зоне безопасности. В ней участвовали подразделения 300-й бригады, а также инженерно-саперного подразделения «Ягалом». Корреспондент Канит Блюменталь передает, что другая бригада Цахаля «Кфир» обнаружила и уничтожила склад Хизбаллы с боеприпасами, на котором хранились в том числе пусковые ракетные установки и сами ракеты. Цахаль продолжает проводить расследование трагических событий, что произошли недавно в Самарии возле палестинской деревни Тель. Тогда были убиты военнослужащий Цахаля и сотрудник местных сил самообороны. В ходе расследования выяснилось, что группа израильтян, которая отправилась туда на прогулку 2 недели тому назад, не согласовала свои действия с армейским руководством. Израильтяне вошли в палестинскую деревню, после чего вспыхнул конфликт с местными жителями. При этом в Цахале не исключают вероятность того, чтобы Наяху Мелет, сотрудник сил быстрого реагирования из населенного пункта Хават-Гилад, на самом деле был убит огнем наших военнослужащих. В том же трагическом инциденте погиб военнослужащий Цахаля Юваль Эзра. Первичные результаты расследования уже были представлены начальнику генштаба Цахаля и представителям семей погибших израильтян. Пресс-секретарь сил повстанцев хуситов в Йемене сообщил, что подразделения хуситов атаковали нефтеналивные танкеры, принадлежащие Саудовской Аравии. По этим танкерам были нанесены удары баллистическими ракетами. По словам йеменских повстанцев, удары были точными и мощными. Всего, начиная с 22 июля, были атакованы не менее 8 саудовских нефтеналивных танкеров. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
2: Я когда-то состарюсь, память временем смоет, если будут подарки не к тому рубежу.

и отделит пыльцу от рукава. Тому назад минуту или две сидела бабочка на рукаве. Она была хрупка, была бела, а улетела, как и не была. Но через год не в наши ли края

печку с забитой, и в заводной сажусь аэроплан, и уношусь туда, где океан. За миражом, за яхтой, за читой, за неразменной бабочкой той. А если что-то надо объяснять, то ничего не надо объяснять. Но если все же стоит объяснить, то ничего не стоит.

себе не грустя, пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера и чтоб-то

наши даты, наши даты. Я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. А я кружу

0: Pode de letra.
1: Я сердце оставил

Вдоль куресовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит

0: пускай на стенке повисит мой запыленный полог. У геркулесовых столбов лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Переговоры между Израилем и Ливаном в Риме. Источники в администрации президента Ливана сообщили телеканалу LBC, что на встрече дипломатических делегаций

0: Ливанская страна вновь потребовала в ближайшее время установить полное прекращение огня, в том числе на границе с Израилем. По словам источников, на следующих встречах Ливан намерен поднять вопрос о ливанских гражданах, находящихся под арестом в Израиле. Как сообщают ливанские средства массовой информации, во второй день нынешнего раунда переговоров атмосфера стала более позитивной, чем вчера. Это сообщение передали корреспондент Кан Лиран Аарони и обозреватель Кан Гай Маян. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что Иерусалим должен быть городом мира и сосуществования, символом того, что способно объединить человечество, а не ареной борьбы и навязывания реальности. Выступая на встрече министров иностранных дел арабских стран в Аммане, посвященной противодействию политике и, по их утверждению, незаконным действиям Израиля в Иерусалиме, бин Фархан добавил, что защита Иерусалима и сохранение его исторического и правового статуса – один из главных ключей к достижению справедливого и устойчивого мира, прекращению конфликта и созданию будущего, в котором для всех народов региона будут обеспечены безопасность, стабильность и процветание. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. В связи с усилиями по реализации второго этапа плана Трампа в секторе Газа, член военно-политического кабинета, министр инноваций, науки и технологий Гилан Гамлиэль заявила в интервью Кан, что утверждение, будто Израиль не сможет ликвидировать участников резни 7 октября, не соответствует действительности. Она подчеркнула, что ликвидации продолжатся, несмотря на противодействие США. Министр Гамлиэль также выразил свое скептическое отношение к будущему разоружению Хамаса. Высший суд справедливости Багац временно приостановил перевод большей части коалиционных средств, утвержденных вчера в финансовой комиссии Кнессета. Причиной стали подозрения в допущении нарушений при обсуждении вопроса в комиссии. Более 360 миллионов шекелей предназначались главным образом ультраортодоксальному населению и населенным пунктам в Иудее и Самарии. Фракция партии ШАС заявила, что Высший суд справедливости вновь доказал, что превратился в филиал оппозиции и грубо попирает полномочия Кнессета. По утверждению фракции, предыдущее правительство таким же образом перевело коалиционные средства примерно за неделю до выборов, однако Багац тогда не вмешался. Подготовка партии Ликуд к выборам. Депутат Кнессета Афиф Абед подал в окружной суд Тель-Авива иск с требованием отменить решение партийного суда, запретившего действующим депутатам Кнессета баллотироваться на места, закрепленные за округами. В иске Абед утверждает, что суд Ликуда не истолковал устав движения, как это входит в его полномочия, а подменил волю движения собственным решением. «Это не отправление правосудия, а законотворчество», — говорится в иске. Молодой житель Рамле, признавшийся в том, что застрелил адвоката Арбеля Фельдмана в Ришон-Лиционе, хранит молчание на допросе и отказывается передать следователям пистолет, из которого стрелял. Об этом стало известно корреспонденту Кан Адас Гринберг. Полиция подозревает, что задержанный не говорит, где спрятал оружие, поскольку ранее использовал его при совершении других преступлений. В Тель-Шеве, в Негеве, вооруженные винтовками М-16 люди в масках не позволили бригаде электрической компании отремонтировать трансформатор, по которому открыли огонь. Корреспондент Канасав Пузайлов сообщает, что после стрельбы, произошедшей в ночь с понедельника на вторник, работников компании дважды не допустили на место. Улица до сих пор остается без электричества. Работники подали жалобу в полицию. Руководитель отдела технического обслуживания и эксплуатации электрической компании в Негеве сообщила корреспонденту Кан, что подобное часто происходит в бедуинских населенных пунктах. Сегодня после полудня на побережье у пляжа Дор, неподалеку от Зихрон-Яакова, было обнаружено тело женщины, вынесенное морем. Корреспондент Кан Орли Алкалай сообщает, что сейчас устанавливают ее личность и выясняют обстоятельства происшествия. И в заключение о погоде. Завтра температура еще немного понизится и вернется к сезонной норме. Жара несколько ослабеет. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в путешествие джазовая, с джазовым акцентом, с известными и, может быть, менее известными для вас и для меня произведениями, но с этим замечательным вкусом, с особым настроением в мир джаза, в мир, когда возможно известные мелодии подать и подарить любителям, поклонникам и знатокам мира джаза и блюза. Пожалуйста, присоединяйтесь и оставайтесь с радиостанцией Канрека. Итак, что касается следующей песни, это песня, написанная в 1971 году. Она стала фактически стандартом популярной музыки, но поклонники джаза, разумеется, с удовольствием слушают ее в джазовых сборниках, делают все новые и новые аранжировки. И в основу этой песни были положены стихи Лори Либерман. «Своей тоской и настроением он тихо убивает меня». Эти слова и стали названием «Killing Me Softly with His Song». В 1974 году эта песня в исполнении Роберты Флэг получила даже 3 премии Грэмми в категориях «Лучшая запись года», «Лучшая песня года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». Мы это слышим в исполнении прекрасного мистера голоса Фрэнка Синатры.

Перпетум Джазиллем. Так называется музыкальный хоровой коллектив из Словении, который поет в стиле акапелла и на словенском, и на английском языках. Очень много стилей их интересует музыкальных. В данном случае, конечно же, и джаз. Это заметно в их названии. Перпетум Джазилле. И они преподносят нам с вами одно из лучших произведений замечательного мастера Пьяццоллы «Либертанго».

Следующая песня – это сам по себе дебютный сингл английской рок-группы Radiohead. Песня эта была выпущена в 1992 году. Называется она «Creep». Песня очень красивая, музыка меня лично завораживает, но она меня еще более заворожила в исполнении, раз мы говорим о джазе, в исполнении аргентинской джазовой певицы. Зовут ее Карен Соуза.

The Lady in Red, «Леди в красном». Очень известная песня, песня ирландского певца и автора песен Криса де Бурга. Это был второй сингл с его 8-го студийного альбома. Что касается этой песни и того, что она присутствует сегодня в джазовой подборке, это потому, что вы услышите сейчас «The Lady in Red» в исполнении квартета джазового музыканта Джона Колтрейна.

от всей души уже не в первый раз рекомендую вам познакомиться с Каро Эмеральд. Это нидерландская певица. Дебютировала она только в 2009 году, и явно у нее еще все впереди. Она, на мой взгляд, прекрасна. Интереснейшая певица с красивым голосом, с интересными представлениями у нее. Вообще очень много именно джазового такого шарма и подачи песен, песен-спектаклей. Уже в 2010 году она сразу, практически после начала карьеры, была награждена музыкальной премией Голландии в категории «Лучшая певица». И, конечно, джазовый мир, и не только джазовый, обратил на нее внимание. Каро Эмеральд, она же Каролина Эсмеральда Вандерлео, так ее зовут.

Еще один совершенно волшебный голос – канадская джазовая певица Шанталь Чемберлен. Надо сказать, что, по крайней мере, сначала, очень долгое время, она, то, что называется, шифровалась, и записи можно было найти только практически в концертном исполнении. Ее дебютный альбом был выпущен в 2002 году. Побеждала, у нее есть премии категории «Певица года». Она действительно очень талантлива, очень. Поэтому рекомендую вам услышать ее голос с красивым очень исполнением хита, который, возможно, вы слышали, ну, например, в исполнении Хулио Иглесиаса «Crazy». Шанталь Чемберлен.

рассказывать вам что-то о джазе и не упомянуть среди прекрасных женских, в частности, голосов этот, я не могу. Канадская джазовая певица, пианистка, обладательница 5 премий Грэмми Даяна Кролл. Она сама по себе прекрасна, но сегодня мы говорим об очередной джазовой уже подаче песни, которая была выпущена в 1965 году группой «The Mamas and Papas». Текст этот выражает тоску автора по теплу Лос-Анджелеса во время холодной зимы в Нью-Йорке. Это начало. Но посмотрите, как песню «California Dreamin', мечтая о Калифорнии, подает прекрасная Даяна Кролл.

С вами Таня Барская, вы слушаете Канрека и вы слушаете джаз. И вновь в нашем эфире хор, работающий в разных музыкальных стилях и, конечно, в джазе. Хор, который называется «Perpetuum Jazzile» из Словении.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Река.
1: Сегодня мы слушаем в нашем эфире, в эфире Кам Река, джаз, прекрасные голоса. И мы слушаем еще и соул. А это значит, что сейчас будет Арита Франклин, американская певица, которая творила и царила в этом мире в стилях ритм и блюз, соул и госпел. Арита Франклин.
2: I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

Еще один голос – итальянская джазовая певица Симона Молинари. Песня, которую вы услышите, в какой-то момент тоже стала джазовым стандартом, и поклонники, например, Эллы Фицджеральд, безусловно, хорошо знакомы с этой композицией «Мистер Паганини» Симона Молинари.

0: Oh.
1: Mr. Paganini, please play my rhapsody.

Take five. Буквально возьми пять, держи пять. Иногда это переводится как пять четвертей. Джазовая композиция, которая была записана впервые квартетом Дэйва Брубика, вы его сейчас и услышите. Это был 1959 год для альбома «Time Out». Композицию сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика Джо Морелло. Я предлагаю вам услышать голос совершенно потрясающий, на мой взгляд, американской джазовой вокалистки и пианистки Кармен МакКрей. «Take five».

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская, и с вами итальянский певец, пианист, композитор, известный благодаря очень узнаваемому, необычному голосу и, конечно, красочным и романтичным композициям. Они для многих вызывают, думаю, у многих могут вызвать ассоциации и с итальянской, и с средиземноморской музыкой, франкоязычными исполнителями, например, с такими, как Жак Брель или Жорж Брассенс, и с теми, кто очень любит джаз. Паоло Конте.

В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В Ливане сообщают об ударах израильских военно-воздушных сил в районе деревень Маджд-аль-Зун и Аль-Мансури в западном секторе зоны безопасности. Обозреватель Кан Гай Маян передал, что также сообщается об артиллерийском обстреле Цаалом окраин деревни Кфар-Шуба в восточном секторе у подножия горы Дов. Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что распорядился не сокращать численность сил Цаала в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа. Это необходимо для того, чтобы их жители чувствовали себя в безопасности. В сообщении говорится, что решение принято по итогам оценки обстановки, проведенной на прошлой неделе, и после обращений жителей приграничного района.

0: Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что Иерусалим должен быть городом мира и сосуществования, символом того, что способно объединить человечество, а не ареной борьбы и навязывания реальности. Выступая в Аммане на встрече министров иностранных дел арабских стран, посвященной противодействию политике и, по их утверждению, незаконным действиям Израиля в Иерусалиме, бин Фархан добавил, что защита Иерусалима и сохранение его исторического и правового статуса – один из главных ключей к достижению справедливого и устойчивого мира, прекращению конфликта и созданию будущего, в котором для всех народов региона будут обеспечены безопасность, стабильность и процветание. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил в кибуце Нир-Оз, что цели войны в секторе Газа до сих пор не достигнуты, в том числе главное из них – уничтожение военного потенциала и власти Хамаса и исламского джихада. В заявлении для прессы Айзенкот объявил, что следующее правительство уже на первом заседании примет решение о создании государственной следственной комиссии по расследованию резни 7 октября. Говоря на другую тему, Айзенкот подверг критике заявление Нафтали Беннета о том, что в случае его участия в следующем правительстве Катар будет объявлен вражеским государством. По словам Айзенкота, такое решение следует принимать после консультаций с Общей службой безопасности и Советом национальной безопасности. Это сообщение передал корреспондент КАН Асаф Пузайлов. Переговоры между Израилем и Ливаном в Риме. Источники в администрации президента Ливана сообщили ливанскому телеканалу LBC, что на встрече дипломатических делегаций ливанская сторона вновь потребовала в ближайшее время установить полное прекращение огня, в том числе на границе с Израилем. По словам источников, на следующих встречах Ливан намерен поднять вопрос о ливанских гражданах, находящихся под арестом в Израиле. Как сообщают ливанские средства массовой информации, во второй день нынешнего раунда переговоров атмосфера стала более позитивной, чем вчера. Это сообщение передали корреспондент КАН Лиран Аарони и обозреватель КАН Гай Маян. Подозреваемый в убийстве адвоката Арбеля Фельдмана, совершенном вчера в Ришон-ле-Циони, 23-летний житель Рамле Ахмед Араджуб. Суд продлил срок его задержания под стражей на 12 дней. Корреспондент Канады Ас Гринберг сообщила, что Араджуб признался в убийстве, хранит молчание на допросе и отказывается передать следователям пистолет, из которого стрелял. Полиция подозревает, что задержанный не говорит, где спрятал оружие, поскольку ранее использовал его при совершении других преступлений. В Тель-Шеве, в Негеве, вооруженные винтовками М-16 люди в масках не позволили бригаде электрической компании отремонтировать трансформатор, по которому открыли огонь. Корреспондент КАН Асаф Пузайлов сообщил, что после стрельбы, произошедшей в ночь с понедельника на вторник, работников компании дважды не допустили на место. Улица по-прежнему остается без электричества. Работники подали жалобу в полицию. Руководитель отдела технического обслуживания и эксплуатации электрической компании в Негеве сообщила корреспонденту КАН, что подобное часто происходит в бедуинских населенных пунктах. Депутат Кнессета Эйтан Гинзбург присоединяется к списку партии Беяхад, который возглавляет бывший премьер-министр Нафтали Беннет. Гинзбург, около 4 месяцев назад покинувший партию Бенни Ганца, ранее занимал посты министра связи, председателя комиссии Кнессета и мэра Раананы. Это сообщение передала корреспондент КАН Яра Шапира. И в заключение о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура еще немного понизится и вернется к сезонной норме. Жара немного ослабеет. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалайм.
2: КАН Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Габриэль Коэн, продюсер Алексей Демченко, Игорь Хариф. В эфире «Побочные эффекты». Программа о том, как литература влияет на другие виды искусства, на нас, на самую жизнь. Ну, насколько может влиять, другой вопрос. Ну, были времена, когда влияло, скажем так. Начинаем с новостей. На сайте Букеровской премии опубликовали длинный список номинантов этого года. В него вошли 13 произведений. В лонглист попали книги авторов из 7 стран. Большинство из Великобритании. Среди номинантов лауреаты прошлых лет Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт, а также 3 автора-дебютанта. Кроме того, известные имена Эмма Клайн, например, Элизабет Страут или Хлоя Ариджес. В состав жюри вошли писатель Реймонд Антробус, музыкант Джарвис Коккер, журналистка Ребекка Ли и номинантка Букеровской премии Патрисия Локвуд. Короткий список будет представлен 22 сентября, а победитель объявят 9 ноября. Я напомню, что Букеровская премия была основана в 1968 году, впервые вручена в 1969. До 2013 года на нее могли претендовать только авторы из стран Содружества, Ирландии и Зимбабве. И сейчас номинироваться могут все авторы, пишущие на английском языке, при условии публикации книги Великобритании. Ну что, ждем. Дальше такая противная новость. Произведение об СВО включили во внеклассную часть программы по литературе в России. Да, произведения о специальной военной операции включены во внеклассную часть школьной программы по литературе, сообщила советник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская. Хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлены произведения специальной военной операции, доложила она, и они уже включены в рекомендованный список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями. Ну, в общем, до чего-то омерзительно это все. Ну и любопытная новость, гораздо более приятная. Литературовед, кандидат филологических наук Михаил Вольпе накануне трагической даты, имеется в виду день гибели Михаила Юрьевича Лермонтова, рассказал, что герой нашего времени – первое произведение русской литературы, которое можно отнести к жанру психологического хоррора. Ну, звучит, на первый взгляд, парадоксально, но, в общем, можно услышать и аргументы специалиста по литературе 19 и 20 веков. Григорий Александрович Печорин вовсе не лишний человек, в чем нас убеждает вульгарно-социологическая критика, а вместе с ней и школа, заимствовавшая это определение у журналистов натуральной школы середины позапрошлого века. Умный, образованный, энергичный Печорин как раз востребован обществом, но в силу особенностей характера осознанно творит зло и наслаждается им. При этом страдает и удручен, что я в один припрягаткий вечер имел несчастье родиться. Фадей Булгарин, благожелательный рецензия которого «В северной пчеле» обеспечила успех первого издания романа, первоначально плохо раскупавшегося, справедливо отмечает: в записках Печорина открывается полный курс анатомии сердца человеческого и разоблачается холодный ум, который в иных людях заступает место души. Зрелище ужасное и поучительное. Самоубийственное поведение персонажа, которому автор придал некоторые черты собственной личности, да я бы сказал, очень много черт собственной личности, указывает на тяжелый внутренний разлад, считает Михаил Вольпе, убежденный, что жанровой кульминацией такого литературного типажа является «Ганнибал Лектор» из «Молчания ягнят», экранизированного романа американского писателя Томаса Харриса, где внешне нормальный, разумный человек внутренне оказывается душевнобольным маньяком. Ну, любопытно, в общем, хотя и не бесспорно. Я не думаю, что все-таки линия прочерчивается прям до Ганнибала Лектора, но то, что герой нашего времени абсолютно революционный роман, это постмодернизм в 19 веке, и то, что, конечно же, Печорин списан с автора, мучительно переживавшего, если можно так сказать, проживавшего, переживавшего свой же характер. Это несомненно. Поэтому, собственно, великое произведение. Ну, конечно, не лишний человек. Об этом интересно вообще поговорить. И я думаю, что из «Героя нашего времени» мы еще не все взяли. Это воистину потрясающий, великий роман. Так, но зато вот у нас бесспорно поэзия. И сегодня ее представляет замечательный, абсолютно трагический поэт Валентин Соколов. Даты жизни 27 августа 1927 года, Тверская область, 7 ноября 1982 год, Ростовская область. Поэт, лагерные стихи которого распространялись под псевдонимом Валентин ЗК. С 47-го и до последних дней профессиональный политзэк с перерывами оказывался в тюрьмах, лагерях и на принудительном лечении. С конца 80-х стихи появляются в периодике и собираются в книги. Да, действительно, как минимум одна книжка, один сборник вышел. Несколько стихотворений. «В эту ночь серебром размерцались снега, голубым перевитые лаком. В эту ночь арестант оторвался в бега, тот, что часто смеялся и плакал. Перед ним расступились стальные ряды, и луна не звенела в решетках. И остались за ним голубые следы отражением мертвенно четким. И по этим следам, и по этим еще неотцветшим следам мчались люди пустыни безбрежной. Из далеких высот золотая звезда и мерцала лукаво и нежно. Все быстрее и быстрее ускорялся их бег. Чье-то сердце горело во мраке. Через час на снегу голубой человек, и над ним голубые собаки». Моя муза. Моя бедная муза тряслась за решеткой этапных вагонов и от ужаса падала в грязь, испугавшись чекистских погонов. А мою бедную музу ловил надзиратель в тугие объятия, и конвой ее псами травил, и срывал с нее яркие платья. Моя бедная муза была не упившейся страстью вакханкой, а склоненной под тяжестью зла, изнуренной, больной каторжанкой. Мы жили не о розах грезе, тянулись к хлебу, табаку, стихи писали на железе, любовь хватали на скаку. И век железный, век двадцатый, в коммунистической стране давил нас лапой волосатой к тюремной каменной стене. А век грядущий, 21-й, сквозь чад гульбы и табака нам рисовался пьяной стервой, идущей в ночь из бардака. Еще пару стихотворений прочту. «Холодно на чистых поэзии снегах голому лежать, голову держать у времени под мышкой. Холодно под вышкой на двух глазах кинжалах висеть. Холодно и мелковато испытывать на мелких склоках души потусторонний мел. Я посторонний, посторонний, построенный из мертвых тел. Холодно животным молодым с огнем мерцающим в копытах, зеленым в зеленый дым, по красному размаху сытых. Я остров надежды в море уныния. Как жаль, что над морем так мало летаем мы. Я остров надежды в море уныния. Мне скоро придется стать обитаемым. Я видел красавиц, беременных ангелами. Они ожидали мальчишек крылатых. Я видел красавиц, беременных ангелами, рождающих небо в больничных палатах. Лицо мое, птицы, полуночный вылет, скульптор выльет в виде звезды. Лицо мое, птицы, полуночный вылет, на поиск уснувшей в цветах борозды». Это Валентин Соколов. Надо сказать, что есть у него, как бы, и более, ну что ли, четко ориентированные стихи, антисоветские, но я выбрал те, которые, в общем, более соответствуют его поэтическому настроению и поэтическому умению. Когда говоришь о профессиональном политзеке, который менял лагеря, психушки, то, в общем, достанет и того, чтобы просто это было хорошо зарифмовано и, в общем, ложилось на определение «поэт». Но здесь больше, потому что Валентин Соколов действительно был поэтом и немалым. Это удивительный, конечно, случай, когда при такой судьбе он оставил довольно значительное творчество. Валентин Соколов, наверное, стоит запомнить это имя. Ладно, мы идем дальше. Мы идем дальше, но поэзии я хотел бы продолжить. И потому с нами сейчас на линии директор театра «Лапоним», актриса Крис Фаерович. Привет.
1: Привет. Как поживаете?
0: Ну, мы поживаем по-разному, в зависимости от состояния мира, как говорится. Но давай, значит, попробуем, как в прошлый раз, начнем со стихов. И, может быть, завершим стихотворение. В общем, давай, как тебе удобно. Поехали, рассказывай, да, и читай.
1: Да, я заказанного Луиз де Гонгора приготовила. Кто-то заказывал?
0: Какой ты молодец, да, да, вот. Очень круто, да.
1: И, пожалуй, давай начнем с Летилии.
0: Давай.
1: Фортуна дары раздает, как придется. Когда улыбнется, когда отвернется.

0: кажется, по-быстрому делит, и все шито-крыто. Кому куча денег, кому Сан-Бенито дает, и не знает, кого награждает, и верно, и скверно, и всяко бывает. Лишит козапаса и стада, и крова. Захочет, лихвою вернет ему снова. С лихвой, не с лихвой, а такое случится. У хромой козы два козленка родится. Дает и не знает, кого награждает. И густо, и пусто, и всяко бывает. Бродяга яйцо из курятника свистнет, и вот он, как персик, на солнышке виснет. А этот почище любого бандита ворует и грабит, и все шито-крыто. Фортуна на это глаза закрывает, и сволочь в вельможах свой век доживает. Дает и не знает, кого награждает, и верно, и скверно, и всяко бывает. Слепой дурачина и злой сумасброд, незнамо за что, получает доход, а умник сидит в драном платье, пыли, и нет у него ни гроша, ни земли. Дает и не знает, кого награждает. И верно, скверно, и всяко бывает.
1: Да, нельзя сказать, чтобы что-то существенно изменилось. Так, продолжим еще одну.
0: Давай. Сонеты, да, еще сонеты есть.
1: Угу.
0: Венец в ногах у пенсии моей, а я одной ногой ступил в могилу. О, беды, вы мне придаете пылу. Наварец наилучший из друзей. Врагу я брошу лук и сельдерей. Мне даже тига возвращает силу. Мой ветхий чел, доверие кормилу. Мне снится славный пир, царь из царей. Худые башмаки дала печурке. Неужто дуба дам, дубовой чурке не раздобыв, чтобы разжечь очаг? Немедли то, о чем я так мечтаю. Сказать по чести я предпочитаю успеть поесть успенью натощак.
1: Да.
0: Мрачно сегодня, мрачно. Я прям...
1: Ну, слушай, мрачно, но правдиво.
0: Да, но ты был прав. Он таки совершенный антипод.
1: Да, да.
0: Феликс Лоподовик.
1: Лоподовик такой, в общем, достаточно солнечный. Ну, там разные, но типа, в общем, линия достаточно такая оптимистическая при всем при том. Он и много написал, да. Он и, в общем, много из этого выжил. Совершенно справедливо.
0: Но... Красиво писал, искал красоту, да, да. Красиво описать.
1: А здесь вот человек, который, да, которого судьба испытывала многожды, но как бы он извлек из этого свои уроки.
0: Так. Да, едки.
1: Давай мы немножко поговорим прозой, как господин Дежурден. Вот, что в работе, что там происходит вообще на фронтах Лапоним? Там сейчас целый комплекс, по-моему, разных вещей, поэтому рассказывай, будь нашим проводником.
0: Да, да, мы набираем обороты, хотя я продолжаю сидеть дома и выздоравливать.
1: Да, но ты же через Zoom репетируешь, правильно?
0: Да, да, да. Конечно, медленно, конечно. Наверное, конечно, не упускаю. Но, тем не менее, спектакли идут и набирают обороты. «Черный монах», театр «Черного монаха» сейчас в августе 19 и 20 опять в Тель-Авиве, в театре «Альфа». Билеты, как всегда, в кассе «Браво», ну и в кассе театра тоже на месте будут. Хотя лучше не полагаться и заранее заказать в кассе «Браво», чтобы не случилось, что не хватает вдруг в последний.

0: момент. Наследие дракона. Дракон улетел в отпуск до октября. И по этому поводу он вернется в октябре. 14 октября будет в Хайфе, в Итагесен. И 15 октября будет в театре Фриндж Бейершева.
1: Так.
0: Билеты также в касте Браво, в кастах самих театров, как всегда. И самый новенький, свеженький, ближайший, который у нас выходит, 24 ноября на русском языке специально для вас, «Дядя Ваня».
1: Это моноспектакль? Это что вообще? Да,
0: да, это будет очередной невероятный эксперимент, когда это моноспектакли с участием большого количества актеров.
1: Окей.
0: Дальше рассказывать не буду.
1: Не надо, я знаю, что там готовится нечто, в общем, удивительное.
0: Да.
1: Ты при том количестве Дуду Ваней, которая сейчас есть, это просто такой, подвиг. Здорово, как бы, рискнуть и предложить еще одну версию.
0: Потому что он будет вообще не похожий ни на что, ни на кого. Ни у кого, и это будет моноспектакль, поэтому нифига не боимся конкуренции, мы очень-очень по-другому это делаем.
1: Да вы вообще поэтому нифига не боитесь страшно. Просто, поэтому так и надо.
0: Особенно в этом случае. Ну, что делать? Мы другие.
1: Окей.
0: Надо неплохо посмотреть того дяди Вани и этого тоже.
1: Это же интересно. Это безумно интересно, насколько это будет по-разному решено.
0: Да, и премьера будет на русском. 24 ноября в Адам Фест в Иерусалиме. Это фестиваль Адам Фест.
1: Окей, окей. Скажи, можешь ты нам поведать, что ты репетируешь? И далеко ли до Вавилона?
0: Далеко. До Вавилона далеко, потому что это очень сильно зависит от того, с какой скоростью я смогу опять бегать, прыгать, кувыркаться и танцевать.
1: Ты сможешь. Да.
0: Я уже говорила, что это Цвейг.
1: Окей, да. И это Михаил Борис Лурье.
0: Да. И хорошо, я еще немножко больше намекну.
1: Давай.
0: Там самое главное в этом спектакле — женщина.
1: Мне
0: пока еще не разрешили сказать название полностью. Еще нет разрешения абсолютного.
1: Смотри, я тебе периодически, ты нам замечательно читаешь, как бы мы выпытываем по этому поводу все чуть больше. Давай этот хвост нарежем немножко.
0: Да, честно, это буду я, это будет очень интересно. В плане текста тоже будет очень интересно. Михаил Борисович совершенно... Благодаря ему мы прям... Совсем по-другому учимся говорить. Это невероятная школа. Очень интересно.
1: И потом Цвейг, по-моему, никого еще не подводил. Это настолько насыщенная психологизмом и драмой проза, которая ложится в самые разные театральные проекты очень успешно.
0: Да, Цвейг разочаровать не может.
1: Не может. Цвейг разочаровался сильно сам в конце жизни. Вот. Но нас он не разочаровывает. Скажи, ты можешь еще нам прочесть что-нибудь, чтобы красиво, сказать, мы замкнули? Да. Давай.
0: Я вот думаю, про любовь или про город?
1: Давай про любовь.
0: Давай про любовь. Максим оставит своими, тогда и про город тоже. Не столь смятенно обойти утес спешит корабль на пасмурном рассвете, не столь поспешно из-под тесной сети на дерево печугу страх вознес, не столь он нимфа тот, кто вышел босс, стремглав бежит, забыв про все на свете от луга, что в зеленом разноцвете ему змею гремучую поднес, чем я, любовь, от взбалмошной шалуньи, от дивных кос и глаз ее желая спастись, стопам, припоручив испуг, бегу от той, кого воспел я в туне. Пускай с тобой прибудут, нимфа злая, утес, золотая сеть, веселый луг.
1: Давай еще одно.
0: Хорошо. Величественные слоны вельможи, прожорливые волки-богачи,

0: рабы и позлощенные ключи у тех, кто так с лакейским сбродом схожи. Полки девиц ни кожи и ни рожи, отряды вдов в нарядах из парчи, военные, священники, врачи, судейские, от них спаси нас, Боже. Кареты, а восьмерки жеребцов, считая и везомых, и везущих, тьмы заведущих, глаз рук загребущих, и веющие с четырех концов ужасное зловоние. Вот столица. Желаю вам успеха в ней добиться.
1: Да, сколько сарказма. Классно. Классно. Во-первых, спасибо тебе огромное. Я хочу сказать, что с нами была, чему мы очень рады, Крис Фаерович, директор театра «Лапоним», актриса, чтица. Вот. Я думаю, надо тебе построить поэтическую программу и вперед. Вот.
0: Спасибо.
1: Тебе спасибо, удачи во всем, счастливо и будь на связи.
0: Да, до новых встреч, приятного продолжения дня.
1: Спасибо, спасибо и тебе. Пока.
0: Пока.
1: Дальше у нас литература и музыка. Одна из песен замечательного, по-моему, композитора и поэта Кирилла Липциса. Она называется «Безумное небо». По-моему, вот он пишет просто отличные песни. И для кино, так это вообще мы можем как бы забыть, кто такой Риц Арталани. Короче, ближайший день, то есть в субботу, я надеюсь, у нас большая с Кириллом программа. А нынче давайте послушаем его динамичную, яркую композицию с хорошим текстом. Еще раз повторю, называется «Безумное небо». Слушаем, поехали.

моя, радость моя, невыносима, как я, ты весела, как я.

идет время, оно кончается прямо сейчас, со всеми его скрижалями и законами, с его атомными часами, его фотонами, с газетными полосами про мертвых нас. Вот жизнь между днем и большим огнем, между работой, обстрелами, звездной ночью, белым зонтом и выгоревшим бельем. Вот небо между всех наших бед и небесных вод, между мечтой и горем, рекой и морем, между красных пустынь и зеленых голландских высот. А вот и моя любовь,

0: Кирилл Липцес, «Безумное небо», правильно? Просто вот видятся уже титры какого-нибудь классного фильма, и на титрах такая здоровская музыка. Но мы идем дальше. И теперь об одной очень интересной выставке. Рут Факторович, «Кольмаша Лойстаем», на линии с нами «Стеклодув», художник невероятной изобретательности Рут Факторович. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, вопрос такой. Выставка. Чем она наполнена? Поясните, пожалуйста, ее название. Что представлено? Рассказывайте.
1: Да. Ну, я начну с того, что это не просто выставка, это часть проекта. Израильский куратор Шарлот Дуваль, он несколько лет назад открыл такой проект. Он называется «Маабада Леуманут». И каждый год комиссия отбирает 12 участников, и каждый участник в свой месяц представляет свою выставку или свой проект.
0: Красиво.
1: Это значит, что это не совсем как бы выставка галерейная. То есть там могут быть работы законченные, незаконченные, экспериментальные.
0: Рут, вы там радио слушаете? Если да, то можете...
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет, нет, нет.
0: А там просто голоса, да, какие-то? Тут ничего не сделаешь?
1: Ну, да, тут все закрыто, но откуда-то...
0: Доносится. Ну, да. Будем привыкать. Хорошо, давайте.
1: Вот. И поэтому в этой выставке участвуют несколько моих работ. Главная работа — это из стекла. Это инсталляция со стеклянными иглами. Вот. Есть также видео... арт, монотипы и книга художника Сефер Уман.
0: Угу. Мы когда-то об этом
1: еще,
0: говорили.
1: Да. Еще разные, да, и еще несколько объектов из стекла.
0: А почему вот это называется «Кольмаше Лойстаем»?
1: Ну, меня в этой выставке интересовала тема времени.
0: Так.
1: Как бы, что оно совсем нелинейное. Скажем так, находясь в настоящем, в какой-то момент я могу как бы окунуться в прошлое, там запах, звук или что-то, и вдруг вызывает такое воспоминание, как будто кто-то вернулся обратно. И, в общем-то, это я отражаю в своих работах. Например, у меня есть стеклянные скульптуры из писем. Это письма, которые мне писали и мои бабушки, или мой папа. Да. Я их как бы привела на стекло, и они как бы живут своей жизнью. И, например, эта инсталляция с иглами, она находится над вышитой скатертью, которую вышивала моя бабушка. Как бы я пытаюсь совместить объекты, которые имеют для меня тоже личное значение, и которые были у меня раньше, и я их... перевожу, скажем так, сейчас.
0: Очень это интересно. У меня такой вопрос. Как правило, ну, я не знаю, мы думаем, что стекловыдуванием, да, занимаются мужчины, потому что работа-то очень нелегкая. Ну, этот стереотип правдив, и вы действительно уникальное исключение, или это не совсем так?
1: Нет, это не совсем так.
0: Ну...
1: Я знаю несколько женщин, которые выдувают стекло, и несколько мужчин, примерно одинаковое количество. Хотя эта работа действительно физически трудная.
0: Угу.
1: Но как бы я, например, не работаю одна.
0: Так.
1: Обязательно работаю в паре.
0: Ага. Ну...
1: Чтобы можно подстраховать, и тоже с точки зрения безопасности.
0: Да, вообще...
1: Обычно работают два человека.
0: Ну, там же нужно иметь, не знаю, там выдувать нужно, там нужно иметь как бы достаточно много сил для этого, нет? В паре это понятно, но...
1: Ну да. Ну, я работаю в паре с Борисом Шпайманом, и там, когда наступает момент, когда уже тяжело физически там что-то держать, то он как бы перехватывает это на себя.
0: Не знаю, мне же так страшновато кажется, что вот эта масса вся вот такая вот под температурой, я не знаю, сколько градусов там, как это все.
1: Это около 1000 градусов, да. Нет, это как раз-таки то, что мне нравится, и то, что захватывает.
0: Ну да.
1: Скажем так, это меня зажигает.
0: Нормально, хорошо.
1: Адреналин, он как бы.
0: А инструментарий какой? Что там у вас есть, щипцы, чтобы там отрезать какие-то лишние, вот я формирующиеся?
1: А, ножницы, да. Ага. Я просто не знаю, как это все называется на русском, да, это ножницы, трубки для выдувания, специальные инструменты.
0: Да чего же это интересно на самом деле? Хорошо. Тогда я понимаю, о чем ваши инсталляции, хотя, в общем, это дело такое, каждый понимает, наверное, по-своему, но вы хорошо сказали очень о совмещении времен, о том, что действительно как бы все существует единовременно, можно сказать, и прошлое, и настоящее, если человек любит свое прошлое, да, и живет в нем тоже. Теперь осталось поговорить про пароли, явки и адреса. Где можно посмотреть, когда, в какие часы? Потому что, ну, очень это интересно, очень это необычно. Расскажите нам, когда вы ждете зрителей?
1: Ну, в принципе, выставка открыта. Это место, скажем так, работает каждую пятницу и субботу с 11 до 2. А в субботу там вместо меня будет другой человек. И с 16 августа по 21 я буду там находиться каждый день с 4 до 8. Пожалуйста, приходите.
0: Где это?
1: Эрцель, 119.
0: Это какой город, вы скажите?
1: Извините, пожалуйста.
0: Тель-Авив. Ну, в разных городах есть улица Герцля. Знаете, как в этом районе судьбы. Улица Космонавтов. Да. Да, хорошо, это в Тель-Авиве. Это
1: да,
0: совсем...
1: значит, Тель-Авив, улица Эрцель, 119.
0: Окей, Эрцель, 119. Значит, я выражаю вам горячую благодарность. Это Рут Факторович, стеклодув, мастер изготовления коллажей. Много чего интересного. Когда-то мы делали с Рут программу. И, в общем, надеюсь, что она была не последняя, и что еще придется поговорить о каких-то новых ваших замечательных работах. В общем, бесценно, надо идти. Надо идти, верно же? Да. Рут, до встречи. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Счастливо, счастливо. Теперь немножко расскажу о, значит, премьерах, которые связаны с литературой. В городе Парижике состоялась презентация дебютного трейлера фильма «Призрак оперы». Современная интерпретация знаменитого романа Гастона Леру. Режиссер Александр Кастаньетти предлагает неожиданный взгляд на классическую историю и переносит действие в наши дни. Ну, немножко это уже, я бы не сказал, что это нестандартный неожиданный взгляд, переносит действие в наши дни все. Уже все пьесы теперь происходят в наши дни. С одной стороны, я как бы за, потому что смешно сегодня там носить шпагу, если ты представляешь Шиллера. С другой стороны, как бы, а может быть, все-таки можно показать время другое, не наше, а как бы это время, но через какие-то другие детали, которые бы также были узнаваемы. Ну, как покойный Юрий Бутусов в «Гамлете», например, показывал поединок Гамлета и Лаэрта, если вы помните. Да, значит, ну, юная балерина Анастасия Девакастель ее играет, поступает в труппу парижской оперы «Гарнье». Во время репетиции «Орфея» она знакомится с таинственным пианистом, его играет Жюльен де Сен-Жан, и между ними завязывается роман. Однако в театре начинают происходить странные и пугающие события, которые стирают грань между реальностью и фантастикой. Среди источников вдохновения экранизаций готического, в общем, романа. Ну, не по времени, конечно, а скорее по жанру готики, современной уже готики. Гастон Леру, это, в конце концов, не так уж давно. Вот. И среди источников называют также сагу «Сумерки», фильмы Гильермо Дель Торо и Хаяо Миядзаки. Ну, это надо посмотреть, чтобы решить, так, не так, не знаю. Главную роль исполнила 21-летняя Девакасель, и это интересно, это дочь Моники Беллуччи и Винсана Касселя. В фильме также снимаются Ромен Дюрис и звезды балета Гийом Дион и Доротея Жильбер. Съемки проходили этим летом в легендарной опере «Гарнье», включая ее знаменитое «Подземное озеро». Бюджет оценивается в 20 миллионов евро, ну, ничего такого. такого сверхъестественного нет, можно и отбить. Премьера во Франции запланирована на 28 октября этого года. Еще скажу, коль рак мы раздухарились, есть чуть-чуть времени. Стриминговый сервис и кинопрокатчики представили первый трейлер фильма «Ночь и день». Это экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф 1919 года. Режиссером выступила номинантка на премию «Бафта» Тина Гарави, а сценарий адаптировала актриса и сценаристка Джастин Уодл. Картина уже получила положительные отзывы критиков, отметивших свежий и современный подход к классическому материалу. Действие истории разворачивается в Лондоне 1910 года. Кэтрин Хилбери, ее играет Хейли Беннет, страстный астроном, решительно отказывающийся от замужества ради научной карьеры. Однако ее отец в исполнении Тимоти Спола настаивает на помолвке с другом семьи Уильямом, Джек Уайтхолл. Когда Кэтрин заводит дружбу с суфражисткой Мэри Дэтчет и знакомится с редактором Ральфом Денемом, ее представления о любви и свободе начинают меняться. В фильме также снялись Дженнифер Сондерс, Салли Филлипс и Миша Батлер. «Ночь и день» — это второй роман Вирджинии Вулф, который во многом автобиографичен, хотя писательница называла прототипом Кэтрин свою сестру Ванессу. Ну, может, для отвода глаз. Критики называют его самым смешным романом Вулф. Это комедия без романтических иллюзий, где классическая любовная история переосмысляется через размышления о браке, амбициях и женской независимости. В общем, конечно, надо сказать, что Вирджиния Вулф — это эпоха в истории английского романа. И, собственно говоря, это первое-второе. Это, в общем, 1922 год, когда модернизм, собственно, и родился благодаря усилиям Джеймса Джойса и Улисса, да, и усилиям той же самой замечательной Вирджинии Вулф. Судьба ее трагична, судьба ее прекрасна, потому что она очень многого достигла. И, в общем, мы можем сегодня оценить, насколько далеко простирались ее амбиции, насколько они были удовлетворены. Так, у меня есть еще материал, но у нас, кажется, время уже, да, у нас время, звоночек звенит. И еще одна любопытная выставка. Вот. Ну, обычно у нас здесь раздел от 2 до 5, и мы говорим о книгах, а точнее о будущем книг, то есть в связи с их изданием, выходом, значит, и всеми последующими вещами, прочтением, естественно. На сегодня мы поговорим о будущем всеобщем, не книжном, а всеобщем будущем. И на линии с нами сейчас Анастасия Зеленова, менеджер по связям с общественностью выставки Yes Future New Gen, очевидно, New Generation. Привет.
2: Здравствуйте. Привет.
0: Ну так, что мы увидим, услышим, почувствуем на этой крутейшей выставке?
2: О, это очень интересный вопрос, потому что прелесть этой выставки в том, что каждый здесь увидит, почувствует и найдет что-то свое, потому что это не та выставка, к которой мы привыкли, когда мы приходим в музей, на стенах висят картины, ну вот что-то такого плана, да, или расставлены какие-то арт-объекты. Тут все абсолютно наоборот. Со всеми необычными экспонатами этой выставки можно взаимодействовать. То есть вы приходите в пространство, где можно все трогать, открывать, нажимать, и даже танцевать, слушать музыку, играть. Один из экспонатов, например, такой, что там можно попробовать спасти мир.
0: С тем же успехом, с каким это делается в большом мире, не на выставке.
2: Я надеюсь, что с большим.
0: Окей. То есть это такая, ну, я не знаю, как бы это иммерсивная выставка, если можно говорить.
2: Да, абсолютно так. Это иммерсивная, интерактивная. То есть любой посетитель, любой гость этой выставки становится ее полноценным участником. И помимо того, поэтому для каждого, каждый экспонат будет, каждый арт-объект будет каким-то особенным. Он, условно говоря, не повторится два раза одинаково.
0: А там будут какие-то консультанты, люди, которые у разных объектов находятся и присутствуют, чтобы помочь, уточнить, предохранить шаловливые руки от каких-то неправильных действий? Или ты просто приходишь и сам начинаешь на свой страх и риск взаимодействовать с объектами?
2: Когда вы попадаете на выставку, вас встречает куратор, экскурсовод, условно можно ее назвать. Этот человек погружает вас в то, что происходит в этом пространстве. Дает краткую консультацию, скажем так, как взаимодействовать с каждым объектом, а после вы предоставлены сами себе, и у вас есть неограниченное количество времени, только часами работы в выставке, для того, чтобы уже побыть в каждом из этих объектов, попробовать, потрогать, поиграть и так далее. Мои друзья провели вчера на выставке больше 2 часов.
0: Так, вы с громкоговорителем сейчас, Анастасия? Или можете перейти на обычный телефон?
2: Сейчас перейду. Чтобы
0: давайте, получилось. Давайте.
2: Да. Да.
0: Ну вот, все, замечательно, замечательно, ну, замечательно. Вот. Итак, значит, короткая такая, ну как бы, не знаю, так назовем ее скучно, по-стариковски, вступительная лекция от экскурсовода, и дальше каждый идет и занимается, так сказать, своим любимым делом, портит объекты. То есть как бы там что-то включает, выключает.
2: Да, абсолютно.
0: Тогда такой вопрос. Скажите, кого вы ожидаете в качестве посетителей? То есть людей какого возраста, так сказать, каких наклонностей, каких социальных черт вы ожидаете? Кто посетитель этой выставки? Совсем ребята юные, которым хочется всюду везде потрогать, так сказать, экспонаты. Молодые люди, которые уже живут в том мире, но который, может быть, будет построен, еще не построен окончательно, но строится. Или любопытствующие всех возрастов, кого вы ждете, кто ваш типичный средний, в кавычках, зритель?
2: Вот интересно, что это действительно выставка практически для всех, потому что каждый найдет что-то свое. Дети небольшого возраста, скажем так, увлечены интерактивными объектами, с которыми можно играть. И я видела, как 5-7-8-летние ребята там действительно получают удовольствие. Для подростков это просто их абсолютно понятное им пространство. Но и взрослым разного возраста там интересно. И опыт общения с гостями показывает нам, что за счет того, что действительно с каждым объектом можно взаимодействовать, каждый находит, независимо от возраста, что-то интересное. Из особенностей надо учитывать, что там внутри есть лестница. Соответственно, надо будет подняться на 2-й этаж. Там темно. И если для кого-то дискомфортно находиться в темноте, то это, ну, может быть какой-то ограничивающий фактор. И это выставка, которая задействует все ваши чувства. То есть и зрительные, и слуховые и так далее. То есть как мы воздействуем на все органы чувств.
0: Ну что, хорошо, что предупредили. Вот я вот прям так спрошу нашего продюсера Алексея Демченко, пойдет ли он на эту выставку? Пойдет же, правильно? Как бы. Ну вот, да, потому что в технике он замечательно разбирается просто. Да, а ну да, вместе пойдем, говорит, ну хорошо, мы пойдем. Только теперь нам осталось узнать, куда. Значит, скажите, пожалуйста, где, когда часы работы, то есть снабдите нас, пожалуйста, всей необходимой информацией.
2: Итак, выставка Yes Future New Gen работает в Тель-Авиве в пространстве Lost and Found, адрес Кибуц Галуйот, 47. Традиционно мы открыты с понедельника по среду с 11 часов до 8, но есть перерыв с 3 до 5. Иногда мы добавляем дополнительные дни, поэтому всем, кто заинтересовался, я очень советую забить в поиск в интернете Yes Future New Gen, попасть к нам на сайт, и там будут все подробности, все дополнительные дни, какие-то изменения в расписании, там все-все есть, и там же, собственно, доступна покупка билетов.
0: Спасибо большое. Ну что же, Я могу только сейчас поблагодарить Анастасию Зеленову, менеджера по связям с общественностью выставки ES Future New Gen. Ну, тогда давайте встретимся на выставке. Всего доброго. Счастливо. Пока. Пока. Ну вот, рассказали про события. Оказывается, Тель-Авив просто набит мероприятиями, набит интересными вещами. Идешь в одно место, попадаешь на выставку Рут Факторович, идешь в другое, попадаешь на выставку Yes Future. Просто замечательно. Ну, это кроме книжных магазинов, где происходит самая жизнь. Так, ну что, я успею еще сказать, что я, значит, завершил книгу, о которой в прошлый раз рассказывал. Это книга Гусыни, замечательной южнокорейского происхождения американской писательницы Юнь Ли. Эта книга, в общем, хорошо помнится. Это такой знак правильный, когда я не могу забыть книгу на протяжении там нескольких недель, она как-то там постепенно, по частям кое-как укладывается в голове. И сейчас я приступил к роману Дино Буцатти. Дино Буцатти – замечательный итальянский писатель и практически классик уже. Он, думаю, что многим, очень многим известен своим романом «Татарская пустыня». Это действительно уже давно классика. Довольно такой гипнотический, мрачный роман, тревожный. Ну, я не буду пересказывать, потому что это его визитная карточка, и очень, и она издавалась много раз на русском языке вместе с рассказами. Ну, вот роман «Любовь» издавался, по-моему, только раз, чтобы не соврать, как, может быть, два, не знаю, и довольно давно. Вот сейчас этот роман переиздан. Я еще не завершил, то есть окончательный вердикт на следующей неделе, но это довольно мощный роман, роман об одержимости, роман о том, что есть такое любовь. Из известного он перекликается со Стринбергом, с романом «Монолог безумца в свою защиту». Когда я читал Стринберга, мне было лет 17 или 18, и мне казалось, что за глупый герой. Ну как же можно так идти на поводу у этой героини и так ужасно ломать свою жизнь, хотя ты всем хорош и как бы и можешь построить эту жизнь гораздо лучше. Но вот, помудрев за эти десятилетия, роман Буцатти, ну, несравненно, на мой взгляд, ну, у Стринберга другие достоинства, как бы стилистические и так далее. Буцатти невероятно психологичен, невероятно глубок. Очень часто ощущение, что прям ты сам писал о себе, потому что вот эти состояния, о которых он пишет, они, я думаю, каждому человеку, что-то похожее пережившему, без сомнения, знакомы. И это, конечно... Ну, такая вот немножко жутковатая история, но история, которую нужно знать, про которую нужно знать, мне кажется, и очень удивительно, что так мало издавался этот роман. Я не скажу, что читать его прям удовольствие, нет, но это... Когда вы вступаете во взаимодействие с трудной, но умной, и мудрой вещью, как бы, вы же не думаете исключительно об удовольствии, да, вы думаете еще о том, что вы становитесь глубже, опыт ваш насыщает все больше. Вот это такого рода книга. Книга о состоянии близком к безумию. Ну, пока не знаю. Очень много зависит от концовки. 90% книг в концовках всегда проигрывают. Но поскольку Буцатти писал это в 60-е годы, и это поветрие, возможно, его миновало, у него, может быть, было больше времени, или он терпеливее ждал вдохновения, что...

Вот. Так что давайте я пройду этот путь до конца и в следующий раз, даст Бог, через неделю скажу, все ли выполнил Дино Буцати, что должен выполнить великий писатель. Он, без сомнения, относится к очень-очень значительным. Так, ну что, здесь нынешний выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Габриэль Коэн и продюсер Алексей Демченко, которых я всемерно благодарю. Игорь Хариф. Это «Побочные эффекты». Читать книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем пока.

0: молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867. Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей деревни Аль-Мансури на юге Ливана. Им предписано покинуть свои дома и направиться на север, поскольку нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы вынуждают ЦАЛ применять значительную силу. Корреспондент Конрой Кейс отмечает, что это первое предупреждение такого рода за несколько последних недель. Ранее ливанские средства массовой информации сообщили об ударах израильских военно-воздушных сил в районе деревень Мадждаль-Зун и Аль-Мансури в западном секторе зоны безопасности. Обозреватель Кан Гай Маян передал, что также сообщалось об артиллерийском обстреле ЦАЛом окраин деревни Кфар-Шуба в восточном секторе у подножия горы Дов. Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что распорядился не сокращать численность сил ЦАЛа в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа. Это необходимо для того, чтобы их жители чувствовали себя в безопасности. В сообщении говорится, что решение принято по итогам оценки обстановки, проведенной на прошлой неделе и после обращений жителей приграничного района. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что единство израильского общества гораздо шире, чем принято считать. Во время посещения распределительного пункта призывников в Тель-Ашомере

0: Нетаньяху побеседовал с новобранцами артиллерийских войск и бригадой Гевати. После встречи он сказал, что разговор с призывниками, поступающими в боевые части, был очень волнующим. Они приезжают со всех концов страны, религиозные и светские, с севера и с юга, из городов и деревень, вся израильская мозаика. Я сказал им, что единство между нами гораздо шире, чем принято считать. Мы приходим защищать нашу единую страну, преследуем наших врагов и знаем, что у всех нас общее будущее, сказал глава правительства Бениамин Нетаньяху. Танкисты 77-го батальона, служащие на голландских высотах, получили до 14 суток ареста за то, что в субботу самовольно покинули базу и отправились купаться в расположенном неподалеку ручье Джельбон. Корреспондент Кан Кармела Менаше сообщила, что один из солдат прыгнул в воду и получил легкую травму. Поначалу военнослужащие скрывали обстоятельства происшествия. Кроме того, у одного из них была бутылка спиртного. В ЦАЛе заявили, что считают инцидент серьезным из-за самовольного ухода с базы и попытки скрыть случившееся. Родители солдат, напротив, утверждают, что наказание несоразмерно, поскольку ручей находится совсем рядом с базой, и военнослужащие ходили туда и раньше. Военные источники подтвердили эти сведения и подчеркнули, что наказание призвано поддерживать дисциплину и нормы поведения, обязательные для военнослужащих ЦАЛа во время войны. Отдел по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими, допросил сегодня троих сотрудников полиции, в том числе офицера разведки, а также певца Йоава Элиаси, известного под псевдонимом Ацель. Их подозревают в содействии ночному клубу, принадлежащему брату Элиаси, и предоставлении ему послаблений со стороны полиции. Все четверо были допрошены в качестве подозреваемых по делу о злоупотреблении доверием и освобождены с ограничительными условиями. Полицейским на 3 дня запрещено появляться на объектах полиции, а Элиаси — в течение недели. Подозреваемый в убийстве адвоката Арбеля Фельдмана, совершенном вчера в Ришон-Лиционе, 23-летний житель Рамле Ахмад Ар-Раджуб. Суд продлил срок его содержания под стражей на 12 дней. Корреспондент Канады Ас Гринберг сообщила, что Ар-Раджуб признался в убийстве, хранит молчание на допросе и отказывается передать следователям пистолет, из которого стрелял. Полиция подозревает, что задержанный не говорит, где спрятал оружие, поскольку ранее использовал его при совершении других преступлений. И в заключение о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: До пятницы температура в горах и во внутренних районах страны будет постепенно и незначительно понижаться и вернется к сезонной норме. В субботу температура существенно не изменится. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 31, в Цфате и Бершеве 35, в Бейт-Шеане 39 и в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Канрека.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Канрека. Программа от первого лица, в которой мы знакомим вас с выходцами из бывшего Советского Союза, которые построили в Израиле успешную карьеру. А она, их карьера, в свою очередь, повлияла на жизнь множества людей. Сегодня в студии гость Михаил Гринберг, издатель, историк и просветитель. Михаил Львович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: 600 книг, которые на сегодняшний день есть в номинации вашего издательства, это, по-моему, огромная цифра, потому что книги влияют на мировоззрение людей, а книги, которые издает ваше издательство, влияют, наверное, во многом на еврейское мировоззрение. Я первый вопрос хочу спросить о вашем еврейском мировоззрении. Оно возникло в какой-то момент или вы всегда жили с этим, сколько себя помните?
4: Ну, еврейское самосознание и мировоззрение, оно, в общем-то, различных уровней. Поэтому говорить о том, что было в детстве и что есть сейчас, или то, что было посередине. Детство, конечно, такое было, что в доме папа и мама, которые до войны закончили еврейскую школу, на идыш, и говорили на идыш, вовсе не прячься от меня. Когда каждое лето я уезжал к деду, самому младенческого возраста, в город Шепетовка, знаменитый город, на котором заканчивался мир, и разбивались волны Атлантического океана, как сказал Бендер. Так вот, там полгорода говорила на идиш. Поэтому у меня не было не то что сомнений, у меня не было удивления, у меня не было ничего, чтобы могло бы сказать, что я не еврей. Понятно, что я еврей, и это было, в общем-то, естественно. Какие-то элементы уже более сознательные, более традиционные я отмечал, замечал, ну, во-первых, потому что до 59-го года в Шепетовке работала синагога, и туда водили. Меня тоже водил дед, дед Мехл. И позже в его доме собирался миньян. Я тоже мало понимал, что они там делают. Ну, молятся и молятся. Вот. Но такие моменты, как в бане только в пятницу. И почему-то в пятницу все моющиеся, они евреи в этот день. Приходил домой, уже все было вымыто чисто, и уже ничего бабушка не делала, и дедушка уже в шаббат не зажигали. Я на это не обращал как-то особо внимания. Смешно было, когда в курятник они заходили в субботу и не собирали яйца, а накрывали кастрюлями, потому что собирать в шаббат нельзя. А чтобы куры не побили яйца, они закрывали кастрюлями, тарелками, вот, и собирали уже после шаббата. Или, как отец мне рассказывал, я не понимал о том, что у них в доме была в одной комнате крыша, которая раздвигалась в праздник Суккот. Крышу убирали, бросали ветки, и получалась сука. Ну, я все это запоминал, вернее, это отложилось как-то, и потом уже в более взрослом я стал понимать, что это все проявление религиозной образа жизни, религиозной традиции народа.
3: Но вы на более позднем этапе, когда вы уже переехали в Малаховку, насколько я знаю, вы перешли, можно так сказать, на новую ступень иудаизма. Кто повлиял на это?
4: Нет, это было не... Ну, во-первых, это не Малаховка, это Люберцы. Малаховка была центром еврейского религиозного и сионистского образования, потому что именно там были кружки подпольные, полуподпольные, и изучение иврита, углубление знаний по еврейской истории, истории государства Израиль. И была синагога, одна из немногих, которая существовала в Подмосковье, и кладбище. Важный момент, что действующее кладбище, поэтому синагога и кладбище превращались в такой своеобразный центр. Но мы переехали, то есть что значит переехали? С 7-летнего возраста я в Москве. До этого родился я на Урале, потому что отец был офицер. После демобилизации мы уже переехали в Подмосковье, и я отправился в первый класс. А на самом деле вызвался на более, как вы сказали, высокий уровень притяжения к иудаизму, вернее, приближения к иудаизму. Это был 17 лет, когда мы после первого курса с моим приятелем решили узнать, что такое Библия. Он пошел в синагогу, в церковь, откуда его выгнали. Я пошел в Малаховскую синагогу, которая была в 10 минутах езды на электричке. И там мне тут же выдали хумаш, который являл с собой копию дореволюционного издания с переводом и с комментариями, но отпечатан он был уже в Бельгии на папиросной бумаге в мягком переплете, и вот такой хумаш мне выдали, и началось завлекание меня. Тем более, что это были каникулы, завлекали уже и на шаббат, и на службы. И я действительно был один шаббат, был второй шаббат там. А потом мне сказали, что вот твои родители забыли тебя обрезать. Пришлось вот пойти на это. Меня обрезали в 17-летнем возрасте. И в этом же возрасте я впервые оказался в суке уже сознательно, в шалаше, который построил Михаил Дорфман, которого надо называть Рэб Михаил Дорфман, потому что это человек, который в Москве был переплетчиком, шойхетом иногда. Дачи у него не было, он снимал дачу на праздники, на осенние праздники, как многие соблюдающие, практикующие евреи. Вот, и его зять, который был гизбаром Хабада, казначеем Хабада в то время, Солик Пинский, кстати, его сын сейчас в Питере раввинствует, вот, Цви Гриша. И вот он меня отвел к своему тестю Михаилу Дорфману, и Солик — это тот человек, который привлек многих-многих евреев, молодежь в еврейство в то время, в конце 60-х, в середине 70-х годов, до самого своего отъезда, как он получил. А Михаил Дорфман замечателен тем, что, приехав в Израиль в 71-м году и застав его братславский хасидизм в плачевном состоянии, совершил революцию. И сейчас, как мы знаем, братславский хасидизм в Израиле один из крупнейших общин, но он как раз создавал та община, которая не прыгала и скакала в основном, как многие из них действуют, а это та община, которая училась, он создавал новые ешивы, новые синагоги и восстановил именно вот эту обучающую сторону братславского хасидизма.
3: А что повлияло на ваш выбор профессии? Вы сказали, что вы уже учились в университете или в институте, когда пошли в синагогу, чтобы понять, что такое Библия, то есть Ветхий Танах.
4: Да.
3: Почему вы выбрали историю? Как произошел этот выбор?
4: Выбор истории произошел в детском возрасте, и когда просто познакомился с первым учебником по истории для 5 класса, древней истории. И потом я быстренько прочел остальные учебники, потом в библиотеке другие. Просто у меня была любовь к исторической науке, и любовь и к науке, и вообще просто... Откуда есть пошли мы, не только евреи, но и весь остальной человеческий контингент. Вот, и поэтому я пошел на исторический факультет, который не закончил, а был изгнан с пятого курса, потому что кто-то донес о том, что я накануне совершил религиозный акт в виде бракосочетание по еврейскому обычаю, то есть поставили хупу.
3: То есть вас одна любовь поставила перед выбором, перед другой любовью?
4: Ну да. Нет, ну, из комсомола меня выгнали еще раньше за совершенно за неучастие в комсомольской жизни. А из института вот на пятом курсе нет, ну, я бы пошел работать, работал в вечерней школе в городе Лыткарино, очень знаменитый город с заводами, фабриками, самыми что ни на есть секретными тогда.
3: Секундочку, были... Михаил Львович, я просто прерву вас на секунду. КГБ, которое следило за евреями и за всеми инакомыслящими, оно часто представляется как некое такое серое зло. По вашим впечатлениям, вот это столкновение, встреча с КГБ, как она произошла, как вам было?
4: Да никак мне не было, потому что, честно говоря, как бы вам сказать, где-то, может быть, Да, в том же возрасте примерно, после первого курса, нас отправили как исторический факультет на археологические раскопки. Под Старой Рязанью Мангайт был где-то, выдающийся археолог. И там я познакомился с двумя парнями моего возраста. Один из Москвы, Саша Дубровин и Костя Поповский. Вот, и мы с ними очень подружились. И когда-то как-то быстро мы сговорились о том, что чем всего этого бояться всю жизнь. Может быть, не стоит бояться. Никто не собирался делать революцию, никто не собирался активно выступать и идти на площадь. Но бояться и не делать то, что хочется в плане идеологическом, читать книги, которые хочешь, говорить иногда то, что ты хочешь, и петь песни Галича и так далее, мы договорились, что ну чего мы будем так уж... Осторожничать, да, но бояться ни в коем случае. Поэтому, когда на пятом курсе меня вызвали к ректору института, там сидел декан, завкафедрой, и Толик Ножкин, капитан из Комитета государственной безопасности, курировавший наш институт. Ну, хорошо, ну, пришел и пришел. Вот, очень приятно. И уже не было никакого... Страха не было. Может быть, я слишком был не то что самоуверенный, а безрассудный, может быть. Но в моей семье и папа, и мама, особенно мама, конечно, как скажем так, иронично и критично относилась к советской власти. И всерьез ее... То есть они принимали ее всерьез, но так, чтобы верить в нее и стремиться к будущим свершениям коммунистического завтра, такого не было.
3: Но тем не менее, простите, что я снова вас перебиваю, насколько я знаю, в Латкарина вы поставили под вопрос, усомнились в истории вещи священной для того времени, в истории революции. Вы рассказали ученикам школы вещь неприличную?
4: Нет, это накануне, буквально в 68-м, по-моему, году в журнале «Новый мир» была статья, которая вот «Нужны ли нам мифы?». И там как раз было рассказано, это была знаменитая статья, на которую резко ответил маршал Рокоссовский, разгромил ее, осудил ее, но факт остался фактом. Выстрела «Аброры» по Зимнему дворцу не было, а был просто туман, и даже матросы этого самого корабля написали дневное письмо на второй день после переворота о том, что это буржуазная клевета, что мы обстреляли Зимний. Потому что если бы мы действительно послали туда снаряд, то от Зимнего и окружающих кварталов ничего не осталось.
3: Но директору школы, по-моему, все равно не понравилось это.
4: Нет, заведующий Горано меня вызвал. Конечно, нет, понятно, что это нельзя было говорить детям с их точки зрения. Поэтому, да, ну, это все, конечно, хорошо, но в 66-м году мы одноклассниками пошли в физико-математическую школу Бауманского института. Был такое Бауманское училище, на самом деле это высшая школа, в то время из технических вузов, наверное, номер один имени Баумана. И мы туда пошли для девятиклассников в физико-математическую школу. 66-й год. Успешно прошел первый год, и мы должны были идти на второй год, а потом можно было почти без экзаменов поступить в этот Бауманский институт. И когда мы закончили первый год, это уже был, извините, 67-й год. А 67-й год в сентябре мне намекнули приятели, уже не приятели, а педагог, один из педагогов, намекнул, что никакой надежды у меня в МВТУ поступить нету. МВТУ, Московское высшее училище. Потому что уже была шестидневная война, уже был разрыв отношений, и уже евреи были вторично, третично поставлены под большое подозрение, и, конечно, все новые должности, все новые разработки к ним уже новых людей практически не подпускали. И надежды на поступление не было. И вот это опять же наложило все на это мое отношение к советской власти, и поэтому Ножкин или не Ножкин, КГБ или не КГБ, еще раз говорю, я не бравирую, и я не выступал против советской власти. Когда я стал писать книгу, которая, конечно, была антисоветская, про епископа Андрея, который был ярый антисоветчик, отсидевших во всех тюрьмах и лагерях, я написал, но я занимался его историей, я занимался поиском документов, в конце концов я пустил эту книгу в сам издат, правда, под псевдонимом, но это все было... ничего секретного в этом особенно не было, когда эти 7 экземпляров, а потом их стали множить, разошлись по миру, и даже «Голос Америки» зачитал главы.
3: То есть вас именно вот его независимость епископа Ухтомского привлекла? Она именно вдохновила вас на то, чтобы заняться этим вопросом?
4: Вдохновил меня сосед, старобрядческий священник Бобков. Он меня вдохновил. А мне в то время, это был конец 70-х годов, было страшно интересно заняться какой-нибудь темой определенной. К тому же Бобков жил от меня 50 метров, а 100 метров от меня жил Михаил Иванович Чуванов. Тоже старообрядец, председатель общины московской, официальный, главный редактор их календаря, журнала. А у него была библиотека 20 тысяч книг. Самая большая, наверное, частная библиотека. Вот. И я туда получил доступ. Более того, при первом знакомстве мне было вручено двухтомник Семена Дубнова «История еврейского народа». И у меня был полный доступ к документам, которые у него хранились, книгам многочисленным. Поэтому даже далеко ходить не пришлось. Правда, я ездил в поисках документов и в Сухуми, и в Уфу, и в Питер, и в московских, конечно, сидел в библиотеках. Но в архивах я не мог это делать, потому что он был заклейменный человек, потому что это был, может быть, самый яркий разоблачитель и теории цезаропапизма, то есть когда церковь или религиозная структура является частью государственного аппарата, бюрократического аппарата, ну и государство любое, это аппарат угнетения. Так вот, церковь была как бы составной частью на протяжении истории, 200-летней истории в России.
3: Раз мы уже заговорили об этом, книга «Ваше исследование у епископе Ухтомском» в тот момент, когда вы ее написали, она была издана не очень небольшим тиражом, но прошло сколько, 20 лет или 25, что ее переиздали?
4: Нет, ну тогда она была издана только тиражом 7 экземпляров, и была она только в самиздате. Она не могла быть издана в Советском Союзе. Вот, поэтому сначала это просто пишущая машинка, 400 страниц, иллюстрации. Все это разошлось, а потом я знаю несколько людей, которые перепечатывали и распространяли дальше. Да, потом уже ее напечатали один раз и второй, и все это вот вышло. Вот такая монография, которая кусок российской истории. Но мне было, конечно, интересно именно заниматься этим. Я ее закончил в 80-м году, и в этом же году я также в самиздат пустил мой перевод книги Мартина Бубера «10 ступеней. Хасидские истории». Я перевел их с английского в том же 80-м году, и тоже 7 экземпляров, и тоже пустил их в мир. И мне это тоже было интересно. Вот.
3: Но советская власть про вас не забыла. Вы сумели закончить учебу?
4: Через год я поступил на заочный, на 5-й курс, сдал дополнительные экзамены, 19 штук. Вот, а потом госэкзамены и все. И получил диплом, и тут же меня забрали в советскую армию рядовым, которым я и прослужил, как положено, год. Вот.
3: Но и за этот год, насколько я успел понять и узнать, и когда готовился к беседе с вами, вам и там не сиделось, успели за этот год 19 благодарностей получить?
4: Да, 19 благодарностей, из них 2 от министра обороны, товарища Гречки, но это все формальности. Вот,
3: но тем не менее, вам дали благодарность, он объявил лично за подготовку парада.
4: Да это не, ну личного, не, ну это все, кто участвовал в параде, им всем благодарность. Я красил ракеты, которые потом прошли по Красной площади. Вторая благодарность за подготовку тех же ракет к стрельбищам. Ну что значит моя подготовка? Я был маляр, я их красил. Вот была моя служба в армии. Это наряды на кухне, наряды в патруле, в карауле, и крачивал ракеты и менял еще силикогель, если народ знает, кто такой силикогель. Если вы берете какие-нибудь кроссовки китайские, там мешочек с порошком.
3: Да,
4: это и есть как силикогель.
3: Влагу.
4: Да, он собирает влагу. И вот это вот я должен был. Так что большого проку в советской армии от меня не было. Вот. Ну, тут же, конечно, меня подвели вести какие-то занятия, политинформации для моих товарищей, которые были на 5 лет моложе меня. Вот. Но когда однажды на такое политзанятие присутствовал генерал-лейтенант, начальник политотдела нашего корпуса, он категорически запретил меня выпускать, потому что я тогда просто процитировал и пересказал даже книгу «Особый район Китая» про 20-е годы, Мао Цзэдун, коммунисты, то есть прямые параллели с советской властью. Он был дико возмущен этим, что я вот эту книгу цитирую, хотя она вышла в Советском Союзе, и я сделал штангист Власов. Это его книга и его отца.
3: Михаил Львович, то, что вы рассказываете, то, что я читал, у меня все сложилось в такое впечатление, что божественное провидение не покидало вас. РГХ протит все время следовало за вами. И один из примеров таких – это цепь событий и обстоятельств, которые привели вас к знакомству с Любавическим Рэбе, Менахем Мендельом Шнейрсоном. И вы получаете от него задание, которое определило вашу деятельность на очень серьезный период и, опять же, привело вас к новым открытиям. Расскажите о них, пожалуйста.
4: Ну, когда началась перетряска в Советском Союзе, то есть после смерти Брежнева, сначала Андропов, начальник КГБ, потом Черненко в маразме, непонятно, что было дальше, я ушел из школы и понял, что надо искать какую-нибудь работу, которая не официальная, не связанная никак с идеологией. Вот. И, кроме всего прочего, на меня носили наши хабадники московские, в ту группу, в которую, ну, те группы, которые там были созданы, во главе стоял в Москве Гейч Виленский. И он однажды спросил меня, могу ли я сделать то, что попросил нас Рэбе. Рэбе попросил общину московскую. Это поручение было дано одному из наших ребят, но он с ним не справился. Дело вот в чем. В городе Туле, на еврейском кладбище, которое было почти полностью разрушено, все-таки сохранилась могила некоего Мордыхая Дубина, похороненного в 1957 году. два завода должны были соединиться в Туле, и их разделяло только еврейское кладбище. И могилу должны были уничтожить.
3: Наверное, следует сказать, сделать небольшое примечание, кто такой Мордехай Дубин.
4: Да, сейчас, конечно, я расскажу. Вот. А это был, в общем-то, выдающийся для своего времени человек, один из крупнейших латвийских бизнесменов межвоенного периода, Первой и Второй войны. Он был председателем еврейской общины, хабадник. Вот, он же был депутатом Думы.
3: Сейма.
4: Сейма. И как бы председатель, не как бы, а председатель фракции, хоть она и была маленькая, Агудат Исраэль, которая в этом Сейме, рижском парламенте. И как раз получилось, это 27-й год, Рэбе Раяц, предыдущий Любавический Рэбе, был арестован, был судим и оказался в тюрьме в Костроме. Мировая общественность поднялась на дыбы, спасти его, но ничего не получалось, а получалось так, как и положено еврейским способом. Латвия и Советский Союз долго обсуждали торговый договор между собой, и не хватало двух голосов в латышском сейме, чтобы подписать этот договор. Это и было как раз Агудат Исраэль. Значит, и Дубин выступил с предложением, понятно, не по радио, Советскому Союзу: отдайте мне Любавического Рэбе, а мы проголосуем за торговый договор с вами. Советский Союз, правда, начал торговаться и потребовал, чтобы выпустили еще 5 коммунистов из тюрьмы латвийской. Но это было уже добра не жалко. Вот. И этот сговор состоялся. Грубо, конечно, я это все рассказываю, но Любавический Рэбе вышел из тюрьмы, и первый, куда он приехал, кстати, а это даже отмечено в любавических молитвенниках, сидурах, первый, куда он приехал, Малаховка, то есть вот моя родная синагога. Так вот, одному юноше поручили перенести, Рэбе попросил срочно перенести, пока не разрушили окончательно кладбище. Потому что понятно, что он относился к своему тестю с большим пиететом, уважением. Он был его назначенец, он был его ученик. Вот, и все, что связано с ним, для него было дорого. И поэтому, не забывать, не забывая предков, он попросил вот человека, который поучаствовал в судьбе Любавического движения так активно, перенести могилу в какое-нибудь еврейское действующее место. То есть, желательно, в какую-нибудь Малаховку. Вот. Но тот, которому поручили вначале, чисто советский человек, куда он пошел? Он пошел в КГБ. Не сдаваться, не доносить, а получить разрешение. То, что все знали, что главный кто в стране? КГБ. Поэтому разрешение надо у них спрашивать. А я пошел в Малаховский постсовет с блоком Мальборо и с бутылкой смирновской водки. И на время стал племянником Дубина. Написал заявление, что прошу разрешение перенести могилу моего дяди, который затерялся в Туле, на Малаховское еврейское кладбище. И это заявление председатель постсовета Малаховской волости подписал, получил водку, сигареты и большую благодарность еврейского народа. Вот. И с этой бумажкой я поехал в Тулу. В Туле я пошел в санэпидемстанцию. Там сидела красавица, необыкновенная врачиха в белом халате, примерно моего возраста, может, помоложе. Мы с ней поговорили, я ей показал бумагу и попросил ее разрешения. Санэпидемстанция должна давать разрешение таким вещам. Она получила французские духи, маленькую бутылочку, а я получил от нее разрешение. С этим разрешением я пошел в управление хозяйства города Тулы, которая заведовала всеми кладбищами и прочими. Вот. И уже у меня на два документа они мне дали третий. С этим третьим документом, зажав его в потной руке, я тут же позвонил в Москву из Тулы и сказал, чтобы к утру боялся, потому что не было прокола, чтобы быстрее с этим справиться. Вот, чтобы на следующее утро была готова машина, как кто-нибудь из кладбищенских рабочих, и какой-нибудь ящик. Они приволокли, конечно, гроб. И позвонил ребятам двум-троим. Один из них Леня Фрейверт, это зять Эдельштейна, брат его жены первый. И Ури Камышов, который был крупнейший тогда знаток Талмуда в Москве. Вот утром они подъехали, я уже съездил домой, и потом мы на машине, на моей, и грузовик. И утром мы начали выкапывать. И тут же, конечно, подошел ко мне второй капитан в моей жизни, в моей истории. Это открытое пространство, никакого забора, ничего. И вдруг стоят бородатые мужики и что-то копают. Вот, он подошел, а я как главный. Говорит, что делаете? Я говорю, а вот переносим дядю с одной кладбища на другую. А кто разрешил? А у меня полный набор документов. То есть...
3: И так происходило во всех последующих случаях, когда вы переносили, искали могилы цадик?
4: Чаще всего я действовал именно так. Вот. И, честно говоря, как можно, когда уже ездил по Украине, то старался как можно меньше общаться с евреями, а больше с местным населением. Председатели колхоза, начальники ЖЭКов, директора кладбищ и так далее. Вот. То есть мы перенесли все это в этот же день в Малаховку. Там уже ждал нас миньян евреев. И, как положено, прочли кадыш, выпили по рюмке водки и доложили Рэбе. Но так Рэбе на самом деле позвонил сам и сказал, что он почувствовал, что уже все сделано в этот день. Мы считали это очередным проявлением, если не чуда, но вот такой проницательности Любавического Рэба.
3: Вы лично встречались с Менахемом Мендлом Шнейрсоном? Какая это была встреча?
4: Это была обычная встреча. Дело в том, что я ведь еще оказался героем хасидского народа. Не только из-за Дубина, а из-за того, что было поручено мне, и был у меня соратник, помощник, лет 10-15 моложе меня, вот такой Нохум Тамарин. И вот мы вдвоем фактически объездили примерно 25 мест, 30 мест. Это заняло у нас 2,5 года. Где-то были известные места захоронений еврейских цадиков, еврейских святых. Где-то нужно было искать это место, догадываться или сверять со старыми картами или с теми специалистами, историками, жившими в Израиле, в Америке, которые занимались хасидским движением. Например, сквирский хасид из Новой Сквиры под Нью-Йорком, с которого я случайно встретил в Коростене, он сказал, что Пинхас Искорица, один из первого круга хасидского движения, вот, возможно, похоронен в Шепетовке, потому что он ехал в Святую Землю, заболел по дороге, и в Шепетовке похоронен. Но никто уже давным-давно не помнит, где это было. Мы с сыном нашли эту могилу. Вот, и его, и его сыновей, и его внуков. Они тоже замечательные. Пинхас Искорица один из мудрейших авторов книг хасидских, а его потомки, братья Шапира и следующее поколение, были основателями крупнейшей на Украине типографии, издательства, еврейского издательства в городе Славута, это рядом с Шепетовкой. Вот, между Шепетовкой и Корицем как раз вот это Славута, и там была типография. Но похоронены они все были в Шепетовке. Или, например, в погребище, в которое мы приехали, и тоже, конечно, никаких евреев уже не было, а только на здании поселкового совета или городского совета была там большая таблица о том, что это место, где был штаб Калиевщины, той самой Калиевщины, то есть выступление украинского народа против буржуазии и угнетателей. На самом деле это конец 18 века, это погромы против евреев, поляков, в первую очередь, и это тот погром, который был в Умане, из-за которого Рабин Ахман и захотел быть похоронен там, где были убиты этой Калиевщиной массой евреев. Но мы нашли старика, который в 30-е годы был сторожем, украинец, который увидел меня, расплакался, на колени упал. Говорит, я 50 лет не видел бородатых евреев. Вот, в кипе.
3: В 88-м году вы приехали в Израиль.
4: Да.
3: Совершили алию. Это был первый приезд. Алия и первый приезд.
4: Нет, это была алия.
3: Это была алия уже.
4: Да. Ну, как выпустили, так я и приехал.
3: Ваши чувства, мысли, первые дни, помните их? Впечатления?
4: Ой, а дело в том, что летели мы в праздник, в пост, Цом Гедали, сразу после Нового года. Это был пост, но моя жена подсуетилась, и в аэропорту в Румынии, где мы ждали, мы были одни там, вот, мы ждали Эляль, вдруг в эту комнату, где нас держали в закрытом ночью уже состоянии, стучал и кричал, и слышу крик: «Михаил Гринберг, Михаил Гринберг». Но думаю, что сейчас назад повезут. Ну, а что такое было? Такие случаи бывали, может, не с евреями. Вот, оказалось, что эта тетка приехала из посольства с пакетами еды, с печатями раввина бухарестского, подкормить вот бедных евреев после поста. Вот, мы приехали. А что, ну какие чувства? Чувства такие. Встречали хабадники, встречали люди в Кипес-Руге, из Содигорские хасиды, целый миньян с сыном Рэбе пришли, устроили прямо перед аэропортом танцы, пляски, бутылка коньяка, печенье, вот.
3: То есть, в смысле окружения вы больших перемен не почувствовали?
4: Да, более того, мы в Асер Ицион, куда нас таки привезли с женой, вот, тут же собралось, это центр абсорбции, тут же пришла масса наших друзей московских, питерских. Вот, это уже ночь была, 4 часа ночи. Вот, на следующее утро пришел Карлин Столинский Рэбе, и нас увезли в синагогу. Потом нас вывезли в Тверью, потом за нами прислали машину содигорские хасиды и повезли нас в Тель-Авив на ташлих, потому что они по-особому ташлих проводят в особое время. А потом ко мне пришел Цалик Шиф, директор издательства «Шамир», и сказал, что мне из Москвы позвонили и сказали, что ты организатор и нужный человек в хозяйстве. Поэтому велено было, пока никто тебя другой не взял, чтобы я к себе взял. И он, и я буквально на третий-четвертый день вышел на работу в издательство «Шамир». Не зная, что мы будем делать, зачем меня взяли, в какую должность, потому что еще алии не было массовой. Книги они издавали, но вот так, чтобы, как произошел через год-два взрыв, этого не было. В общем, я там проработал до тех пор, пока меня не пригласили в Америку для отчета о проделанной работе по поводу кладбищ. Вот тогда я встречался дважды с Рэбе, с миллиардером из Канады по фамилии, я вспомню, который, оказывается, и субсидировал все это мероприятие, всю эту программу. Не хасид, а просто вот такой благодетель, но через хасидские организации, карлин-столинских и хаббатских организаций. Вот, и поэтому как, ну, а каких можно было, какие чувства? Чувство было, что приехал домой, вот, у меня не было амбиций, ведь очень некоторые сломались, те лидеры, которые... Я не был лидером ни в Москве, и я не был лидером здесь никогда. Вот, в партии не состоял. Когда была создана партия «Исраэль Балия», и во главе стал мой ближайший друг и можно сказать, ученик, вот, так я за него все равно не голосовал. Вот.
3: По-моему, вы скромничаете. Вы создали издательство, которое действительно является мостом. Вы создали университет еврейский, о котором мы еще поговорим.
4: А еще через несколько дней ко мне пришли два хасида братцовских, Кац и Зееви. Зееви – это сын Ганди. Хасиды, вот с такими пейсами. Бывшие капитаны израильской армии, примерно капитаны были. Вот. Но после Ливанской войны они, то, что называется, хазарнулись. И надели кипы. Вот. Но их интересовало паломничество по тем местам, которые я вот открыл. И поэтому, опять же, заключили договор, по которому я им даю карту, я разрабатываю маршруты, руковожу первыми группами. Поэтому первые две группы из Израиля, первые два автобуса, я привез в Россию, через две недели еще два автобуса. Если первое было марокканские и братцовские хасиды, которые кричали и объясняли мне, что братцовский хасидизм, он не для ашкеназов, он для нас, для марокканцев, потому что ашкеназы, они такие хитрые, все выверчивают, а мы, марокканцы, люди прямые, и братцовский хасидизм, он тоже прямой. Это они мне в дороге объяснили. А следующая была группа уже сборная солянка, в том числе журналисты были, светские, и религиозные, и так далее. Есть масса фотографий, очень забавно.
3: Михаил Львович, давайте вернемся к книгам, к вашей книгоиздательской деятельности. Вы упомянули, что в первый хумаш, который вы держали в руках, он был напечатан на папиросной бумаге. То есть книг на русском языке, книг на религиозные темы, издания религиозных книг, Талмуд, их на тот момент не было вообще, и вы фактически первым ступили на этот путь.
4: Были какие-то книги в Большой синагоге, например, издали «Агаду пасхальную», вот, но на туалетной бумаге номер два с такой обложкой. Ну, в общем, то есть убожество еврейской культуры и религии в таких книгах отражались полностью. Большинством в конце 80-х годов книг было еврейских. Это были еврейские анекдоты, вот, которые на самом деле чаще всего не были еврейскими. Вот, а мы, наверное, то есть по-настоящему еврейскую книгу в трудящиеся массы Советского Союза еще, потому что началось все в конце 89-го года. В общем-то, я их запустил. Первое это было книги Шамира.
3: Издательство Шамира.
4: Издательство Шамир, религиозная литература. Это была Тания, это был Сидур, это были воспоминания профессора Брановера.
3: Шулхан Арух они издавали.
4: Шулхан Арух я не переиздавал, а переиздал, например, книгу о роли еврейской женщины в еврейской традиции. А параллельно ко мне обратился Натив, который мы тогда активно называли Лишкат Акешер. Вот. И Роберт Зингер, который потом стал великим лидером сионистского движения, директором, президентом сионистской...
3: Всемирного конгресса, да?
4: Да. А тогда он был в Нативе, заведовал русским отделом в Лишкат Акешер. Вот. Мы с ним знакомы были еще до того, еще в Союз он приезжал на ярмарку книжную. И Это первое вино, которое я обменял у него на бутылку водки. Первое израильское кошерное вино, которое было у меня в доме. Это вот обмен с Зингером. Одну распили водку, а другую поменялись. Так вот, он ко мне обратился и говорит: давай издавать, переиздадим книги библиотеки «Алия». И наряду с религиозной охмурительной литературой издательства «Шамир», копии, которые мы делали в больших количествах, «Сидур» 30 тысяч экземпляров, «Тания», философская книга фактически, 10 тысяч экземпляров. При том, что моя задача была напечатать, а уже распространять, продавать это уже был не я. Вот, и книги библиотеки «Алия». Там были книги по истории, были книги Жаботинского, кстати, сборник статей мы тогда переиздали. Вот, «Кибуц, как мы живем», книга для репатриантов, сейчас что-то я... детская книжка. Печатали в Литве, печатали в Таллине, потому что там было это легче. Печатали потом в Питере, уже следующий этап. Но первая печать была в Литве, и вот там-то я сейчас очень иногда рассказываю о начале еврейского книгопечатания в Союзе, я так и свою лекцию или рассказ так и называю. ВЛКСМ, то есть комсомол, КГБ, организованная преступность и израильские спецорганы в деле возрождения еврейского книгопечатания на русском языке.
3: Но если я могу себе представить, как организованная преступность в этом участвовала, как участвовала израильские спецслужбы?
4: Ну как? А натив это кто? А как организованная преступность? Вот он вот так вот тоже.
3: Они спонсировали?
4: Нет, спонсоров никаких не было. Они просто хотели на этом заработать, в том числе.
3: То есть был большой спрос, если был ходовой товар?
4: Нет, не так. Все это было не так, немножко не так. Просто когда я стал искать в Москве издательство, его не оказалось. И пришлось сделать так, чтобы оно было создано. И я свел людей, которые понимали, что такое издательство, вернее, они понимали, что такое продать книгу, но быстро узнали, что они были профессионалы в торговле, официальной и неофициальной. И я их свел с первым кооперативом в Люберцах, который возглавлял Янкель Шойлберович Ровнер. Вот он как раз и представлял вот эту сторону организованную. И вот они познакомились, и они очень успешно начали. Они первым делом издали миллионным экземпляром книгу про Екатерину II. На каждой книге заработали рубь. А рубь на миллион – это миллион. А миллион – это 100 тысяч долларов в то время. На этом можно... И на этом это была первая книга, на котором они заработали деньги. А следующие книги были еврейские. Это потом уже это стало крупнейшее издательство частное в Советском Союзе и в России под названием «Терра». Старшее поколение помнит это. Издательство «Терра» – это десятки тысяч книг. Вот это началось с того, что они напечатали роль женщины в еврейской традиции. И вот впервые слово «терра» появилось именно на двух еврейских книгах. Хотя это были не евреи. Сережа Кондратов никаким боком к нашему народу не имел.
3: Ну, в какой момент вы решили, что для развития еврейского просвещения недостаточно только издавать книги, надо еще просвещать людей в прямом смысле, то есть преподавать, открыть учебное заведение, институт, университет?
4: Ну, это и без меня открывалось, то есть и школа уже была, и уже было то, что называлось Академия Маймонида, это существовало где-то там, А школы были в Москве, и да, уже и по всему Союзу они пооткрывались. Особые условия, но тем не менее они были. А в 92-м году ко мне обратился Рав Штейнзальц, лауреат государственной премии «Государство Израиль», автор десятка книг, переведенные на все языки, но главный его труд — это перевод Талмуда на иврит. Вот. И он очень много занимался, обратил внимание на Россию. И в 89-м году там была под его эгидой, его именем создана ешива. Ешива религиозная, которая существовала в Кунцево на бывшей даче председателя Московской областного, Московской области, вот, Поспелов или кто-то такой. В общем, там была ешива под эгидой Штензальца. Он хотел, чтобы было что-то светское, но с еврейским содержанием. Ну, не совсем светское, хотя хотел светское, действительно. Вот.

0: который выдает документы. Вот, и тогда он обратился ко мне. И я поехал создавать это. В первую очередь я пригласил Аркашу Кавельмана, доктор наук, выдающийся специалист эпохи эллинизма. Он уже тогда иврит знал и даже немножко пытался Талмуд читать. Вот, второй была Софа Шуровская, которая была инженер в НИИ, но и НИИ закрыли, она осталась без работы, и мне ее мои друзья привели и сказали: вот Софа Шуровская, она будет ее большим подспорьем. На самом деле она была, я ее назначил проректором по административной части, и действительно вся администрация была на ней. Вот, 2 дня назад умер Володя Сопкин, профессор, член академии в Москве, социолог. Вот, его я назначил заведующей кафедрой социологии как раз. Аркаша одновременно историей заведовал. Вот, и все, пошли в министерство юридическое, договорились, организовали, там организовали работу бюрократов, которые сами нам вот составили громадное количество документов, ответили сами себе на вопросы, зарегистрировали наш университет, официальное название — Еврейский университет в Москве.
1: Михаил Львович.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: До миллениум нас, миллениум нас.
4: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Ливанские средства массовой информации сообщают об одном погибшем и более чем 10 раненых в результате удара израильских военно-воздушных сил по зданию в городе Тибнин на юге страны. Сегодня во второй половине дня ЦАЛ сообщил, что начал наносить точечные удары по объектам на юге Ливана в ответ на грубое нарушение Хизбаллой режима прекращения огня. Глава местного совета Метулы Давид Азулай заявил, что переговоры с Ливаном бессмысленны до тех пор, пока Хизбалла не будет разоружена. «Я считаю, что ЦАЛ должен в течение длительного времени действовать на море, в воздухе и на суше и наносить удары, прежде всего, силами военно-воздушных сил. Если нам удастся значительно ослабить Хизбаллу по сравнению с ее нынешним состоянием и оставить ей, скажем, всего 10% ее возможностей, тогда можно будет сказать ливанцам: «Хорошо, теперь армия Ливана сможет ликвидировать то, что осталось от Хизбаллы». Но пока этого не произошло, ливанская армия Хизбаллу не разоружит». Глава местного совета Метулы сказал это в интервью журналистам Канрану Бенямини и Мазаль Муали. Он отметил, что хотя огонь ЦАЛа хорошо слышен вдоль всей границы, указания для жителей и туристов не изменились, и повседневная жизнь продолжается в обычном режиме. Второй этап плана Трампа. Три источника в террористических группировках сектора Газа, участвовавшие в переговорах в Каире, сообщили, что делегация Хамаса передала генеральному директору Совета мира Николаю Младенову послание. В нем говорится, что его заявление после встречи с премьер-министром Бениамином Нетаньяху противоречит соглашению, заключенному с Хамасом. Источники также заявили издающейся в Лондоне саудовской газете «Аш-Шарк аль-Аусад», что Младенов ошибся, сосредоточившись в своем заявлении исключительно на вопросе вооружений и не затронув другие вопросы, имеющие жизненно важное значение для жителей Газы. По их словам, целью

0: Заявление было угодить правительству Израиля, и это создает опасное впечатление о том, как соглашение будет реализовываться. Материал предоставил корреспондент КАН Лиран Аарони. Иски с требованием отстранить от должности министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху вновь заявил, что не намерен увольнять Бен-Гвира и что тот был назначен на должность в соответствии с законом. Он также подчеркнул, что административных или судебных оснований для отстранения министра национальной безопасности нет. Бен-Гвир приветствовал заявление Нетаньяху и резко выступил против юридического советника правительства Галиба Рав-Миары. По его словам, чиновники профессионального аппарата не имеют полномочий отстранять министров. «После выборов мы отстраним чиновников Дипстейта», — добавил он. Это сообщение подготовили корреспонденты КАН Тамар Альмок и Яра Шапира. Гилад Эрдан, в прошлом занимавший посты министра внутренней безопасности и постоянного представителя при ООН, завтра объявит о создании новой партии и о том, что депутат Кнессета Юли Эдельштейн займет второе место в ее избирательном списке. Корреспондент КАН Яра Шапира сообщает, что Эдельштейн будет отвечать за главную тему предвыборной кампании новой партии — равное распределение бремени военной службы. Певец Йоав Элиаси, известный под псевдонимом «Ацель» и командующий полицейским отрядом быстрого реагирования в Тель-Авивском округе, вызван завтра на слушание. По его итогам будет решено, продолжит ли он службу в полиции. Об этом сообщила корреспондент КАН Адас Гринберг. Элиаси вызван на слушание в связи с его допросом в отделе по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими. Вместе с ним были допрошены еще трое сотрудников полиции. Их подозревают в содействии ночному клубу, принадлежащему брату Элиаси, и предоставлении ему послаблений со стороны полиции. И в заключение о погоде, сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: До пятницы температура в горах и во внутренних районах страны будет постепенно и незначительно понижаться и вернется к сезонной норме. В субботу погода существенно не изменится. Завтра днем в Иерусалиме и Тель-Авиве ожидается 32 градуса, в Хайфе 31, в Цфате и Бершеве 35, в Бейт-Шиане 39, в Эйлате 42 градуса. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, мир ушалайм.
3: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
4: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе. Это был теракт. Каковы главные выводы из армейского расследования трагедии 10-дневной давности в палестинской деревне Таль? Спросим у Сергея Гранкина. Временно замороженный Багац приостановил перевод денег ультраортодоксам. В чем причина, нам расскажет Максим Гулер. Время презентации, о последних новостях предвыборной кампании поговорим с Ариком Эльманом. И запретить все дроны. Последствия утреннего инцидента с беспилотником в небе Бен-Гуриона нам объяснит Авраам Кимхи. Минус кремлевская нефть. Дамаск готов отказаться от российского горючего для снятия американских санкций. Обсудим сенсацию с Александрой Апельберг. Ну и бесплатное жилье и ничего Израилю. На демократических праймерис в Мичигане победил открытый антисемит. Подробности узнаем у Ирины Цукерман.
3: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
4: Армия опубликовала результаты расследования нападения на окраине деревни Таль, юго-западнее Шхема, в результате которого погибли майор Юваль Эзра и капитан резерва Беньяу Меле, Зихронам Левраха, а также получили ранения камнями координатор сил безопасности поселка Хават-Гелат и другие гражданские лица. Согласно результатам расследования, событие является терактом, но при этом были допущены несколько нарушений как со стороны армии, так и со стороны организаторов и участников трагической экскурсии. Обсудим расследование с Сергеем Гранкиным, военным корреспондентом 9-го канала. Сергей, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Но прежде чем мы перейдем к обсуждению результатов расследования, я не могу не обратить внимание на информационные ленты, а там сообщение об активизации наших действий в Южном Ливане и обвинениях в адрес Хизбаллы по нарушению условий перемирия. Что происходит и как вообще это влияет на израильско-ливанские переговоры, которые проходят в Риме?
5: Я зачитаю формальную информацию пресс-службы израильской армии. В ответ на вопиющее нарушение со стороны террористической организации «Хизбалла», Цааль начал наносить точечный удар на юге Ливана. Речь идет о двух населенных пунктах, о деревне Аль-Масури, Мансури, жители которой несколько часов назад получили уведомление о необходимости срочно эвакуироваться как минимум на 1000 метров от населенного пункта, и Маджлизун, где уже давно работают наши саперы, и где часто звучали взрывы, но, по всей видимости, там что-то произошло. Что это такое за вопиющее нарушение, мы можем догадываться, пока военная цензура нам говорит об этом, не разрешает, но армия уже начала действовать и отвечать, собственно, на это нарушение. Это в пределах, так сказать, красной линии, да, на стрельбу по нашим солдатам, на любые провокации, на пострадавших с нашей стороны. Офицеры не просто могут, а обязаны отвечать. Это примерно то, что мы сейчас и видим. Но нужно сказать важную вещь, что в Аль-Мансуре эвакуация началась чуть раньше, чем мы узнали об этом вопиющем нарушении. Где это точно произошло, Маджлизун или в Аль-Мансуре, информации нету, но похоже, что вот где-то в этом районе, чтобы было понятно, это примерно 6-7 километров от нашей границы. То есть это территория, которая полностью контролируется израильской армией, которая не входит ни в какие пилотные проекты. Она внутри желтой черты. Вполне возможно, была инфильтрация террористов. Иногда бывали необнаруженные фугасы раньше. Ну, если вспоминать просто истории прошлого, ну, мы понимаем, что действительно что-то произошло, и армия на это немедленно начала реагировать.
4: Значит, будем ждать развития событий, сообщений от армии по причинам, что за действительно за нарушение Хизбаллы. Будем надеяться, что все живы и никто не пострадал. А речь идет о шиитских деревнях, я правильно понимаю?
5: Да, конечно.
4: И, видимо, раз эвакуация началась до официального объявления, значит, на земле тоже идет какая-то координация, хотя вообще сообщалось, что все шиитские деревни эвакуированы и безлюдны. Но, в общем, выясняется, что это, мягко говоря, не совсем так.
5: По дороге на Аль-Мансури ливанская армия выставила блокпост и начала пропуск местных жителей, что является нарушением пилотного соглашения. Во-первых, ливанская армия не должна была действовать в этом районе, а во-вторых, пропускать местных жителей в район, где израильская армия не закончила свои действия, где они взрывают, грубо говоря, дома и продолжают охранять территорию, это просто смертельно опасно для людей. Но отсутствие координации с ливанской армией – это уже не первый случай. Я уверен, что через высокие чины этот вопрос решится довольно быстро. А вот то, что есть отсутствие координации на среднем уровне командования, это совершенно очевидно. Эта проблема была видна в самый первый пилотный день, когда нашим солдатам пришлось открыть огонь в воздух, потому что ливанские...
4: Да, они решили продвинуться дальше, продвинуться. Да, чем можно. Надеюсь...
5: А рации, чтобы поговорить между собой, у них просто-напросто не было и нет. Ну, я могу понять ливанских военных, которые опасаются израильских раций и пейджеров.
4: Да, ну, надеюсь, что как раз в Риме сегодня обсудят эту ситуацию и тоже придумают какой-нибудь выход из ситуации. Переходим на вот то самое расследование. Так была разрешена экскурсия или не была? И почему вообще организаторы без согласования прошли через зону A, которая, как мы знаем, запрещена для посещения израильтянами?
5: Ну, я предлагаю для начала отказаться от этого слова «экскурсия», которое просто вызывает, ну, на самом деле, шок. Ну, какая это экскурсия? Ну, давай назовем это зорницей, военизированным маршем, я не знаю, пропагандистским походом, но это точно не экскурсия, хотя они взяли с собой детей, что организаторов этой акции, конечно, не украшает. Но наличие детей не означает, что это была экскурсия. Это была незаконная акция по территориям, которые запрещены для доступа израильтян, совершенно откровенно запрещены. Началось шествие Вар-Браха, и они пошли вниз через хребет, те, кто знает вот эту территорию, там ты проходишь Би, потом Эй, а потом уже выходишь к Халат-Гилат, где, собственно, этот марш должен был завершиться. По дороге деревня Тель. И
4: то есть, экскурсант... в общем, провокация была ожидаема.
5: Они происходят каждые выходные, это не новость абсолютная, и с той, и с другой стороны. Израильтяне, поселенцы, ну, вот организаторы этих маршей, уверены, что они таким образом заявляют право на землю. Обращу внимание, что все главы местных советов Иудеи и Самарии поддержали Ави Блюта, командующего центральным округом, который запрещает такие марши, которые выносят административные запреты конкретно для их организаторов, участников, ну просто потому, что это поджигает территорию, солдатам и так хватает работы. И на этот раз армия, как говорится, в расследовании выступила не очень четко. Почему? У них не было маршрута. О том, что двигается этот марш, они узнали только где-то в районе там 7:30, хотя...
4: То есть через 2 часа после начала.
5: Совершенно верно. И наблюдатели просто засекли с одной из вышек и выслали туда патруль. Но, по всей видимости, наблюдатель не оценил масштабы происходящего. В деревне Тель тоже живет несколько тысяч человек. И поэтому свалка получилась такая, которую солдаты просто остановить не смогли. Они кинулись, они пытались стать живым щитом, они пытались разделять. Была вызвана подмога с Хават-Гилат. И, собственно, офицер безопасности Хават-Гилат, Двир, и был тот человек, у которого выхватили оружие, и из его винтовки началась стрельба. Ну, а дальше прямо скажем, да, в расследовании это не сказано, но я могу озвучить, что там была стрельба во всех направлениях, просто потому что многие не готовы действовать в таких условиях. Они, это специальная подготовка, стрельба в заселенной, что называется, местности.
4: Ну, где, когда мы говорим про Газу, мы, собственно говоря, и говорим, что заселенная территория.
5: Поэтому сколько наших... сколько израильтян было ранено или убито дружественным огнем, так называемым, мы не узнаем, потому что, например, Беньяу, родственники Беньяу запретили проводить вскрытие.
4: По религиозным причинам.
5: Рядовой мог схватить несколько пуль в спину, что, по всей видимости, произошло.
4: А в прогулке участвовали действующие военнослужащие в отпуске. Вообще, насколько это распространенная проблема в Иудее и Самарии, и каким последствиям для них может привести расследование полиции ЦАЛя?
5: Это история так называемых территориальных бригад. История была очень правильная, классная, она здорово помогла. В каждом поселке армия выделила несколько ставок и взяла на зарплату, фактически на зарплату резервистов, тех человек, которые владеют, тех людей, которые владеют оружием, которые понимают ситуацию, которые местные, у них есть все там способы связи со всеми местными властями, и они действительно оказывают очень серьезную помощь армии, хотя они фактически армией являются. Они в форме, они получают приказы, они получают паёк, они получают зарплату, но при этом живут они в поселке. При этом они местные. И эти ребята местные берут оружие армейское и сопровождают такие экскурсии, потому что там действительно идут дети, там идут женщины, не пойти в сопровождение. То есть бросить без охраны...
4: Невозможно, да.
5: Но это неправильно. Сообщить командованию... Вот это они обязаны были сделать. Но, насколько мы понимаем, какое-то предварительное сообщение, вполне вероятно, что как раз от этих солдат и поступило.
4: Сообщение было, но выводов, к сожалению, не было.
5: Начальника генштаба и Яль-Замир пообещал разобраться. И вот эти двое солдат точно будут наказаны, отчего ситуация сильно в лучшую не изменится.
4: Продолжим следить за последствиями этого расследования. Спасибо за участие в нашей программе, Сергей. О результатах расследования, обстоятельств трагедии, произошедшей около палестинской деревни Таль 10 дней назад, я говорил с военным корреспондентом 9 канала Сергеем Гранкиным.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Багац приостановил перевод миллионов шекелей, которые предназначались в основном ультраортодоксальному сектору. Все это несмотря на вчерашнее решение финансовой комиссии Кнессета. Согласно вердикту суда, речь идет о временном ордере, а окончательное мнение будет сформировано в ближайшее время после рассмотрения апелляции по существу. Вместе с тем, ранее судья Штайн отклонил просьбу организации «Хидуш» за свободу религии и равенства об остановке заседания финансовой комиссии до проведения отдельного обсуждения. Обсудим нюансы решения Багац с обозревателем по юридическим вопросам Максимом Гулером. Максим, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил.
4: Начнем заседание финансовой комиссии. Вообще, насколько экстренной должна быть ситуация, чтобы спикер Кнессета задействовал особый режим регламента и провел вот это заседание уже после, по сути, распуска парламента? Финансирование ортодоксальных партий, вообще ЕШИВ, во время парламентских каникул, это уже уровень национальной угрозы или пока еще нет?
6: Речь идет о так называемом экстраординарном случае, согласно существующей практике, согласно уставу Кнессета. Действительно, спикер Кнессета, в данном случае Амир Охана, имеет право, обладает полномочиями созывать экстренные заседания, как пленарные, так и, к примеру, заседания той или иной комиссии, в данном случае финансовой комиссии, которую возглавляет депутат от Ликуда Ханох Мельвицкий. А проблематичность этого самого заседания заключается в том, что речь идет не о каком-то важном и неотложном деле, которые требуют того, чтобы вот депутаты, которые находятся в так называемых летних каникулах, да, и в предвыборный период, и все это уже меньше, чем 90 дней до выборов, вот чтобы они приехали и обсуждали перевод, обратите внимание, коалиционных денег. Это на самом деле выполнение коалиционных обещаний. Добавьте к этому всевозможные временные и промежуточные указы того же Высшего суда справедливости о том, что на фоне непринятия закона о призыве, добавьте к этому закон о неаресте уклонистов, представителей ультраортодоксального сектора, перевод такой суммы сейчас в обход всех этих вышеуказанных вердиктов и положений и подзаконных актов, в принципе, идет в разрез существующей практики. Именно на этом основании судья Верховного суда заморозил. Причем речь идет о некотором... На иврите называется цавараи. Цавараи – это временный указ.
4: Да,
6: то есть он может существовать буквально несколько дней. Это не промежуточный, который остается до выяснения всех обстоятельств. Речь идет о том, что сейчас представители Кнессета, они же законодатели, ну и, к примеру, Ханох Мельвицкий или юридический советник этой самой комиссии, должны будут аргументировать, почему нужно было созывать комиссию в столь экстренном режиме, ну и вдобавок к этому, зачем нужно переводить вот такое количество денег, в то время, когда, к примеру, мы слышим и видим, что постоянно представители армии обороны Израиля говорят, что денег и средств в бюджете не хватает, и этих денег нет. И обратите внимание, это не коалиционные деньги, которые якобы там носят какой-то... сама сумма этих переводов, она небольшая. Это значительные деньги. 335 миллионов шекелей Министерству по делам поселений. 72 миллиона на еврейскую культуру, в то время как в армии не хватает 40 миллионов, да. 26 миллионов на предотвращение отсева из ЕШИВ, понимаете, да?
4: Да, чтобы они не служили, чтобы они не отсеивались.
6: Да, их нужно вернуть назад, чтобы их потом не арестовывали. Ну и 26 миллионов для молодежи партии ШАС. Ну еще 32 миллиона на группы продленного дня для школ, летние каникулы и все вот это вот.
4: У меня
6: опять
4: еще
6: же,
4: будет.
6: Для представителей ультраортодоксальных партий.
4: Да, у меня еще будет, судья... Максим, будет еще вопрос про эти 26 миллионов. Я просто хотел бы спросить про вот судью Алекса Штайна, который, собственно...
6: Консерватор?
4: Вот, в том-то и дело. То есть коалиция говорит, что суд превышает свои полномочия, но судью Штайна сложно назвать прогрессистом. Он консервативный судья, и получается, что требование соблюдать собственный регламент Кнессета теперь считается посягательством на демократию?
6: Ну, все, что говорят в последнее время законодатели, является с их точки зрения посягательством на ту самую демократию. Причем они сами забывают, что основной принцип или база этой самой демократии, в Израиле, конечно, она своеобразная, да, но это разделение ветвей власти, законодательная, исполнительная и юридическая, ну или судебная система, да. Но мы прекрасно понимаем, что и исполнительная, и законодательная – это одни и те же люди, то есть здесь разграничений быть не может. И не факт, что... когда народные избранники утверждают, что они черпают свои полномочия из так называемого суверена, да, то есть они получили этот мандат от избирателя путем того самого голосования, которое, опять же, должно будет состояться 27 октября, пройдут в Израиле выборы. Да. Вот на основании вот этого вот всего они якобы считают, что у них есть полномочия принимать законы или какие-то подзаконные акты или временные решения, да, на фоне дискриминации или дискриминации и отдельно взятой группы населения.
4: Да.
6: И так это не работает. И в данном случае Алекс Штайн говорит, что помимо вот всего вот того, о чем мы сейчас с вами говорили, речь идет о том, что сама процедура, в ней были допущены изъяны. Почему? Потому что, как правило, когда собираются, даже не в экстренном случае, да, не в экстренном режиме, собирается комиссия, во-первых, нужно пригласить членов оппозиции, которые, безусловно, присутствовали, но они туда приехали, потому что кто-то, что называется, проболтался. И это первое. И второе, когда принимаются решения о переводе денег, мы говорим все-таки, опять же, не о количестве денег, мы говорим о...
4: Мы говорим о предвыборном деньгах... периоде вообще, на самом
6: Нет,
4: деле.
6: Мы говорим о деньгах налогоплательщиков. Нет такого понятия «государственная казна». Это говорил не я, это говорила когда-то Маргарет Тэтчер. Нет такого «государственные деньги». Все это деньги наши с вами. И когда на заседании комиссии отсутствует юридическая оценка ситуации, не представлена позиция юридическая по этому вопросу, не представлены данные, и когда комиссия одобряет перевод суммы денег на запрос, который в разы больше, чем сам запрос. И условно, какой-то орган просит 5 шекелей, вы переводите 10. На каком основании? Вот и об этих изъянах и говорит судья Алекс Штайн. Опять же, не вдаваясь пока, не обсуждая вопрос по существу.
4: Это правда. Ну и напоследок сладко, что называется, да, вот в списке утвержденных расходов числятся те самые 26 миллионов шекелей на, цитата, «предотвращение отсева учащихся из ешив». На фоне горячих споров о призыве это выглядит чуть ли не попыткой доплатить за то, чтобы люди просто оставались в стенах учебных заведений и не подлежали призыву. Как-то это от коалиции, которая вот сейчас глава правительства заявил, что в следующем КНЕСТе широкая коалиция «Национальное единство» примет закон о призыве. Но вот, вот перевод 26 миллионов...
6: Опять же, мы сейчас не, я сейчас не вдаваясь в политику, это, правда, не мое поле, но именно этот самый глава правительства Бениамин Нетаньяху, не то что был инициатором, но тем не менее, во всяком случае, так говорили, во всяком случае, да, что он как бы не то, что был инициатором, но как бы сделал все, чтобы каким-то образом попытаться договориться с представителями ультраортодоксальных партий, чтобы те поддержали другие законы, которые интересуют коалицию, чтобы вот мы тогда примем для вас вот эти законы, которые освобождают от ареста уклонистов. И поэтому после того, как мы понимаем, что этот закон был опять же заблокирован в суде, опять же этот столь ненавистный представителем правящей коалиции Багац, мы вновь опять сталкиваемся с тем, что когда закон заблокирован, вдруг выходит тот же глава правительства и говорит, конечно, надо арестовывать, ну, простите, ну, тогда решайте сначала. Опять же, все это надо решать не в рамках эфира, а, конечно же, на избирательном участке.
4: Да, это правда так. Вообще мне интересно, как будет выглядеть вот эти траты 26 миллионов, то есть то ли охранников наберут в ешивы, чтобы они не уходили, то ли...
6: Денег то ли не переведут. Как-то. Это как, ну, это понятно, уже, это уже понятно, что денег не то, что уклонисты, а вот те, кто отсеивается или предотвращение отсева из ешив, я думаю, что эти деньги просто не переведут.
4: Ну что ж, будем продолжать наблюдать. Спасибо, Максим, за участие в нашей программе. Решение Багаца по приостановке перевода бюджетных средств на нужды ультраортодоксов мы говорили с обозревателем по юридическим вопросам Максимом Гулером.
3: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
4: Предвыборная кампания входит в режим презентаций. В ближайшие дни мы услышим немало новостей о новых партиях, списках, которые планируют принять участие в октябрьских выборах. Партия резервистов Хендли Трупера буквально в эти минуты должна сообщить о своих планах, а завтра состоится презентация новых правых под руководством Гилада Эрдана и Юли Эдельштейна. Обо всем об этом и о неожиданном заявлении Давида Амсалема поговорим с политологом и нашим коллегой, ведущим КанРека Ариком Эль. Арик, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
4: Ну вот Йоас Хендель и Хилли Трупер уже давно говорили о своих намерениях, даже в опросах они стали регулярно проходить электоральный барьер. Ждать сегодня каких-то сюрпризов?
7: Я думаю, что здесь скорее главный вопрос, который будет им задавать, и это будет вопрос о том, будут ли они объединяться еще с кем-то. Потому что 4 мандата в опросах, это, конечно, очень мило, но сегодня они есть, завтра их нет. И после того, как завтра Эрдоган и Эдельштейн объявят о создании своей партии, Бенни Ганц продолжает декларировать, что не намерен покидать избирательную гонку, Я думаю, что начнется уже вопросы начнут возникать относительно того, насколько они будут все те, кто находится Ликуда и чуть правее Зинкота, насколько они будут готовы объединиться и на базе какой позиции. Потому что мы знаем, что если Эрдоган и Эдельштейн жестко придерживаются идеи о том, что единственная коалиция, которую они готовы поддержать, это коалиция, которая объединит все сионистские партии, то у партии Милойников, Генделя и его коллеги есть несколько иной взгляд на это. Они, в принципе, готовы к созданию узкой коалиции во главе с Эйзенкотом. Это тоже вариант. То есть главная проблема всех этих списков — это то, что они будут бороться за одни и те же голоса, если не найдут способ объединиться.
4: А вот почему так тянут Эрдоган и Эдельштейн? Кажется, уже третий раз переносят презентацию. Что-то они не могут сформировать там?
7: Там два фактора играли роль. Один из них — это, так сказать, спекуляции, которые были внутри Ликуда относительно того, что если прояснится окончательно вот этот момент с запретом ныне действующим министром, заместителем министра, депутатом Кнессета, бороться за места в новом списке, отведенные для регионов, и еще помимо этого они теперь будут по решению противного суда лишены права на получение брони премьер-министра в случае, если он выразит такое желание, то тогда найдутся еще несколько кандидатов, которым, в общем-то, терять нечего, которые находились на периферии, скажем так, нынешнего действующего ликудовского консенсуса в течение этого квеста, и они могут попытаться пойти найти себя в этом новом списке вместе с Эрдоганом, Эдельштейном, может быть, Даном Милузом. А то все это депутаты от Ликуда. Эрдоган был министром и депутатом от Ликуда в предыдущих квестах. Эдельштейн и Илус — это два депутата, которые жестко обострились. Да. И мы знаем, так сказать, как они развивались. Плюс еще, конечно, есть Шарон Эскель с ее новым списком, но у нее там она не является в данный момент особо привлекательным партнером в силу вот этого, так сказать, скандала, в которую она попала, и где, так сказать, уже прокуратура и полиция теперь должны выяснять, кто из них, она или представитель Ликуда, сказали неправду Верховному суду вокруг скандала с голосованием по кандидатуре государственного контролера.
4: Да, ну, в общем, скандал, конечно, в данном случае мешает. Какие еще списки нам ждать появления? Там, насколько я понимаю, Зиуд в какой-то момент хочет...
7: Судя по всему, Зиуд обязательно будет. Не будем забывать, так сказать, Ави Мауза и его бессменный список. Теперь это партия... Это Ноам Ле-Исраэль, да, очень важно. Okay. Ну и это мы все говорим о правом крыле, а на левом крыле самое интересное — это, конечно же, что произойдет с арабскими партиями. Мы слышим сегодня, что вроде соглашение о присоединении бывшего депутата Кнессета и бывшего
4: министра
7: Сигаловича к Мансуру Аббасу подписано, якобы, и что он вроде займет второе место, пока официально сообщения об этом нет. И Сигаловичу, если это произойдет, придется отвечать на вопрос, который будет крайне любопытным. На данный момент официально программа партии РАМ и исламского движения, которое ее породило, объявляет Израиль нелегитимным колониальным, так сказать, образованием, которое не имеет права на существование, должно быть заменено там другими. Сигалович, разумеется, настаивает, что он продолжает оставаться сионистским депутатом. То есть тут
4: Насколько я понимаю, условие — это принятие декларации независимости, поддержка партии РАМ и признание необходимости всеобщего призыва на альтернативную службу, в
7: том будет очень интересно послушать, не столько, так сказать, ради престижа Йоу Сигаловича, сколько позиционирование Мансура Аббаса, да, который будет говорить о том, насколько он стремится продвинуться в ряды коалиции, может быть, даже любой коалиции, да, с такой программой. То есть если вдруг выяснится, что партия РАМ под руководством Мансура Аббаса превращается фактически в сионистскую, то тогда теоретически в случае необходимости Бенямин Нетаньяху может попробовать снять возражение своих правых партнеров, присоединить Аббаса к своей коалиции, как он в свое время пытался это сделать. Так что перед нами еще много интересного.
4: Да, и там, судя по опросам, я видел, что в случае, если Сигалович присоединяется, то партия РАМ получает дополнительный мандат, но забирает его у оппозиции. Так что...
7: Ну, разумеется, никто не перейдет из правого условного лагеря Нетаньяху в лагерь противников Нетаньяху, потому что Йоав Сигалович займет место в партийрам. Это реорганизация голосов внутри списка. Недаром есть те, кто говорит, что в конечном итоге вся эта сделка ведет к тому, что Сигалович в какой-то момент сможет просто выйти из списка РАМ, создать фракцию одного депутата и обеспечить необходимый 61-й мандат, в случае, если этот мандат будет нужен узкой коалиции с, предположим, с Изенкотом во главе.
4: Возможно, такой и так. Последний вопрос, не можем пройти мимо. Давид Амсалин заявил, что был бы рад видеть Изенкота в рядах Ликуда. Он сказал, что тот хороший человек, но не может быть премьером. А вообще, это что, просто мечты Амсалима или понимание того, что Изенкот привлекает себе все больше традиционного электората Ликуда из числа сефардов и восточных евреев?
7: Айзенкот активно над этим работает. Да? Он никому не позволяет забыть, что его ашкеназская фамилия никого не должна...
4: вводить в заблуждение,
7: не,
4: да.
7: Не должна вводить в заблуждение. На самом деле он, так сказать, идет на то, чтобы стать первым, так сказать, премьер-министром Израиля, выходцем из Марокко. Да?
4: Вообще восточными первыми евреями.
7: Он намекает на это, его суррогаты об этом открыто говорят и стремятся, так сказать, играть на этом поле, потому что с их точки зрения, с точки зрения самого Изенкота, это крайне важно. Это если можно будет убедить хотя бы несколько мандатов Ликуда перейти в лагерь Изенкота, это может обеспечить ему победу. Что касается заявления Амсалима, тут есть понимание, скорее всего, что в данный момент попытка организовать кампанию, скажем так, очернения Изенкота и изображение его как опасного левого кандидата у Ликуда не очень работает. То есть и мы видим, что, скажем, Бецалель Смотрич, он очень активно в этом направлении действует. У него есть очень четкая по этому поводу программа, но понятно, что Бецалель Смотрич ни одного голоса, опять же, с противоположного лагеря или из сторонников Изенкота на свою сторону не перетягивает. Скорее, Смотрич стремится убедить тех колеблющихся избирателей национально-религиозного лагеря, которые думают все еще голосовать за Нафтали Беннета или, может быть, пойти голосовать за новый список Эрдана Эдельштейна, что подобного рода распыление голосов может привести к появлению, в кавычках, левого правительства, где судьба еврейских поселений в Иудее и Самарии будет проблематичной.
4: Кстати, знаете, напоследок...
7: У Ликуда есть проблема. Ликуд все еще не может, не нашел пока стратегии, которая позволила бы нанести удар по популярности Изенкота среди колеблющихся избирателей, голосовавших в ноябре 2022 года за нынешнюю коалицию.
4: Это, правда, очень любопытно. Тут наш коллега, как раз Габи Вольсон, говорил, что он был на встрече с Изенкотом, и было ощущение, что вот он на встрече с старым Маарахом. Теперь, значит, то есть старый Авадоид. А Давид Амсалин говорит, что это старый Ликуд. Ну, в общем, любопытно, да. Что-то старое такое традиционное. Спасибо, Арик.
7: В этом суть попытки Изенкота стать лидером нынешней горки. Собрать голоса из этих двух лагерей.
4: Спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с политологами, нашим коллегой, ведущим Конрека Ариком Эльманом.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
4: Необычный, в то же время тревожный инцидент в небе над аэропортом Бен-Гурион произошел сегодня утром. Гражданский беспилотник буквально вторгся в воздушное пространство гавани, что привело к переостановке всех взлетов и посадок. Причем случилось это в момент пиковой нагрузки работы над БАГа. По итогам гендиректор Минтранса созвал совещание, и теперь вовсю обсуждается полный запрет на полеты беспилотников над страной в целом. Будем говорить об этом с Авраамом Кимхи, бывшим командиром воздушного судна авиакомпании «Ляль», специалистом по расследованию авиационных катастроф. У нас есть, вот он с нами на линии. Шалом леха, Авраам Кимхи, кабарнит «Ляль», шиавар вихокер тунот теуфа. Мабидюк коре баавир шемизаим рахпан о ло мизуэ беизор Бен-Гурион. Вляма питарон айхиди бешаот аомес у ацерат мухлетет шел амраот ונחיתות.
8: לא רק בשעות
4: אור. не слышно нашего гостя. Я ему задал вопрос, что происходит вообще в воздухе при обнаружении неопознанного дрона в районе Бен-Гурион, почему единственным решением в пиковые часы остается полная остановка взлетов и посадок. Но, знаете, прежде чем говорить про взлеты и посадки, видимо, нам надо немножечко наладить связь, которая мешает нам вывести гостя на линию. Мы ждем сейчас, пока технические у нас небольшие проблемы, но вот надо иметь в виду, что действительно власти и вообще силы безопасности почти в открытую говорят, давайте запретим... А, все, возвращаемся. Аз-кен, а не Макшивли Чуватха.
8: Мотоц шитас баавир, амируйот, аминималиот шело, בסביבה של שדה תעופה, הוא יכול להיות 200 קשר, שזה 350 קילומטר בשעה. תחשבו שאתה נוסע 80 קילומטר בשעה בכביש, ומישהו זורק לך בקבוק קטן לשמשה. בדרך כלל אתה תאבד את הראש, כי השמשה תישבר עליך. עכשיו תחשוב על פי 5 מהירות, ואיזה כלי קטן ששוקל 10-15 קילו. בכל מקום שהוא פוגע באווירון, זה נזק. אם זה פוגע בחלון, של המטוס עצמו במקום שעשוי להישבר, זה עשוי גם להרוג מישהו. אם זה פוגע במנוע, זה עשוי להרוס את המנוע. כל הדברים האלה אסור שיסתובבו באוויר במקומות שמטוסים טסים.
4: כן, תן לי לתרגם ברשותך. значит, אברהם говорит, что, ну, понимаете, дело в том, что минимальная скорость полета самолета 300 км в час. Ну, вот просто представьте, что вы едете на скорости 80 км, и вас скинули бутылку, да, это может снести вам голову. В общем, на таких скоростях любая маломальская помеха, она смертельно опасна, и поэтому других вариантов нет. Лама марахота гилуи в агана каимот без детуфа льоиц лихо линатрель это юм лифнейшу...
8: המילה, השאלה שלך, כן, השלך שלך היא לנטרל, הם רואים אותו, אבל אין להם קשר עם מישהו על הקרקע שלא קשור לזה התעופה שמתפעל את הדבר הזה. כלומר, איך אתה יכול לעצור אותו? או שתיקח עובד צייד ותירה בו, או תחפש את הבן אדם עד שתמצא אותו, את זה שמתפעל. לכן החוק לא מרשה על יד שדה תעופה בכלל לתפעל כלים שמעופפים. נקודה, אסור.
4: Я спросил, почему существующие системы обнаружения и защиты аэропорта не смогли нейтрализовать угрозу, на что мне говорят, они его видят, конечно, но у них нету связи, как бы, как они могут искать, им надо с кем-то связываться, им надо связываться, искать того, кто запустил этот беспилотник, поэтому, в принципе, запрещено в целом использовать беспилотники гражданские в районе аэропорта. Мемшила, Шуклим, Исур, Мухлят, Альтисат, Рахпаним, Мишикулей, Битахон. От кама район Казе, Бихляль, Исуми, Мипхина, Технит, Варегулитория.
8: Рахпаним, Беколам, Дина?
4: Кен.
8: Зеки Моша, Атат, מכיוון ששני אנשים שתו אלכוהול ועשו תאונת דרכים, ממחר אסור להכניס וודקה לארץ. יש דברים שההיגיון שלהם לא עובד. אתה לא יכול להפסיק הכל. אתה יכול לא לאשר לאף אחד, אתה יכול לחפש אותם, אתה יכול לנסות לתפוס אותם, אתה לא יכול לעשות חוק שלא מאשר חופש, כזה או אחר במקום אחר. נכון שזה מסוכן בעיקרון, אבל זה רק מסוכן איפה שמטוסי נוסעים מסובבים בגובה נמוך. כשזה בגובה גבוה, זה לא מפריע לאף אחד. לכן, באזור שדה תעופה, אם אני טועה לפני כמה שנים, היה ג'יפ שהיה מסתובב בכל מיני מקומות מועדים, ומחכה ומחפש אותם, את המפעילים של הכלים האלה. אני לא יודע איך זה היום, אבל אני יודע שפעם היה דבר כזה, מפני שזה ממש מסוכן.
4: כן, תן לי לתרגם. Я спросил, что, ну вот, теперь в правительстве рассматривают возможность вообще полного запрета использования гражданских беспилотников, то есть такую полную регуляцию, и вопрос, насколько вообще это реализуемо по всей стране, на что Авраам говорит, что, ну, это все равно, что если случилась авария после, там, выпитого алкоголя, запретить завоз водки в страну в целом. То есть понятно, что это не совсем реализуемо. Но другое дело, что надо просто работать над этим, как бы надо просто искать какие-то выходы. Вот раньше он говорит, что вокруг аэропорта ездил джип, который как-то пытался найти вот тех, кто запускает эти беспилотники, не знает, как происходит сейчас, но надо искать какие-то другие возможности решения этого вопроса. איזה טכנולוגיות אלטרנטיביות יש? יש את המומחים שמדברים על... כן.
8: יש דרך לחפש את התדירות, או את התדר, את הפריקוונסי, שהכלי הקטן הזה עובד עליו, ולעלות עליו ולהפסיק אותו, או להפריע לו. אבל גם הקטנים האלה מפתחים שינויים כל הזמן, כי גם הם מעוניינים. זאת אומרת, אתה יכול רק דרך חוק לעשות את זה, לדעתי. למרות שטכנית כמובן אתה יכול לחפש את התדר.
4: יש את הגיאופנסינג, נכון? שזה כאילו, זה נקרא גיאופנסינג.
8: כן, כן, פנסינג זה גדר, כן, נכון, בוודאי. אתה יכול לעשות לזה פריקוונסי פנסינג. אפשר, אני לא יודע איך זה, יכול להיות שכבר יש את זה באיזשהו מקום, כי כל הפריקוונסי שעליהם הכלים עובדים, הם ידועים, זה לא משהו סודי. זאת אומרת, אתה יכול לעלות על הפריקונסי, ולא לתת לשום כלי לעבוד בסביבת שדה התעופה, למשל.
4: אוקיי, תודה רבה לך, תודה רבה
8: על השתתפות
4: בתוכניתנו. И последний вопрос я спросил, а как вообще, в принципе, бороться с этим? Какие есть варианты? Ну и, в общем, наш гость, конечно, предлагает понятную нам многим тот самый знаменитый рэп. Радиоэлектронная борьба. То есть вычленять вот те волны, на которых идет управление этими беспилотниками, подавление производить и, соответственно, блокировать зоны в районе аэропорта, как раз вот те вот зоны, ну, как бы, которые волны, которые позволяют вот хулиганам, по сути, хулиганам, которые играют с огнем, играться, развлекаться и подвергать опасности многих людей, просто большое количество людей. О появлении беспилотника в небе Бен-Гуриона сегодня утром и о последствиях этого события мы говорили с Авраамом Кимхи, бывшим командиром воздушного судна авиакомпании «Ляль» и специалистом по расследованию авиационных аварий.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Драматические сообщения приходят из Сирии. Дамаск готов отказаться от российских нефтяных поставок ради полной амнистии США. Как сообщает Рейтер, режим Ахмада Ашара согласился резко сократить импорт нефти в обмен на снятие с Сирии статуса государства-спонсора терроризма. Напомню, этот статус держится на Дамаске 79-го года, и администрация Трампа прозрачно намекнула: хотите инвестиции американские компании, прощайтесь с Москвой. О том, способен ли Дамаск окончательно кинуть Кремль, чем Трамп заманивает Ашара и как на этот геополитический разворот смотрит в Иерусалиме, мы поговорим с Александрой Апельберг, востоковедом, автором телеграм-канала «Апельберг». Александра, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
4: А разрыв с Москвой вообще, насколько реален этот шаг для Сирии? Дело в том, что не только Ашара, но и его предшественники, в общем-то, сидели на российской нефтяной игле. Есть ли у Дамаска какая-то реальная техническая, финансовая альтернатива вот прямо сейчас?
9: Ну, честно говоря, не очень понятно, потому что не только Сирия действительно и при нынешнем режиме, и при прошлом сидела на нефтяной игле России, но в последнее время она еще больше на нее подсела. И чем заменить, даже при всем желании, вот эту российскую нефть, в общем-то, непонятно. Тем более, что те самые санкции, о которых идет речь, вот это звание горькое страны-спонсора терроризма, это одна из главных причин, почему Сирия действительно не может закупать никакую другую нефть, по сути. Никто ей ее просто не продает, именно из-за вот этого статуса. И как США и Сирия собираются
4: решать эту проблему?
9: Да, какой будет тайминг, кто первый, в общем, должен сделать этот шаг, как-то Ашара должен сначала отказаться от российской нефти в пустоту, как будто бы, или все-таки США сначала откажутся от этого ярлыка, чтобы дать какое-то пространство для маневра, это все пока, в общем-то, непонятно, и об этом пока... пока говорят, в общем-то, какие-то анонимные, неуполномоченные давать комментарии источники, но понятно, что направление США, в общем-то, выбрано. И действительно, США хотелось бы, чтобы Россия имела поменьше влияния в Сирии.
4: А Москва, вот у нее есть какие-то рычаги давления на Дамаск или нет?
9: Ну, Москва пытается сохранить отношения настолько, насколько возможно. И на самом деле о каком-то полном разрыве речи, конечно, пока не идет. Москва по-прежнему сохраняет свои базы в значительно таком сокращенном варианте, но она их сохраняет. Россия вот сейчас
4: назначила нового посла. Самые базы в районе Хмеймим и Латакия, да?
9: В том числе, да. И сейчас назначили нового посла. Отношения, в общем-то, поддерживаются, хотя, конечно, это далеко от того прочного союза, который был с предыдущим режимом. И, в общем-то, Россия заинтересована в том, чтобы... Россия, может быть, не в том положении, чтобы как-то ставить условия, но она заинтересована в том, чтобы действительно свое влияние сохранить настолько, насколько это возможно.
4: А внутри Сирии вот такой резкий поворот, он как бы не нарушит такую хрупкую, скажем так, стабильность? Все-таки топливо – это такой важный элемент любого режима, да, и он, в общем, нынешний режим и так не самый устойчивый, а если еще начнутся перебои с поставками, тут вот могут много недовольных появиться.
9: Да, конечно. Сирийский режим вообще как будто бы балансирует на... таком шаре, который вот-вот из-под ног нового правительства ускользнет. Конечно, новому режиму в Сирии хочется хороших отношений с США и хочется иметь хорошие отношения с Дональдом Трампом. И, конечно, Сирия заинтересована в том, чтобы вот этот ярлык страны-спонсора терроризма с нее сняли. Таких стран вообще очень немного, их всего 4, да, включая Иран, включая Кубу и Северную Корею.
4: Да.
9: Конечно, из этого списка Сирия хотела бы выйти. Это ей откроет гораздо больше возможностей инвестиций не только американских, но и самых разных других. Да, то есть это такой пряник, за которым, конечно, очень хочется потянуться. Да, с другой стороны, конечно, нефть и энергоносители – это не самый легко заменяемый сейчас продукт, особенно учитывая все кризисы, которые этот рынок сейчас пытается преодолеть.
4: Это правда, да. Ну, вот Трамп предлагает американскую. Говорит, покупайте американскую нефть. Ну, легко сказать. А из Израиля как все это дело выглядит? Ну, мы бы, наверное... предпочли бы, что черт с ним, пусть покупают у Москвы нефть, ну, например, откажутся от Голан, да, то есть признают их израильской территорией. Но нет, Трамп вот почему-то другие требования выдвигает. Как мы на это смотрим?
9: Ну, в Израиле, во-первых, нет такой дихотомии, да, между Голанами и у кого Сирия покупает нефть. Но в целом для Израиля, конечно, предпочтительнее, чтобы США имели больший вес в Сирии, чем Москва, да, особенно Дональд Трамп. С Дональдом Трампом как-то, по крайней мере, до недавнего времени казалось, что можно договориться и более-менее в одну сторону Дональд Трампа Беньямин Нетаньяху смотрели, в том числе в вопросе Сирии. Сейчас, в общем-то, это уже немножко становится под вопросом. С другой стороны, Нетаньяху лично, в общем-то, тоже и с Россией умеет договариваться, поэтому я думаю, что это может быть менее для Израиля принципиальный вопрос, именно нефтяной, гораздо важнее то, насколько силы, которые способны контролировать или хотя бы как-то надавить на сирийский режим, в вопросах безопасности будут иметь в виду Израиль хотя бы вот где-то на вторых ролях.
4: А вот переговоры, там нас все вроде сажают за стол переговоров, то не сажают. То есть пока вот это все проходит как бы параллельные процессы, то есть никак с нами это не связано, в общем, получается.
9: Ну, Дональду Трампу, конечно, хотелось бы максимально свое видение реализовать, всех
4: поделить. Да-да, эврамические соглашения, да.
9: Хотя бы на бумаге сделать так, чтобы и с Ливаном у нас был мир, и Хизбалла куда-нибудь исчезла, желательно сама с собой, и с Сирией все проблемы были бы решены. Но у Дональда Трампа явно не хватает какого-то такого комплексного видения и понимания, насколько сложные процессы в этом регионе происходят. Поэтому его такие простые решения, они, к сожалению, хороши, может быть, в социальных сетях, но пока не очень выдерживают
4: на земле, проверку на земле. Да, спасибо большое, Александр, за участие в нашей программе. О неожиданной готовности Сирии отказаться от покупки нефти у Москвы мы говорили с Александром Апельберг, востоковедом, автором телеграм-канала «Апельберг».
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Ну и напоследок новости из штата Мичиган, где не только проживает самая большая мусульманская община Америки, но есть и немалое количество еврейских избирателей. Так вот, на демократических праймерис в Сенат США победу одерживает представитель крайне прогрессивного крыла партии Абдуль Аль-Саид. С минимальным перевесом он обошел Хейли Стивенс, которая была фавориткой партийного истеблишмента, и ее активно поддерживало произраильское лобби AIPAC. Аль-Саид строил свою кампанию на бесплатной медицине для всех и жесткой антиизраильской риторике, прямо обвиняя Иерусалим и призывая обнулить военную помощь США. Самое интересное, кстати, произошло на выборах в Палату представителей, тоже на праймерис, где на место той самой Стивенс победил Джереми Мосс, открытый гей, еврей и активный борец с антисемитизмом. Как вот в одном штате одновременно побеждает радикальный наш ненавистник и еврейский активист, и что это говорит о трансформации демократической партии, почему AIPAC не смог переломить ход гонки, обсудим с Ириной Цукерман, экспертом по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства. Здравствуйте, Ирина.
10: Здравствуйте, очень приятно.
4: Взаимно. А поражение вот Хейли Стивенс, несмотря на внушительное финансирование со стороны произраильского лобби, это разовый локальный сбой или показатель того, что деньги AIPAC больше не гарантируют победу на праймерис демократов?
10: Деньги давно уже не гарантируют победы не только у демократов, но и у республиканцев. Мы видели, например, что в 2024 году с треском проиграны были выборы демократами. Камала Харрис получила миллиарды от своих сподвижников, от партии, от самой партии, от всяких доноров, миллиардеров. Но это не помогло и ничем, потому что если кандидат не ахти какой, то и результат будет соответственный. В данном случае Хейли Стивенс вела довольно слабую кампанию, с моей точки зрения. Она недостаточно сильно опровергала позиции ее оппонента. Она в основном отказывалась критиковать его политику, причем критиковать вдуманно, показывая, почему это вредно для избирателей. И она дала и самому Эль-Саеду, и прочим игрокам в этом процессе сфокусировать все внимание на произраильском лобби, а отнюдь не на тех вопросах, которые ближе всего к сердцам и карманам избирателей в этом районе.
4: Да, как знаете, здесь вот в сети сейчас очень хороший такой вирусный ролик, говорит, в любом случае, просто обвиняйте евреев. Blame the Jews. Объясните, а вот для выборов в ноябре мы понимаем, что есть избиратели, демократы, республиканцы, есть независимые, умеренные, скажем так. Вот появление таких радикальных кандидатов, как Аль-Саид, это вообще поможет демократам или, скорее, поможет республиканцам, которые скажут, ну, смотрите, вы голосуете просто за радикала, и, может быть, больше людей проголосуют за республиканского кандидата?
10: Это поможет республиканцам в спорных районах, то есть в фиолетовых районах, где смешанное население и где более-менее умеренная политика. В очень голубых, то есть продемократических районах вряд ли это поможет. Например, Например, в данном случае, мы, кстати, видели, как это получилось с Мамдани в Нью-Йорке. Нью-Йорк полностью демократический город. Под конец независимые и республиканские кандидаты не играли особой роли. То есть в тех районах, где нет сильного республиканского влияния, то почти гарантированно, что радикалы возьмут власть в свои руки. В этом конкретном случае вопрос интересный, потому что Эль-Саид и Стивенс шли нос к носу под конец уже процесса, и трудно было сказать, кто именно до последнего момента выиграет. Есть возможность, что некоторые из умеренных республиканцев, напуганных
4: Есть возможность. Последний вопрос, если вы меня слышите. А как вообще на одной и той же территории сочетается победа антиизраильского кандидата в Сенат и прорыв вот Джереми Мосса, еврея, который борется с антисемитизмом, в Палату представителей? Это как бы что за двоемыслие такое на одной и той же территории?
10: На территории не совсем одна и та же, потому что одна более обширная предвыборная кампания по всему штату, а другая касается конкретного района. Даже в таких более-менее либеральных штатах есть более консервативные или менее радикальные районы, где люди относятся неоднозначно ко всей этой ситуации. И надо сказать, до конца даже Эль-Саид и Стивенс шли нос к носу, и до конца было трудно определить, кто из них в конце концов выиграет. То есть, так что есть

самой демократической партии вот такая антиизраильская риторика становится мейнстримом. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе, Ирина. О демократических праймерис в Мичигане и победе на них Абдуль Аль-Саида мы говорили с Ириной Цукерман, экспертом по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ну вот, собственно говоря, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, а также звукорежиссер Ранен Даан. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

«Правила жизни» Аретты Франклин. Аретта, так ее привыкли называть в одной части света. Аретта, зовем ее мы. Ее не стало совсем недавно. И давайте мы еще раз услышим этот удивительный голос удивительной женщины. Самый подходящий момент для того, чтобы сделать что-то, говорила Аретта Франклин, это сейчас. Сейчас мы говорим об Аретте Франклин, королеве Soul, так ее называли, и она таковой останется. Аретта Франклин, радио Камрак. Аретта Франклин стоит, конечно же, особняком в истории поп-музыки, может быть, потому что сама стала олицетворением этой истории, ее стержнем и совершенно потрясающим авторитетом для такого количества людей, даже не связанных с музыкой, а связанных тем более. Она стала своеобразной основой, на которой покоится вот эта многообразная современная эстрадная сцена. Автор из одной из многочисленных, одной из, наверное, лучших биографий певицы Ричи Уиндербергер писал так: «Аретта была одним из гигантов музыки соул и вообще американской поп-музыки. Она действительно олицетворяла такое направление, как соул, в самой его сути, которая пронизана была госпел песнопениями. Собственно, именно с госпел, с религиозных песен афроамериканцев юга страны начинала она, родившаяся в Мемфисе, в штате Теннесси, 25 марта 1942 года. Родилась она в семье баптистского проповедника Кларенса Франклина. Вот именно в церкви своего отца в Детройте она и начала петь в хоре. И голос заметили сразу же».

Арита Франклин прославилась очень многими композициями, голосом, манерой исполнения, тем, насколько она была убеждена в том, что говорит и делает, и касалось это далеко не только музыки. А еще она прославилась своими выражениями, своими цитировали уже Ариту Франклин потом гораздо позже того, как она произносила ту или иную фразу. Ну, например, она говорила: «Я не чувствую тяжести этого титула «Королева Соул», по крайней мере, до тех пор, пока ношу его по праву».

После смерти ее матери с девочкой занималась великая госпел-певица Махалия Джексон. Она приходилась с ее дальней родней. Одновременно будущая звезда соул на слух научилась играть на фортепиано и играть блестяще. Она стала прекрасной пианисткой. Она часто в концертах или в концертах, где ее приглашали в качестве звезды, только появись, только выйди на сцену, и зал вставал еще до того, как Арита начинала петь. Она действительно часто аккомпанировала себе, и все те, кто это видели и слышали, особенно видели при этом, просто боготворили ее.

как, например, это произошло с залом на инаугурации Барака Обамы. В свое время это видео осталось в интернете, и это стоит увидеть. Она впервые тогда же, будучи девочкой, услышала и про борьбу за гражданские права афроамериканцев, и проповеди своего отца пользовались успехом и не только среди населения, но и она их успела оценить. А отца ее называли «голосом на миллион долларов». В доме пастора бывали такие люди, как Мартин Лютер Кинг, который, кстати, вручил в свое время премию, а это случилось гораздо позже, Аретхе Франклин, за то, что сделала она в гражданских правах. И в гостях у них бывал и Сэм Кук, один из первых звезд раздавшегося жанра соул. 18 лет Арета решает продолжить певческую карьеру, но уже мирскую. Соул, который соединял традиционный афроамериканский блюз и госпел с аранжировками в духе уже белой, так называемой, эстрады, завоевывал все новых и новых поклонников, причем не только среди темнокожей аудитории. И сейчас, уже в веке 21-м, мы можем совершенно точно видеть, во что превратился жанр соул и как любят его, равно как и блюз, отдельно население, обладающее, по-моему, всеми цветами кожи, разумеется, а не только темной. Во многом именно эта музыка стала одним из таранов, который пробил стену так называемой сегрегации в культурном пространстве США тогда. И именно Аретхе Франклин суждено было придать этому процессу максимальную окраску, максимальный импульс и стимул, разумеется. Что касается биографов, то для них Аретхе Франклин всегда была очень сложным объектом. Она не выкидывала телевизор из окон, она не выходила замуж еженедельно. И вообще была достаточно стойкой, вела размеренный образ жизни и была совершенно потрясающим трудоголиком. What a difference

Уважение, респект. Так называлась песня Отиса Рейдинга, которую Арета Франклин выпустила в марте 1967 года. В оригинале это была баллада, довольно нравоучительная, надо сказать, о необходимости взаимного уважения в семье. Арета Франклин превратила эту балладу просто в боевой гимн борьбы за право уважения вообще. Уважение. Представьте это слово большими буквами через дефисы и пойми, что это для меня значит, пела Арета. И так называемая темнокожая Америка мгновенно поняла, о каком уважении поет Арета Франклин. Точнее говоря, поняла вся Америка, а за ней весь мир, вне зависимости от расовой принадлежности и социального положения. Эта запись стала одним из главных хитов 1967 года и, наверное, визитной карточкой Ареты Франклин до конца ее жизни. Респект.

Арита Франклин. Сегодня мы слушаем ее голос, вспоминаем об ее репертуаре, ее жизни. И совершенно точно, что ее голос, ее достижения, все это останется, разумеется, в памяти меломанов, в памяти ее поклонников, в памяти тех, кто любит жанр соул, разумеется, поклонников джаза, блюза. Далее везде. Что касается Ариты Франклин, то в своем гипотетическом досье она могла бы перечислить немало своих достижений. 12 миллионов распроданных синглов, 20 хитов, номер один в чарте ритм и блюза, 15 премий Грэмми. Это огромное количество. Место, конечно, в зале славы рок-н-ролла. А еще совершенно потрясающая, блестящая роль в кинематографическом шедевре «The Blues Brothers», «Братья Блюз». Именно она, Арита Франклин, сыграла в этом фильме. И не просто сыграла, она же там пела. И она спела один из своих хитов. Национальная медаль искусств – это тоже достижение из рук Билла Клинтона. Награда за защиту гражданских прав, врученная Мартином Лютером Кингом. А что касается фильма «Братья Блюз», это была ее новая страница в биографии. Это был 1980 год. И «The Blues Brothers». Ее партнерами по этой роли, которая ей удалась необыкновенно, стали Джон Белуши и Дэн Эйкройд. И там была вот эта самая песня.

блестящая композиция, очень лично я ее очень люблю, и, в общем, она завораживает. Сейчас, когда ей было 70, она писала именно так. Сейчас, в 70, я пою тем же голосом, каким пела в 25, и здесь нет никакого секрета. Просто я добавляла Аритте Франклин. Никогда ни на кого не кричала. Хороший совет. Ее подруги, среди которых были Дайана Росс, Мэвис Тейл, Сисси Хьюстон, очень часто мелькали на обложках еженедельников, особенно красивой. Аретту Франклин не называли, ее вообще особенно никак не искали, какие-то в ней плюсы или минусы, ее просто обожали, просто любили, и когда начинали говорить слово «Аретта», и уже фамилия терялась в овациях, когда это происходило на концертах сборных или на концерте, где она была почетным гостем Аретты Франклин, и зал замирал, и это действительно выглядело замечательно. Уитни Хьюстон, крестной матерью которой стала Аретта Франклин, называла ее просто «тетя Ри» и признавала, что без влияния Аретты Франклин вряд ли сумела бы достичь успеха на сцене. Кстати, один из альбомов Аретты Франклин был совершенно потрясающим. Записанные дуэты со звездами мирового уровня, и часть из них мы сегодня услышим. Давайте услышим как раз дуэт крестной матери и Уитни Хьюстон. Аретта Франклин, Уитни Хьюстон и песня, которая называется «Этого нет». Этого не было, этого не будет никогда.

Арета Франклин никогда не боялась репертуара. Было очень много того, что она перепевала и делала это абсолютно для себя, для своего голоса, с теми аранжировками, которые подходили только ей. Не забывайте, что она была прекрасной пианисткой. Но были и песни, да, и эти песни становились далеко не хуже, а лучше, о которых я говорю. А были песни особенные, и когда, например, появлялись так называемые трибьюты, то есть посвящения тому или иному коллективу, или автору, или исполнителю, были определенные певицы или певцы, которым отдавали эти песни. Так песня группы Beatles «Let It Be» в свое время специально Арету Франклин попросили исполнить именно эту песню, так как она этого захотела.

Арита Франклин, Queen of Soul, Lady Soul, королева соло, как только ее ни называли, но одно понятно совершенно точно, мир потерял сейчас певицу, которая пела очень-очень долго и не теряла качества своего голоса, это было поразительно, но она очень любила проводить эксперименты, вокальные эксперименты. Так, например, очень известен такой случай. В 1998 году Арита Франклин блестяще выступила на церемонии вручения премии Грэмми, где чувствовала себя уже давно как рыба в воде, разумеется, получив 15 в общей сложности. Она еще ко всему умудрилась в последний момент по определенной причине заменить Лучано Паваротти, который должен был выступать с классическим произведением, отрепетировав всего-навсего это произведение за 8 минут и фантастически исполнив знаменитую оперную арию под восторженные возгласы из зала. Потом, на многочисленные вопросы, как это у нее получилось, она сказала довольно просто. «Я просто делала свою работу. Певица должна уметь петь абсолютно все». Пела она «Nessun dorma».

Ну, вы сами слышите, это была та самая запись из зала, когда Арита Франклин на премии Грэмми заменила Лучано на повороте и сделала это блестяще. Следующая песня, она в ноябре 1967 года была издана отдельным синглом, и эта песня одна из тех, за которые Арита Франклин получила премию Грэмми. И, естественно, заслуженно, это была лучшая вокальная работа в стиле ритм-н-блюз. Песня, которую мы слышим, называется «China Falls».

мой взгляд, музыканты с таким голосом, таким чувством ритма только позволяют нам с вами, живущим в разное время и разного возраста, людям с разными музыкальными предпочтениями в общем, только расширять свой музыкальный кругозор, влюбляться в те или иные композиции, не обязательно быть поклонником только одного жанра какого-то. И Арета Франклин в этом смысле сделала очень и очень много. Я уже говорила, что она любила экспериментировать и, в частности, записывала довольно много интересных дуэтов. Один из них мы с вами уже услышали. Следующий – это с Фрэнком Синатра.

Записанный в разные годы дуэты «Королева Соул» с ее крестной дочерью Уитни Хьюстон, с Мирайей Кэрри, Энни Ленокс, Мэри Джей Блайдж, Фрэнком Синатрой, Глория Стефан, Кристиной Агилерой и многими другими, в итоге были в 2007 году выпущены отдельным диском. Самые настоящие шедевры были собраны там, и это были дуэты с королевой. Так это все называлось, все звезды, дуэты с королевой. И я хочу предложить вам услышать фрагменты трех таких дуэтов с тоже с мужчинами, прекрасными исполнителями. Итак, Элтон Джон и Арета Франклин.

Ну и еще один дуэт. Тут он особенный в любом случае, потому что поет она, можно сказать, именно с основателем, одним из отцов-основателей стиля соул, великим Джеймсом Брауном. Они нашли друг друга совершенно точно.

«Мое любимое место в Библии», — спрашивала Арита Франклин других из себя. «Живи и дай жить другим». Знаю, знаю, в Библии этого нет, но это главный принцип, по которому стоит жить. В 1987 году Арита Франклин создала прецедент в зале славы рок-н-ролла. Она стала первой женщиной, прошедшей церемонию инаугурации. В 90-е годы ее высокая репутация и авторитет держались главным образом на заслугах прошлых лет. И тем не менее она продолжала петь, записывать дуэты и сама записываться. И надо сказать, что после 7-летнего перерыва в дискографии 98-й год не прошел даром. Арита Франклин решила рискнуть снова и подготовила альбом из нового материала, главную песню которого вы слышите сейчас.

Арета Франклин выступала перед президентами и монархами, но всегда оставалась певицей простых людей. Если бы в Штатах существовало звание народной певицы, совершенно точно, Арета Франклин, королева соло, она бы это звание получила, ей бы оно подошло как никому другому. Перед ней преклонялись звезды любых поколений, от Майкла Джексона, который, как и Уитни Хьюстон, лично знал ее с детских лет, до Энни Леннокс, которая пела с ней дуэтом, как и многие, которые стремились к этому, разумеется. И надо сказать, что совсем скоро, в 2009 году, должен выйти художественный фильм о ее жизни с Дженнифер Хадсон в главной роли. Ее не стало 16 августа 2018 года. Но, конечно, голос, этот удивительный голос Ариты Франклин остается в миллионах записей и просто в памяти каждого, кто хотя бы раз слышал ее пение. И заканчиваем мы той же самой песней, которая и начиналась, которая любят очень-очень многие, кто хотя бы раз ее слышал. Она потом прозвучала в фильме «Свадьба лучшего друга». Арита Франклин. Спасибо.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Кан-река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан-река. Здесь и сейчас.

Песня на стихи Роберта Рождественского. Памяти Эдит Пиаф. Лариса Мондрус. Эдит Пиаф. Она родилась 19 декабря 1915 года. И всего 2 месяца не дожила до своего только 48-летия. Она неистово жила, перенося удары, чтоб каждый раз, сгорев дотла, другим пылать пожаром, а в сердце боль, а в горле крик, зовущий вновь кого-то. Но жизнь ее — прекрасный миг свободного полета. Это фрагмент из песни памяти Эдит Пиаф на стихи Отара Тевтарадзе или Резника. И лучшей памятью будет просто именно ее голос. Удивительный голос удивительной женщины. Конечно, того самого парижского, маленького, любимого уже всем миром воробушка.

Эдит Пиаф говорила: «Моя жизнь была отвратительной». И это правда. Но моя жизнь была и восхитительной, потому что я любила прежде всего, любила ее жизнь. И потому что я любила людей, я любила своих друзей, своих любовников. Ее жизнь была страшной и красивой, короткой и яркой, очень насыщенной. И голос Эдит Пиаф до сих пор звучит по миру так же ярко и звонко, как звучал когда-то при жизни. Для любого, кто хочет познакомиться с этим голосом, он будет звучать звонко. Эдит Пиаф в нашем эфире.

сейчас я хочу напомнить вам одно стихотворение, которое меня поразило в свое время, впервые для меня тогда. Николай Доризо. Жила певица. Вместе с ней жил ее голос, да еще ее старенький пес. Так и жили втроем они, вместе, друг без друга никак им нельзя. У певицы был голос и песни, а у пса были только глаза. Но с певицей голос расстался, с бренным телом, с усопшей душой. Он живой на пластинках остался, отошел от нее, как чужой. И когда из квартиры соседней этот голос летит на мороз, слепо мечется в тесной передней, и на стены бросается пес. У собаки особая память, ей не пить на поминках вино, ей не высказать горе словами, может, легче бы стало оно. И на самом бравурном аккорде, когда песня подходит к концу, влажно катятся слезы по морде, а точнее сказать, по лицу. Стихотворение это называется «Собака Эдит Пиаф».

0: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе. Это был теракт. Каковы главные выводы из армейского расследования трагедии 10-дневной давности в палестинской деревне Таль? Спросим у Сергея Гранкина. Временно замороженный Багаз приостановил перевод денег ультраортодоксам. В чем причина, нам расскажет Максим Гулер. Время презентации, о последних новостях предвыборной кампании поговорим с Ариком Эльманом. И запретить все дроны. Последствия утреннего инцидента с беспилотником в небе Бен-Гуриона нам объяснит Авраам Кимхи. Минус кремлевская нефть. Дамас готов отказаться от российского горючего для снятия американских санкций. Обсудим сенсацию с Александрой Апельберг. Ну и бесплатное жилье и ничего Израилю. На демократических праймерис в Мичигане победил открытый антисемит. Подробности узнаем у Ирины Цукерман.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Армия опубликовала результаты расследования нападения на окраине деревни Таль, юго-западнее Шхема, в результате которого погибли майор Юваль Эзра и капитан резерва Беньяу Меле, Зихронам Левраха, а также получили ранения камнями координатор сил безопасности поселка Хават-Гелат и другие гражданские лица. Согласно результатам расследования, событие является терактом, но при этом были допущены несколько нарушений как со стороны армии, так и со стороны организаторов и участников.

0: террористической организации «Хизбалла» Цааль начал наносить точечные удары на юге Ливана. Речь идет о двух населенных пунктах, деревне Аль-Масури, Мансури, жители которой несколько часов назад получили уведомление о необходимости срочно эвакуироваться как минимум на 1000 метров от населенного пункта, и Маджлизун, где уже давно работают наши саперы, и где часто звучали взрывы, но, по всей видимости, там что-то произошло. Что это такое за вопиющее нарушение, мы можем догадываться, пока военная цензура нам говорит об этом не разрешает, но армия уже начала действовать и отвечать, собственно, на это нарушение. Это в пределах, так сказать, красной линии, да, на стрельбу по нашим солдатам, на любые провокации, на пострадавших с нашей стороны. Офицеры не просто могут, а обязаны отвечать. Это примерно то, что мы сейчас и видим. Но нужно сказать важную вещь, что в Аль-Мансуре эвакуация началась чуть раньше, чем мы узнали об этом вопиющем нарушении. Где это точно произошло, в Маджлизун или в Аль-Мансуре, информации нету, но похоже, что вот где-то в этом районе, чтобы было понятно, это примерно 6-7 километров от нашей границы, то есть это территория, которая полностью контролируется израильской армией, которая не входит ни в какие пилотные проекты, она внутри желтой черты. Вполне возможно была инфильтрация террористов. Иногда бывали необнаруженные фугасы раньше. Ну, если вспоминать просто истории прошлого, ну, мы понимаем, что действительно что-то произошло, и армия на это немедленно начала реагировать.
1: Значит, будем ждать развития событий, сообщений от армии по причинам, что за действительно за нарушение Хизбаллы. Будем надеяться, что все живы и никто не пострадал. А речь идет о шиитских деревнях, я правильно понимаю?
0: Да, конечно.
1: И, видимо, раз эвакуация началась до официального объявления, значит, на земле тоже идет какая-то координация, хотя вообще сообщалось, что все шиитские деревни эвакуированы и безлюдны. Но, в общем, выясняется, что это, мягко говоря, не совсем так.
0: По дороге на Аль-Мансури ливанская армия выставила блокпост и начала пропуск местных жителей, что является нарушением пилотного соглашения. Во-первых, ливанская армия не должна была действовать в этом районе, а во-вторых, пропускать местных жителей в район, где израильская армия не закончила свои действия, где они взрывают, грубо говоря, дома и продолжают охранять территорию, это просто смертельно опасно для людей. Но отсутствие координации с ливанской армией – это уже не первый случай. Я уверен, что через высокие чины этот вопрос решится довольно быстро. А вот то, что есть отсутствие координации на среднем уровне командования, это совершенно очевидно. Эта проблема была видна в самый первый пилотный день, когда нашим солдатам пришлось открыть огонь в воздух, потому что ливанские...
1: Да, они решили продвинуться дальше, да, чем можно. Надеюсь...
0: А рации, чтобы поговорить между собой, у них просто-напросто не было и нет. Ну, я могу понять ливанских военных, которые опасаются израильских раций и пейджеров.
1: Да, ну, надеюсь, что как раз в Риме сегодня обсудят эту ситуацию и тоже придумают какой-нибудь выход из ситуации. Переходим на вот то самое расследование. Так была разрешена экскурсия или не была? И почему вообще организаторы без согласования прошли через зону А, которая, как мы знаем, запрещена для посещения израильтянами?
0: Я предлагаю для начала отказаться от этого слова «экскурсия», которое просто вызывает, ну, на самом деле, шок. Ну, какая это экскурсия? Ну, давай назовем это зорницей, военизированным маршем, я не знаю, пропагандистским походом, но это точно не экскурсия, хотя они взяли с собой детей, что организаторов этой акции, конечно, не украшает. Но наличие детей не означает, что это была экскурсия. Это была незаконная акция по территориям, которые запрещены для доступа израильтян, совершенно откровенно запрещены. Началось шествие Вар-Браха, и они пошли вниз через хребет, те, кто знает вот эту территорию, там ты проходишь Би, потом Эй, а потом уже выходишь к Халат-Гилат, где, собственно, этот марш должен был завершиться. По дороге деревня Тель.
1: В общем, провокация была ожидаема.
0: Они происходят каждые выходные, это не новость абсолютная, и с той, и с другой стороны. Израильтяне, поселенцы, ну вот организаторы этих маршей, уверены, что они таким образом заявляют право на землю. Обращу внимание, что все главы местных советов Иудеи и Самарии поддержали Ави Блюта, командующего центральным округом, который запрещает такие марши, которые выносят административные запреты конкретно для их организаторов, участников, ну просто потому, что это

0: поджигают территорию солдатам, и так хватает работы. И на этот раз армия, как говорится, в расследовании выступила не очень четко. Почему? У них не было маршрута. О том, что двигается этот марш, они узнали только где-то в районе 7:30, хотя...
1: То есть через 2 часа после начала.
0: Совершенно верно. И наблюдатели просто засекли с одной из вышек и выслали туда патруль. Но, по всей видимости, наблюдатель не оценил масштабы происходящего. А в деревне Тель тоже живет несколько тысяч человек. И поэтому свалка получилась такая, которую солдаты просто остановить не смогли. Они кинулись, они пытались стать живым щитом, они пытались разделять. Была вызвана подмога с Хават-Гилат. И, собственно, офицер безопасности Хават-Гилат, Гвир, и был тот человек, у которого выхватили оружие, и из его винтовки началась стрельба. Ну, а дальше прямо скажем, да, в расследовании это не сказано, но я могу озвучить, что там была стрельба во всех направлениях, просто потому что многие не готовы действовать в таких условиях. Это специальная подготовка, стрельба в заселенной, что называется, местности.
1: Ну, когда мы говорим про газу, мы, собственно говоря, и говорим, что заселенная территория.
0: Поэтому сколько наших... Сколько израильтян было ранено или убито дружественным огнем, так называемым, мы не узнаем, потому что, например, Беньяу, родственники Беньяу запретили проводить вскрытие.
1: По религиозным причинам.
0: Рядовой мог схватить несколько пуль в спину, что, по всей видимости, произошло.
1: А в прогулке участвовали действующие военнослужащие в отпуске. Вообще, насколько это распространенная проблема в Иудее и Самарии, и каким последствиям для них может привести расследование полиции ЦАЛя?
0: Это история так называемых территориальных бригад. История была очень правильная, классная, она здорово помогла. В каждом поселке армия выделила несколько ставок и взяла на зарплату, фактически на зарплату резервистов, тех человек, которые владеют, тех людей, которые владеют оружием, которые понимают ситуацию, которые местные, у них есть все там способы связи со всеми местными властями, и они действительно оказывают очень серьезную помощь армии, хотя они фактически армией являются. Они в форме, они получают приказы, они получают паёк, они получают зарплату, но при этом живут они в поселке. При этом они местные. И эти ребята местные берут оружие армейское и сопровождают такие экскурсии, потому что там действительно идут дети, там идут женщины. Не пойти в сопровождение, то есть бросить без охраны...
1: Невозможно, да.
0: Ну, это неправильно. Сообщить командованию... Вот это они обязаны были сделать. Но, насколько мы понимаем, какое-то предварительное сообщение, вполне вероятно, что как раз от этих солдат и поступило.
1: Сообщение было, но выводов, к сожалению, не было.
0: До уровня начальника генштаба, и Эль-Замир пообещал разобраться. И вот эти двое солдат точно будут наказаны, отчего ситуация сильно в лучшую не изменится.
1: Продолжим следить за последствиями этого расследования. Спасибо за участие в нашей программе, Сергей. О результатах расследования, обстоятельств трагедии, произошедшей около палестинской деревни Таль 10 дней назад, я говорил с военным корреспондентом 9 канала Сергеем Гранкиным.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Багац приостановил перевод миллионов шекелей, которые предназначались в основном ультраортодоксальному сектору. Все это несмотря на вчерашнее решение финансовой комиссии Кнессета. Согласно вердикту суда, речь идет о временном ордере, а окончательное мнение будет сформировано в ближайшее время после рассмотрения апелляции по существу. Вместе с тем, ранее судья Штайн отклонил просьбу организации «Хидуш» за свободу религии и равенства об остановке заседания финансовой комиссии до проведения отдельного обсуждения. Обсудим нюансы решения Багац с обозревателем по юридическим вопросам Максимом Гулером. Максим, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил.
1: Начнем с заседания финансовой комиссии. Вообще, насколько экстренной должна быть ситуация, чтобы спикер Кнессета задействовал особый режим регламента и провел вот это заседание уже после, по сути, распуска парламента? Финансирование ортодоксальных партий, вообще ИШИФ, во время парламентских каникул, это уже уровень национальной угрозы или пока еще нет?
3: Речь идет о так называемом экстраординарном случае, согласно существующей практике, согласно уставу Кнессета. Действительно, спикер Кнессета, в данном случае Амир Охана, имеет право, обладает полномочиями созывать экстренные заседания, как пленарные, так и, к примеру, заседания той или иной комиссии, в данном случае финансовой комиссии, которую возглавляет депутат от Ликуда Ханох Мельвицкий. А проблематичность этого самого заседания заключается в том, что речь идет не о каком-то важном и неотложном деле, которое которые требуют того, чтобы вот депутаты, которые находятся в так называемых, на так называемых летних каникулах, да, и их предвыборный период, и все это уже меньше, чем 90 дней до выборов, вот чтобы они приехали и обсуждали перевод, обратите внимание, коалиционных денег. Это на самом деле выполнение коалиционных обещаний. Добавьте к этому всевозможные временные и промежуточные указы того же Высшего суда справедливости о том, что на фоне непринятия закона о призыве, добавьте к этому закон о неаресте уклонистов, представителей ультраортодоксального сектора, перевод такой суммы сейчас в обход всех этих вышеуказанных вердиктов и положений и подзаконных актов, в принципе, идет в разрез существующей практикой. Именно на этом основании судья Верховного суда заморозил. Причем речь идет о некотором... на иврите называется цавараи. Цавараи — это временный указ.
1: Да,
3: то есть он может существовать буквально несколько дней. Это не промежуточный, который остается до выяснения всех обстоятельств. Речь идет о том, что сейчас представители Кнессета, они же законодатели, ну и, к примеру, Ханох Мельвицкий или юридический советник этой самой комиссии, должны будут аргументировать, почему нужно было созывать комиссию в столь экстренном режиме, ну и вдобавок к этому, зачем нужно переводить вот такое количество денег, в то время, когда, к примеру, да, к примеру, мы слышим и видим, что постоянно представители армии обороны Израиля говорят, что денег и средств в бюджете не хватает, и этих денег нет. И обратите внимание, это не коалиционные деньги, которые якобы там носят какой-то сама сумма этих переводов, она небольшая. Это значительные деньги. 335 миллионов шекелей Министерству по делам поселений. 72 миллиона на еврейскую культуру, в то время как в армии не хватает 40 миллионов, да. 26 миллионов на предотвращение отсева из ешив, понимаете, да?
1: Да, чтобы тех, они не служили, чтобы они не отсеивались.
3: Да, их нужно вернуть назад, чтобы их потом не арестовывали. Ну и 26 миллионов для молодежи партии ШАС. Ну еще 32 миллиона на группы продленного дня для школ, летние каникулы и все вот это вот.
1: У меня
3: опять
1: еще
3: же,
1: будет.
3: Для представителей ультраортодоксальных партий.
1: Да, у меня еще будет, я... Максим, будет еще вопрос про эти 26 миллионов. Я просто хотел бы спросить про вот судью Алекса Штайна, который, собственно...
3: Консерватор?
1: Вот, в том-то и дело. То есть коалиция говорит, что суд превышает свои полномочия, но судью Штайна сложно назвать прогрессистом. Он консервативный судья, и получается, что требование соблюдать собственный регламент Кнессета теперь считается посягательством на демократию?
3: Ну, все, что говорят в последнее время законодатели, является с их точки зрения посягательством на ту самую демократию. Причем они сами забывают, что основной принцип или база этой самой демократии, в Израиле, конечно, она своеобразная, да, но это разделение ветвей власти, законодательная, исполнительная и юридическая, ну или судебная система, да. Но мы прекрасно понимаем, что и исполнительная, и законодательная — это одни и те же люди, то есть здесь разграничений быть не может. И не факт, что когда народные избранники утверждают, что они черпают свои полномочия из так называемого суверена, да, то есть они получили этот мандат от избирателя путем, да, вот, того самого голосования, которое, опять же, должно будет состояться 27 октября, пройдут в Израиле выборы, да, вот на основании вот этого вот всего они якобы считают, что у них есть полномочия принимать законы или какие-то подзаконные акты или временные решения, да, на фоне дискриминации или дискриминации и отдельно взятой группы населения.
1: Да.
3: И так это не работает. И в данном случае Алекс Штайн говорит, что помимо вот всего вот того, о чем мы сейчас с вами говорили, речь идет о том, что сама процедура, в ней были допущены изъяны. Почему? Потому что, как правило, когда собираются, даже не в экстренном случае, да, не в экстренном режиме, собирается комиссия, во-первых, нужно пригласить членов оппозиции, которые, безусловно, присутствовали, но они туда приехали, потому что кто-то, что называется, проболтался. И это первое. И второе, когда принимаются решения о переводе денег, мы говорим все-таки опять же, не о количестве денег, мы говорим о...
1: Мы говорим о предвыборном периоде вообще, на самом
3: деле. Нет,
1: деле.
3: Мы говорим о деньгах налогоплательщиков. Нет такого понятия «государственная казна». Это говорил не я, это говорила когда-то Маргарет Тэтчер. Нет такого государственные деньги. Все это деньги наши с вами. И когда на заседании комиссии отсутствует юридическая оценка ситуации, не представлена позиция юридическая по этому вопросу, не представлены данные, и когда комиссия одобряет перевод суммы денег на запрос, который в разы больше, чем сам запрос. И условно, какой-то орган просит 5 шекелей, вы переводите 10. На каком основании? Вот и об этих изъянах и говорит судья Алекштайн. Опять же, не вдаваясь пока, не обсуждая вопрос по существу.
1: Это правда. Ну и напоследок сладко, что называется, да, вот в списке утвержденных расходов числятся те самые 26 миллионов шекелей на, цитата, «предотвращение отсева учащихся из ЕШИФ». На фоне горячих споров о призыве это выглядит чуть ли не попыткой доплатить за то, чтобы люди просто оставались в стенах учебных заведений и не подлежали призыву. Как-то это от коалиции, которой вот сейчас глава правительства заявил, что в следующем КНЕСТе широкая коалиция «Национальное единство» примет закон о призыве. Но вот, вот перевод 26 миллионов...
3: Опять же, мы сейчас не, я сейчас не вдаваясь в политику, это, правда, не мое поле, но именно этот самый глава правительства Бениамин Нетаньяху, не то что был инициатором, но тем не менее, во всяком случае, так говорили, во всяком случае, да, что он как бы не то что был инициатором, но как бы сделал все, чтобы каким-то образом попытаться договориться с, с представителями ультраортодоксальных партий, чтобы те поддержали другие законы, которые интересуют коалицию, чтобы вот мы тогда примем для вас вот эти законы, которые освобождают от ареста уклонистов. И поэтому после того, как мы понимаем, что этот закон был опять же заблокирован в суде, опять же этот столь ненавистный представителем правящей коалиции Багац, мы вновь опять сталкиваемся с тем, что когда закон заблокирован, вдруг выходит тот же глава правительства и говорит, конечно, надо арестовывать, ну, простите, ну, тогда решайте сначала. Опять же, все это надо решать не в рамках эфира, а, конечно же, на избирательном участке.
1: Да, это правда так. Вообще мне интересно, как будет выглядеть вот эти траты 26 миллионов, то есть то ли охранников наберут в Ешиву, чтобы они не уходили, то ли...
3: Денег не переведут. Это, как, ну, это уже понятно, что денег не то, что уклонисты, а вот те, кто отсеивается или предотвращение отсева из Ешив, я думаю, что эти деньги просто не переведут.
1: Ну что ж, будем продолжать наблюдать. Спасибо, Максим, за участие в нашей программе. Решение Багаца по приостановке перевода бюджетных средств на нужды ультраортодоксов мы говорили с обозревателем по юридическим вопросам Максимом Гулером.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Предвыборная кампания входит в режим презентаций. В ближайшие дни мы услышим немало новостей о новых партиях, списках, которые планируют принять участие в октябрьских выборах. Партия резервистов Хендли Трупера буквально в эти минуты должна сообщить о своих планах, а завтра состоится презентация новых правых под руководством Гилада Эрдана и Юлии Эдельштейна. Обо всем об этом и о неожиданном заявлении Давида Амсалема поговорим с политологом и нашим коллегой, ведущим КанРека Ариком Эль. Арик, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну вот Йос Хендель и Хилли Трупер уже давно говорили о своих намерениях, даже в опросах они стали регулярно проходить электоральный барьер. Ждать сегодня каких-то сюрпризов?
4: Я думаю, что здесь скорее главный вопрос, который будет им задавать, и это будет вопрос о том, будут ли они объединяться еще с кем-то. Потому что 4 мандата в опросах, это, конечно, очень мило, но сегодня они есть, завтра их нет. И после того, как завтра Эрдоган и Эдельштейн объявят о создании своей партии, Бенни Ганц продолжает декларировать, что не намерен покидать избирательную гонку, я думаю, что начнется уже вопросы начнут возникать относительно того, насколько они будут все те, кто находится чуть правее Ликуда и чуть правее Зинкота, насколько они будут готовы объединиться и на базе какой позиции. Потому что мы знаем, что если Эрдоган и Эдельштейн жестко придерживаются идеи о том, что единственная коалиция, которую они готовы поддержать, это коалиция, которая объединит все сионистские партии, то у партии Миловников Генделя и его коллеги есть несколько иной взгляд на это, и они, в принципе, готовы к созданию коалиции во главе, узкой коалиции во главе с Изенкотом. Это тоже вариант. То есть мы главная проблема всех этих списков это то, что они будут бороться за одни и те же голоса, если не найдут способ объединиться.
1: А вот почему так тянут Эрдоган и Эдельштейн? Кажется, уже третий раз переносят презентацию. Что-то они не могут сформировать там?
4: Там два фактора играли роль. Один из них – это, так сказать, спекуляции, которые были внутри Ликуда относительно того, что если прояснится окончательно вот этот момент с запретом ныне действующим министром, заместителем министра, депутатом Кнессета, бороться за места в новом списке, отведенные для регионов, и еще помимо этого они теперь будут по решению противного суда лишены права на получение брони премьер-министра в случае, если он выразит такое желание, то тогда найдутся еще несколько кандидатов, которым, в общем-то, терять нечего, которые находились на периферии, скажем так, действующего ликудовского консенсуса в течение этого Кнессета, и они могут попытаться пойти найти себя в этом новом списке вместе с Эрдоганом, Эдельштейном, может быть, Даном Милозом, а то все это депутаты от Ликуда. Эрдоган был министром и депутатом от Ликуда в предыдущих кнессетах. Эдельштейн и Илус – это два депутата, которые жестко обострились. Да. И мы знаем, так сказать, как они развивались. Плюс еще, конечно, есть Шарон Эскель с ее новым списком, но она не является в данный момент особо привлекательным партнером в силу вот этого, так сказать, скандала, в которую она попала, и где, так сказать, уже прокуратура и полиция теперь должны выяснять, кто из них, она или представитель Ликуда, сказали неправду Верховному суду вокруг скандала с голосованием по кандидатуре государственного контролера.
1: Да, ну, в общем, скандал, конечно, в данном случае мешает. Какие еще списки нам ждать появления? Там, насколько я понимаю, Зиуд в какой-то момент хочет...
4: Судя по всему, Зиуд обязательно будет. Не будем забывать, так сказать, Ави Мауза и его бессменный список. Теперь это партия... Это Ноам ли Исраэль, да, очень важно. Okay. Это мы все говорим о правом крыле, а на левом крыле самое интересное, это, конечно же, что произойдет с арабскими партиями. Мы слышим сегодня, что вроде соглашение о присоединении бывшего депутата Кнессета и бывшего министра Сигаловича к Мансуру Аббасу подписано, якобы, что он вроде займет второе место, пока официально сообщения об этом нет. И Сигаловичу, если это произойдет, придется отвечать на вопрос, который будет крайне любопытным. На данный момент официально программа партии РАМ и исламского движения, которое ее породило, объявляет Израиль нелегитимным колониальным образованием, которое не имеет права на существование, должно быть заменено другими. Сигалович, разумеется, настаивает, что он продолжает оставаться сионистским депутатом. То есть тут
1: насколько я понимаю, условие — это принятие декларации независимости, поддержка партии РАМ и признание необходимости всеобщего призыва на альтернативную службу, в том числе арабских граждан.
4: Это будет очень интересно послушать, не столько, так сказать, ради престижа Йоу Сигаловича, сколько позиционирование Мансура Аббаса, да, которое будет говорить о том, насколько он стремится продвинуться в ряды коалиции, может быть, даже любой коалиции, да, с такой программой. То есть если вдруг выяснится, что партия РАМ под руководством Мансура Аббаса превращается фактически в сионистскую, то тогда теоретически в случае необходимости Бенямин Нетаньяху может попробовать снять возражение своих правых партнеров, присоединить Аббаса к своей коалиции, как он в свое время пытался это сделать. Так что перед нами еще много интересного.
1: Да, и там, судя по опросам, я видел, что в случае, если Сигалович присоединяется, то партия РАМ получает дополнительный мандат, но забирает его у оппозиции. Так что...
4: Никто не перейдет из правого условного лагеря Нетаньяху в лагерь противников Нетаньяху, потому что Йоу Сигалович займет место в партии РАМ. Это реорганизация голосов внутри списка. Недаром есть те, кто говорит, что в конечном итоге вся эта сделка ведет к тому, что Сигалович в какой-то момент сможет просто выйти из списка РАМ, создать фракцию одного депутата и обеспечить необходимый 61-й мандат в случае, если этот мандат будет нужен узкой коалиции с, предположим, с Изенкотом во главе.
1: Возможно, это так. Последний вопрос, не можем пройти мимо. Давид Амсалин заявил, что был бы рад видеть Изенкота в рядах Ликуда. Он сказал, что тот хороший человек, но не может быть премьером. А вообще, это что, просто мечты Амсалима или понимание того, что Изенкот привлекает себе все больше традиционного электората Ликуда из числа сефардов и восточных евреев?
4: Айзенхот активно над этим работает. Да? Он никому не позволяет забыть, что его ашкеназская фамилия никого не должна...
1: вводить в заблуждение,
4: не,
1: да.
4: Не должна вводить в заблуждение. На самом деле он, так сказать, идет на то, чтобы стать первым, так сказать, премьер-министром Израиля, выходцем из Марокко. Да?
1: Вообще восточными первыми евреями.
4: Он намекает на это, его суррогаты об этом открыто говорят и стремятся, так сказать, играть на этом поле, потому что с их точки зрения, с точки зрения самого Изенкота, это крайне важно. Это если можно будет убедить хотя бы несколько мандатов Ликуда перейти в лагере Изенкота, это может обеспечить ему победу. Что касается заявления Амсалима, тут есть понимание, скорее всего, что в данный момент попытка организовать кампанию, скажем так, очернения Изенкота и изображение его как опасного левого кандидата у Ликуда не очень работает. То есть мы видим, что, скажем, Бецалель Смотрич, он очень активно в этом направлении действует. У него есть очень четкая по этому поводу программа, но понятно, что Бецалель Смотрич ни одного голоса, опять же, с противоположного лагеря или из сторонников Изенкота на свою сторону не перетягивает. Скорее, Смотрич стремится убедить тех колеблющихся избирателей национально-религиозного лагеря, которые думают все еще голосовать за Нафтали Беннета или, может быть, пойти голосовать за новый список Эрдана Эдельштейна, что подобного рода распыление голосов может привести к появлению в кавычках левого правительства, где судьба еврейских поселений в Иудее и Самарии будет проблематичной.
1: Кстати, знаете, напоследок...
4: У Ликуда есть проблема. Ликуд все еще не может, не нашел пока стратегии, которая позволила бы нанести удар по популярности Изенкота среди колеблющихся избирателей, голосовавших в ноябре 2022 года за нынешнюю коалицию.
1: Это, правда, очень любопытно. Тут наш коллега, как раз Габи Вольсон, говорил, что он был на встрече с Изенкотом, и было ощущение, что вот он на встрече с старым Маарахом. Теперь, значит, то есть старый Авадоид. А Давид Амсалим говорит, что это старый Ликуд. Ну, в общем, любопытно, да. Что-то старое такое традиционное. Спасибо, Арик.
4: В этом суть попытки Изенкота стать лидером нынешней горки. Собрать голоса из этих двух лагерей.
1: Спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с политологами, нашим коллегой, ведущим Конрека Ариком Эльманом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Конрека. Здесь и сейчас.
1: Необычный, в то же время тревожный инцидент в небе над аэропортом Бен-Гурион произошел сегодня утром. Гражданский беспилотник буквально вторгся в воздушное пространство гавани, что привело к переостановке всех взлетов и посадок. Причем случилось это в момент пиковой нагрузки работы над БАГа. По итогам гендиректор Минтранса созвал совещание, и теперь во все обсуждается полный запрет на полеты беспилотников над страной в целом. Будем говорить об этом с Авраамом Кимхи, бывшим командиром воздушного судна авиакомпании «Ляль», специалистом по расследованию авиационных катастроф. У нас есть, вот он с нами на линии. Шалом леха, Авраам Кимхи, кабарнит «Ляль», шиавар вихокер тунот теуфа. Мабидюк коре баавир шемизаим рахпан о ло мизуэ беизор Бен-Гурион. Вляма питарон айхиди бешаот аомес у ацерат мухлетет шел амраот ве нахитот. Не слышно нашего гостя. Я ему задал вопрос, что происходит вообще в воздухе при обнаружении неопознанного дрона в районе Бен-Гурион. Почему единственным решением в пиковые часы остается полная остановка взлетов и посадок. Но, знаете, прежде чем говорить про взлеты и посадки, видимо, нам надо немножечко наладить связь, которая мешает нам вывести гостя на линию. Мы ждем сейчас, пока технические у нас небольшие проблемы, но вот надо иметь в виду, что действительно власти и вообще силы безопасности почти в открытую говорят, давайте запретим... А, все, возвращаемся. Азакен, а не Макшивли Чуватха.
5: מטוס שטס באוויר, המהירויות המינימליות שלו, בסביבה של שדה תעופה, הוא יכול להיות 200 קשר, שזה 350 קילומטר בשעה. תחשבו שאתה נוסע 80 קילומטר בשעה בכביש, ומישהו זורק לך בקבוק קטן לשמשה. בדרך כלל אתה תאבד את הראש, כי השמשה תישבר עליך. עכשיו תחשוב על פי 5 מהירות, ואיזה כלי קטן ששוקל 10-15 קילו. בכל מקום שהוא פוגע באווירון, זה נזק. אם זה פוגע בחלון של המטוס עצמו במקום שעשוי להישבר, זה עשוי גם להרוג מישהו. אם זה פוגע במנוע, זה עשוי להרוס את המנוע. כל הדברים האלה אסור שיסתובבו באוויר במקומות שמטוסים. תסים.
1: כן, תן לי לתרגם ברשותך. значит, Авраам говорит, что, ну, понимаете, дело в том, что минимальная скорость полета самолета 300 км в час. Ну, вот просто представьте, что вы едете на скорости 80 км, и вас кинули бутылку, да, это может снести вам голову. В общем, на таких скоростях любая маломальская помеха, она смертельно опасна, и поэтому других вариантов нет. Лама марахота гилуи в аганак и мод без детуфа, лёйц лиху линатрель, это юм лифнейшу...
5: המילה, השאלה שלך, כן, השאלה שלך היא לנטרל, הם רואים אותו, אבל אין להם קשר עם מישהו על הקרקע שלא קשור לזה התעופה שמתפעל את הדבר הזה. כלומר, איך אתה יכול לעצור אותו? או שתיקח עובד צייד ותירה בו, או תחפש את הבן אדם עד שתמצא אותו, את זה שמתפעל. לכן החוק לא מרשה על יד שדה תעופה בכלל לתפעל כלים שמעופפים. נקודה, אסור.
1: Я спросил, почему существующие системы обнаружения и защиты аэропорта не смогли нейтрализовать угрозу, на что мне говорят, они его видят, конечно, но у них нету связи, как бы, как они могут искать, им надо с кем-то связываться, им надо связываться, искать того, кто запустил этот беспилотник, поэтому, в принципе, запрещено в целом использовать беспилотники гражданские в районе аэропорта. Мемшилаш, שוקלים איסור מוחלט על טיסת רחפנים משיקולי ביטחון. עד כמה רעיון כזה בכלל יישומי מבחינה טכנית ורגולטורית?
5: רחפנים בכל המדינה?
1: כן.
5: זה כמו שאתה, מכיוון ששני אנשים שתו אלכוהול ועשו תאונת דרכים, ממחר אסור להכניס וודקה לארץ. יש דברים שההיגיון שלהם לא עובד. אתה לא יכול להפסיק הכל. אתה יכול לא לאשר לאף אחד, אתה יכול לחפש אותם, אתה יכול לנסות לתפוס אותם, אתה לא יכול לעשות חוק שלא מאשר חופש, כזה או אחר במקום אחר. נכון שזה מסוכן בעיקרון, אבל זה רק מסוכן איפה שמטוסי נוסעים מסובבים בגובה נמוך. כשזה בגובה גבוה, זה לא מפריע לאף אחד. לכן באזור שדה תעופה, אם אני טועה לפני כמה שנים, היה ג'יפ שהיה מסתובב, בכל מיני מקומות מועדים, ומחכה ומחפש אותם, את המפעילים של הכלים האלה. אני לא יודע איך זה היום, אבל אני יודע שפעם היה דבר כזה, מפני שזה ממש מסוכן.
1: כן, תן לי לתרגם. Я спросил, что, ну вот, теперь в правительстве рассматривают возможность вообще полного запрета использования гражданских беспилотников, то есть такую полную регуляцию, и вопрос, насколько вообще это реализуемо по всей стране, на что Авраам говорит, что ну, это все равно, что если случилась авария после там, выпитого алкоголя, запретить завоз водки в страну в целом. То есть понятно, что это не совсем реализуемо. Но другое дело, что надо просто работать над этим, как бы надо просто искать какие-то выходы. Вот раньше он говорит, что вокруг аэропорта ездил джип, который как-то пытался найти вот тех, кто запускает эти беспилотники, не знает, как происходит сейчас, но надо искать какие-то другие возможности решения этого вопроса. Аваль, эта технология это альтернативе, вот я же это мумхим, шемидабрим аль... Кен.
5: Есть дерех лехапес это тедирут, это тедир, это фреквенси, שהכלי הקטן הזה עובד עליו, ולעלות עליו ולהפסיק אותו, או להפריע לו. אבל גם הקטנים האלה מפתחים שינויים כל הזמן, כי גם הם מעוניינים. זאת אומרת, אתה יכול רק דרך חוק לעשות את זה, לדעתי. למרות שטכנית, כמובן, אתה יכול לחפש את התדר.
1: יש גיאופנסינג, נכון, שזה כאילו, זה נקרא גיאופנסינג.
5: כן, כן, פנסינג זה גדר, כן, נכון, בוודאי. אתה יכול לעשות לזה פריקונסי פנסינג. אפשר, אני לא יודע איך זה, יכול להיות שכבר יש את זה באיזשהו מקום, כי כל הפריקוונסי שעליהם הכלים עובדים, הם ידועים, זה לא משהו סודי. זאת אומרת, אתה יכול לעלות על הפריקוונסי, ולא לתת לשום כלי לעבוד בסביבת שדה התעופה, למשל.
1: אוקיי, תודה רבה לך, תודה רבה
5: לא דבר,
1: על השתתפות בתוכניתנו. И последний вопрос я спросил, а как вообще, в принципе, бороться с этим? Какие есть варианты? Ну и, в общем, наш гость, конечно, предлагает понятную нам многим тот самый знаменитый рэп. Радиоэлектронная борьба. То есть вычленять вот те волны, на которых идет управление этими беспилотниками, подавление производить и, соответственно, блокировать зоны в районе аэропорта, как раз вот те вот зоны, ну, как бы, которые волны, которые позволяют вот хулиганам, по сути, хулиганам, которые играют с огнем, играться, развлекаться и подвергать опасности многих людей, просто большое количество людей. О появлении беспилотника в небе Бен-Гуриона сегодня утром и о последствиях этого события мы говорили с Авраамом Кимхи, бывшим командиром воздушного судна авиакомпании «Ляль» и специалистом по расследованию авиационных аварий.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Драматические сообщения приходят из Сирии. Дамас готов отказаться от российских нефтяных поставок ради полной амнистии США. Как сообщает Рейтер, режим Ахмада Ашара согласился резко сократить импорт нефти в обмен на снятие с Сирии статуса государства-спонсора терроризма. Напомню, этот статус держится на Дамаске с 79 года, и администрация Трампа прозрачно намекнула: хотите инвестиции американских компаний, прощайтесь с Москвой. О том, способен ли Дамаск окончательно кинуть Кремль, чем Трамп заманивает Ашара и как на этот геополитический разворот смотрит в Иерусалиме, мы поговорим с Александром Апельберг, востоковедом, автором телеграм-канала «Апельберг». Александр, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Разрыв с Москвой вообще, насколько реален этот шаг для Сирии? Дело в том, что не только Ашара, но и его предшественники, в общем-то, сидели на российской нефтяной игле. Есть ли у Дамаска какая-то реальная техническая, финансовая альтернатива вот прямо сейчас?
6: Ну, честно говоря, не очень понятно, потому что не только Сирия действительно и при нынешнем режиме, и при прошлом сидела на нефтяной игле России, но в последнее время она еще больше на нее подсела. И чем заменить, даже при всем желании, вот эту российскую нефть, в общем-то, непонятно. Тем более, что те самые санкции, о которых идет речь, вот это звание горькое страны-спонсора терроризма, это одна из главных причин, почему Сирия действительно не может закупать никакую другую нефть, по сути. Никто ей ее просто не продает, именно из-за вот этого статуса. И как США и Сирия собираются
1: решать эту проблему?
6: Тайминг, да, какой будет тайминг? Кто первый, в общем, должен сделать этот шаг? Как-то Ашара должен сначала отказаться от российской нефти в пустоту, как будто бы, или все-таки США сначала откажутся от этого ярлыка, чтобы дать какое-то пространство для маневра? Это все пока, в общем-то, непонятно. И об этом пока говорят, в общем-то, какие-то анонимные, неуполномоченные давать комментарии источники, но понятно, что направление США, в общем-то, выбрано. И действительно, США хотелось бы, чтобы Россия имела поменьше влияния в Сирии.
1: А Москва, вот у нее есть какие-то рычаги давления на Дамаск или нет?
6: Ну, Москва пытается сохранить отношения настолько, насколько возможно. И на самом деле о каком-то полном разрыве речи, конечно, пока не идет. Москва по-прежнему сохраняет свои базы в значительно таком сокращенном варианте, но она их сохраняет. Россия вот сейчас
1: назначила нового посла. Самые базы в районе Хмеймим и Латакия, да?
6: В том числе, да. И сейчас назначили нового посла. Отношения, в общем-то, поддерживаются, хотя, конечно, это далеко от того прочного союза, который был с предыдущим режимом. И, в общем-то, Россия заинтересована в том, чтобы... Россия, может быть, не в том положении, чтобы как-то ставить условия, но она заинтересована в том, чтобы действительно свое влияние сохранить настолько, насколько это возможно.
1: А внутри Сирии вот такой резкий поворот, он как бы не нарушит такую хрупкую, скажем так, стабильность? Все-таки топливо – это такой важный элемент любого режима, да, и он, в общем, нынешний режим и так не самый устойчивый, а если еще начнутся перебои с поставками, тут вот могут много недовольных появиться.
6: Да, конечно. Сирийский режим вообще как будто бы балансирует на... таком шаре, который вот-вот из-под ног нового правительства ускользнет. Конечно, новому режиму в Сирии хочется хороших отношений с США и хочется иметь хорошие отношения с Дональдом Трампом. И, конечно, Сирия заинтересована в том, чтобы вот этот ярлык страны-спонсора терроризма с нее сняли. Таких стран вообще очень немного, их всего 4, да, включая Иран, включая Кубу и Северную Корею.
1: Да.
6: Конечно, из этого списка Сирия хотела бы выйти. Это ей откроет гораздо больше возможностей инвестиций не только американских, но и самых разных других. Да, то есть это такой пряник, за которым, конечно, очень хочется потянуться.
1: А глядя...
6: С другой стороны...
1: Да, а глядя...
6: Да, с другой... Да, с другой стороны, конечно, нефть и энергоносители – это не самый легко заменяемый сейчас продукт, особенно учитывая все кризисы, которые этот рынок сейчас пытается преодолеть.
1: Это правда, да. Ну, вот Трамп предлагает американскую, говорит, покупайте американскую нефть. Ну, легко сказать. А из Израиля как все это дело выглядит? Ну, мы бы, наверное, предпочли бы, что черт с ним, пусть покупают у Москвы нефть, ну, например, откажутся от Голан, да, то есть признают их израильской территорией. Но нет, Трамп вот почему-то другие требования выдвигает. Как мы на это смотрим?
6: Ну, в Израиле, во-первых, нет такой дихотомии, да, между Голанами и у кого Сирия покупает нефть. Но в целом для Израиля, конечно, предпочтительнее, чтобы США имели больше вес в Сирии, чем Москва, да, особенно Дональд Трамп. С Дональдом Трампом как-то, по крайней мере, до недавнего времени казалось, что можно договориться, и более-менее в одну сторону Дональд Трамп и Бенямин Нетаньяху смотрели, в том числе в вопросе Сирии. Сейчас, в общем-то, это уже немножко становится под вопросом. С другой стороны, Нетаньяху лично, в общем-то, тоже и с Россией умеет договариваться, поэтому я думаю, что это может быть менее для Израиля принципиальный вопрос, именно нефтяной. Гораздо важнее то, насколько силы, которые способны контролировать или хотя бы как-то надавить на сирийский режим, в вопросах безопасности будут иметь в виду Израиль хотя бы вот где-то на вторых ролях.
1: А вот переговоры, там нас все вроде сажают за стол переговоров, то не сажают. То есть пока вот это все проходит как бы параллельные процессы, то есть никак с нами это не связано, в общем, получается.
6: Ну, Дональду Трампу, конечно, хотелось бы максимально свое видение реализовать, всех
1: помирить. Да-да, аврамические соглашения, да.
6: Хотя бы на бумаге сделать так, чтобы и с Ливаном у нас был мир, и Хизбалла куда-нибудь исчезла, желательно сама с собой. И с Сирией все проблемы были бы решены. Но у Дональда Трампа явно не хватает какого-то такого комплексного видения и понимания, насколько сложные процессы в этом регионе происходят, поэтому его такие простые решения, они, к сожалению, хороши, может быть, в социальных сетях, но пока не очень выдерживают
1: на земле, проверку на земле. Да, спасибо большое, Александр, за участие в нашей программе. О неожиданной готовности Сирии отказаться от покупки нефти у Москвы мы говорили с Александром Апельберг, востоковедом, автором телеграм-канала «Апельберг».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь
7: и сейчас.
1: Ну и напоследок новости из штата Мичиган, где не только проживает самая большая мусульманская община Америки, но есть и немалое количество еврейских избирателей. Так вот, на демократических праймерис в Сенат США победу одерживает представитель крайне прогрессивного крыла партии Абдуль Аль-Саид. С минимальным перевесом он обошел Хейли Стивенс, которая была фавориткой партийного истеблишмента, и ее активно поддерживала произраильское лобби AIPAC. Аль-Саид строил свою кампанию на бесплатной медицине для всех и жесткой антиизраильской риторике, прямо обвиняя Иерусалим и призывая обнулить военную помощь США. Самое интересное, кстати, произошло на выборах в Палату представителей, тоже на праймерис, где на место той самой Стивенс победил Джереми Мосс, открытый гей, еврей и активный борец с антисемитизмом. Как вот в одном штате одновременно побеждает радикальный наш ненавистник и еврейский активист, и что это говорит о трансформации демократической партии, почему AIPAC не смог преломить ход гонки, обсудим с Ириной Цукерман, экспертом по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства. Здравствуйте, Ирина.
8: Здравствуйте, очень приятно.
1: Взаимно. А поражение вот Хейли Стивенс, несмотря на внушительное финансирование со стороны произраильского лобби, это разовый локальный сбой или показатель того, что деньги AIPAC больше не гарантируют победу на праймериз демократов?
8: Деньги давно уже не гарантируют победы не только у демократов, но и у республиканцев. Мы видели, например, что в 2024 году с треском проиграны были выборы демократами. Камала Харрис получила миллиарды от своих сподвижников, от партии, от самой партии, от всяких доноров, миллиардеров. Но это не помогло ей ничем, потому что если кандидат не ахти какой, то и результат будет соответственный. В данном случае Хейли Стивенс вела довольно слабую кампанию, с моей точки зрения. Она недостаточно сильно опровергала позиции ее оппонента. Она в основном отказывалась критиковать его политику, причем критиковать вдуманно, показывая, почему это вредно для избирателей. И она дала и самому Эль-Саеду, и прочим игрокам в этом процессе сфокусировать все внимание на произраильском лобби, а отнюдь не на тех вопросах, которые ближе всего к сердцам и карманам избирателей в этом районе.
1: Да, как знаете, здесь вот в сети сейчас очень хороший такой вирусный ролик, говорит, в любом случае, просто обвиняйте евреев. Blame the Jews. Объясните, а вот для выборов в ноябре, мы понимаем, что есть избиратели, демократы, республиканцы, есть независимые, умеренные, скажем так. Вот появление таких радикальных кандидатов, как Аль-Саид, это вообще поможет демократам или, скорее, поможет республиканцам, которые скажут, ну, смотрите, вы голосуете просто за радикала, и, может быть, больше людей проголосуют за республиканского кандидата?
8: Это поможет республиканцам в спорных районах, то есть в фиолетовых районах, где смешанное население и где более-менее умеренная политика. В очень голубых, то есть продемократических районах вряд ли это поможет. Например, в данном случае, мы, кстати, видели, как это получилось с Мамдани в Нью-Йорке. Нью-Йорк полностью демократический город. Под конец независимые и республиканские кандидаты не играли особой роли. То есть в тех районах, где нет сильного республиканского влияния, то почти гарантированно, что радикалы возьмут власть в свои руки. В этом конкретном случае вопрос интересный, потому что Эль-Саид и Стивенс шли нос к носу под конец уже процесса, и трудно было сказать, кто именно до последнего момента выиграет. Есть возможность, что некоторые из умеренных республиканцев, напуганных
1: к сожалению, какие-то есть проблемы у нас. Да, ну то есть, в общем, есть возможность. Последний вопрос, если вы меня слышите. А как вообще на одной и той же территории сочетается победа антиизраильского кандидата в Сенат и прорыв вот Джереми Мосса, еврея, который борется с антисемитизмом в Палату представителей? Это как бы что за двоемыслие такое на одной и той же территории?
8: Ну, территория не совсем одна и та же, потому что одна более обширная предвыборная кампания по всему штату, а другая касается конкретного района. Даже в таких более-менее либеральных штатах есть более консервативные или менее радикальные районы, где люди относятся неоднозначно ко всей этой ситуации. И надо сказать, до конца даже Эль-Саид и Стивенс шли нос к носу, и до конца было трудно определить, кто из них в конце концов выиграет. То есть, так что есть вероятность, что в ноябре именно поэтому некоторые демократы могут присоединиться к республиканцам. Не знаю, решит ли это вопрос в пользу Роджерса, но мы видим, что даже внутри партии идет борьба все-таки.
1: Это правда, да. И Мичиган, насколько я понимаю, был спорным неоднократно, так что, в общем, ничего такое колеблющимся, так называемым, штатом. Так что все здесь может произойти, и последствия выдвижения более радикальных кандидатов стороны демократов могут ударить по ним самим, а, как мы понимаем, в самой демократической партии вот такая антиизраильская риторика становится мейнстримом. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе, Ирина. О демократических праймерис в Мичигане и победе на них Абдуль Аль-Саида. Мы говорили с Ириной Цукерман, экспертом по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ну вот, собственно говоря, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, а также звукорежиссер Ранен Даан. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Канрека. Программа «От первого лица», в которой мы знакомим вас с выходцами из бывшего Советского Союза, которые построили в Израиле успешную карьеру, а она, их карьера, в свою очередь, повлияла на жизнь множества людей. Сегодня в студии гость Михаил Гринберг, издатель, историк и просветитель. Михаил Львович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: 600 книг, которые на сегодняшний день есть в номинации вашего издательства, это, по-моему, огромная цифра, потому что книги влияют на мировоззрение людей, а книги, которые издает ваше издательство, влияют, наверное, во многом на еврейское мировоззрение. Я первый вопрос хочу спросить о вашем еврейском мировоззрении. Оно возникло в какой-то момент, или вы всегда жили с этим? Сколько себя помните?
2: Ну, еврейское самосознание и мировоззрение, оно, в общем-то, различных уровней. Поэтому говорить о том, что было в детстве и что есть сейчас, или то, что было посередине. Детство, конечно, такое было, что в доме папа и мама, которые до войны закончили еврейскую школу, на идиш, и говорили на идиш, вовсе не прячься от меня. Когда каждое лето я уезжал к деду, самому младенческого возраста, в город Шепетовка, знаменитый город, на котором заканчивался мир, и разбивались волны Атлантического океана, как сказал Бендер. Так вот, там полгорода говорила на идиш. Поэтому у меня не было не то что сомнений, у меня не было удивления, у меня не было ничего, чтобы могло бы сказать, что я не еврей. Понятно, что я еврей, и это было, в общем-то, естественно. Какие-то элементы уже более сознательные, более традиционные я отмечал, замечал, ну, во-первых, потому что до 59-го года в Шепетовке работала синагога, и туда водили. Меня тоже водил

0: обсуждали, я на это не обращал как-то особо внимания. Смешно было, когда в курятник они заходили в субботу и не собирали яйца, а накрывали кастрюлями, потому что собирать в шаббат нельзя. А чтобы куры не побили яйца, они закрывали кастрюлями, тарелками, вот, и собирали уже после шаббата. Или, как отец мне рассказывал, я не понимал о том, что у них в доме была в одной комнате крыша, которая раздвигалась в праздник Суккот. Крышу убирали, бросали ветки, и получалась сука. Ну, я все это запоминал, вернее, это отложилось как-то, и потом уже в более взрослом я стал понимать, что это все проявление религиозной образа жизни, религиозной традиции народа.
1: Но вы на более позднем этапе, когда вы уже переехали в Малаховку, насколько я знаю, вы перешли, можно так сказать, на новую ступень иудаизма. Кто повлиял на это?
0: Нет, это было не... Ну, во-первых, это не Малаховка, это Люберцы. Малаховка была центром еврейского религиозного и сионистского образования, потому что именно там были кружки подпольные, полуподпольные, и изучение иврита, углубление знаний по еврейской истории, истории государства Израиль. И была синагога, одна из немногих, которая существовала в Подмосковье, и кладбище. Важный момент, что действующее кладбище, поэтому синагога и кладбище превращались в такой своеобразный центр. Но мы переехали, то есть что значит переехали? С 7-летнего возраста я в Москве. До этого родился я на Урале, потому что отец был офицер. После демобилизации мы уже переехали в Подмосковье, и я отправился в первый класс. А на самом деле вызвался на более, как вы сказали, высокий уровень притяжения к иудаизму, вернее, приближения к иудаизму. Это был 17 лет, когда мы после первого курса с моим приятелем решили узнать, что такое Библия. Он пошел в синагогу, в церковь. Откуда его выгнали, я пошел в Малаховскую синагогу, которая была в 10 минутах езды на электричке. И там мне тут же выдали хумаш, который являл собой копию дореволюционного издания с переводом и с комментариями, но отпечатан он был уже в Бельгии на папиросной бумаге, в мягком переплете, и вот такой хумаш мне выдали, и началось завлекание меня, тем более, что это были каникулы, завлекали уже и на шаббат, и на службы. И я действительно был один шаббат, был второй шаббат там, а потом мне сказали, что вот твои родители забыли тебя обрезать. Пришлось вот пойти на это. Меня обрезали в 17-летнем возрасте, и в этом же возрасте я впервые оказался в суке уже сознательно, в шалаше, который построил Михаил Дорфман, которого надо называть Рэб Михаил Дорфман, потому что это человек, который в Москве был переплетчиком, шойхетом иногда. Дачи у него не было, он снимал дачу на праздники, на осенние праздники, как многие соблюдающие, практикующие евреи. Вот, и его зять, который был гизбаром Хабада, казначеем Хабада в то время, Солик Пинский, кстати, его сын сейчас в Питере раввинствует, вот, Цви Гриша. И вот он меня отвел к своему тестю, Михаилу Дорфману, и Солик — это тот человек, который привлек многих-многих евреев, молодежь в еврейство в то время, в конце 60-х, в середине 70-х годов, до самого своего отъезда, как он получил. А Михаил Дорфман замечателен тем, что, приехав в Израиль в 71-м году и застав его братцовских

0: Идизм в плачевном состоянии совершил революцию. И сейчас, как мы знаем, братствовский хасидизм в Израиле – один из крупнейших общин, но он как раз создавал та община, которая не прыгала и скакала в основном, как многие из них действуют, а это та община, которая училась. Он создавал новые ешивы, новые синагоги и восстановил именно вот эту обучающую сторону братславского хасидизма.
1: А что повлияло на ваш выбор профессии? Вы сказали, что вы уже учились в университете или в институте, когда пошли в синагогу, чтобы понять, что такое Библия, то есть Ветхий Танах.
0: Да.
1: Почему вы выбрали историю? Как произошел этот выбор?
0: Выбор истории произошел в детском возрасте, и когда просто познакомился с первым учебником по истории для 5 класса древней истории. И потом я быстренько прочел остальные учебники, потом в библиотеке другие. Просто у меня была любовь к исторической науке, и любовь и к науке, и вообще просто... Откуда есть пошли мы, не только евреи, но и весь остальной человеческий контингент. Вот, и поэтому я пошел на исторический факультет, который не закончил, а был изгнан из с пятого курса, потому что кто-то донес о том, что я накануне совершил религиозный акт в виде... бракосочетание по еврейскому обычаю, то есть поставили хупу.
1: То есть вас одна любовь поставила перед выбором, перед другой любовью?
0: Ну да. Нет, ну, из комсомола меня выгнали еще раньше за неучастие в комсомольской жизни. А из института вот на 5 курсе, нет, ну, я бы пошел работать, работал в вечерней школе, в городе Лыткарино, очень знаменитый город с заводами, фабриками, самыми что ни на есть секретными тогда.
1: Секундочку, Михаил Львович, я просто прерву вас на секунду. КГБ, которое следило за евреями и за всеми инакомыслящими, оно часто представляется как некое такое серое зло. По вашим впечатлениям, вот это столкновение, встреча с КГБ, как она произошла? Как вам было?
0: Да никак мне не было, потому что, честно говоря, как бы вам сказать, где-то, может быть, да, в том же возрасте примерно, после 1 курса, нас отправили как исторический факультет на археологические раскопки. Под Старой Рязанью. Мангайт был где-то, выдающийся археолог. И там я познакомился с двумя парнями моего возраста. Один из Москвы, Саша Дубровин и Костя Поповский. Вот. И мы с ними очень подружились. И когда-то как-то быстро мы сговорились о том, что чем всего этого бояться всю жизнь. Может быть, не стоит бояться. Никто не собирался делать революцию, никто не собирался активно выступать и идти на площадь. Но бояться и не делать то, что хочется в плане идеологическом, читать книги, которые хочешь, говорить иногда то, что ты хочешь, и петь песни Галича и так далее, мы договорились, что ну чего мы будем так уж... Осторожничать, да, но бояться ни в коем случае. Поэтому, когда на 5 курсе меня вызвали к ректору института, там сидел декан, завкафедрой, и Толик Ножкин, капитан из Комитета государственной безопасности, курировавший наш институт. Ну, хорошо, ну, пришел и пришел. Вот, очень приятно. И уже не было никакого... Страха не было. Может быть, я слишком был не то что самоуверенный, а безрассудный, может быть. Но в моей семье и папа, и мама, особенно мама, конечно, как скажем так, иронично и критично относилась к советской власти. И всерьез ее То есть они принимали ее всерьез, но так, чтобы верить в нее и стремиться к будущим свершениям коммунистического завтра, такого не было.
1: Но тем не менее, простите, что я снова вас перебиваю, насколько я знаю, Владыкарина вы поставили под вопрос, усомнились в истории, в вещи священной для того времени, в истории революции. Вы рассказали ученикам школы вещь неприличную?
0: Нет, это накануне, буквально в 68-м, по-моему, году в журнале «Новый мир» была статья, которая вот «Нужны ли нам мифы?». И там как раз было рассказано, это была знаменитая статья, на которую резко ответил маршал Рокоссовский, разгромил ее, осудил ее, но факт остался фактом. Выстрела «Аброры» по Зимнему дворцу не было, а был просто туман, и даже матросы этого самого корабля написали дневное письмо на второй день после переворота о том, что это буржуазная клевета, что мы обстреляли Зимний. Потому что если бы мы действительно послали туда снаряд, то от Зимнего и окружающих кварталов ничего не осталось.
1: Но директору школы, по-моему, все равно не понравилось это.
0: Нет, заведующий Горано меня вызвал, конечно. Нет, понятно, что это нельзя было говорить детям с их точки зрения. Поэтому, да, ну, это все, конечно, хорошо, но в 66-м году мы одноклассниками пошли в физико-математическую школу Бауманского института. Был такое Бауманское училище, на самом деле это высшая школа, в то время из технических вузов, наверное, номер один имени Баумана. И мы туда пошли для девятиклассников в физико-математическую школу. 66-й год. Успешно прошел первый год, и мы должны были идти на второй год, а потом можно было почти без экзаменов поступить в этот Бауманский институт. И когда мы закончили первый год, это уже был, извините, 67-й год. А 67-й год в сентябре мне намекнули приятели, уже не приятели, а педагог, один из педагогов, намекнул, что никакой надежды у меня в МВТУ поступить нету. МВТУ, Московское высшее училище. Потому что уже была шестидневная война, уже был разрыв отношений, и уже евреи были вторично, третично поставлены под большое подозрение, и, конечно, все новые должности, все новые разработки к ним уже новых людей практически не подпускали. И надежды на поступление не было. И вот это опять же наложило все на это мое отношение к советской власти, и поэтому Ножкин или не Ножкин, КГБ или не КГБ, еще раз говорю, я не бравирую, и я не выступал против советской власти. Когда я стал писать книгу, которая, конечно, была антисоветская, про епископа Андрея, который был ярый антисоветчик, отсидевших во всех тюрьмах и лагерях, я написал, но я занимался его историей, я занимался поиском документов, в конце концов я пустил эту книгу в сам издат, правда, под псевдонимом, но это все было, ничего секретного в этом особенно не было, когда эти 7 экземпляров, а потом их стали множить, разошлись по миру, и даже «Голос Америки» зачитал главы.
1: То есть вас именно вот его независимость епископа Ухтомского привлекла? Она именно вдохновила вас на то, чтобы заняться этим вопросом?
0: Вдохновил меня сосед, старообрядческий священник Бобков. Он меня вдохновил, а мне в то время, это был конец 70-х годов, было страшно интересно заняться какой-нибудь темой определенной. К тому же Бобков жил от меня 50 метров, а 100 метров от меня жил Михаил Иванович Чуванов. тоже старообрядец, председатель общины московской, официальный, главный редактор их календаря, журнала, а у него была библиотека, 20 тысяч книг. Самая большая, наверное, частная библиотека. Вот. И я туда получил доступ. Более того, при первом же знакомстве мне было вручено двухтомник Семена Дубнова «История еврейского народа». И у меня был полный доступ к документам, которые у него хранились, книгам многочисленным. Поэтому даже далеко ходить не пришлось. Правда, я ездил в поисках документов и в Сухуми, и в Уфу, и в Питер, и в московских, конечно, сидел в библиотеках, но в архивах я не мог это делать, потому что он был заклейменный человек, потому что это был, может быть, самый яркий разоблачитель и теории цезаропапизма, то есть когда церковь или религиозная структура является частью государственного аппарата, бюрократического аппарата, ну и государство любое, это аппарат угнетения. Так вот, церковь была как бы составной частью на протяжении истории, 200-летней истории в России.
1: И раз вот... мы уже заговорили об этом, книга «Ваше исследование у епископе Ухтомском» в тот момент, когда вы ее написали, она была издана не очень небольшим тиражом, но прошло сколько, 20 лет или 25, что ее переиздали?
0: Нет, ну тогда она была издана только тиражом 7 экземпляров, и была она только в самиздате, она не могла быть издана в Советском Союзе. Вот, поэтому сначала это просто пишущая машинка, 400 страниц, иллюстрации, все это разошлось, а потом я знаю несколько людей, которые перепечатывали и распространяли дальше. Да, потом уже ее напечатали один раз и второй, и все это вот вышло. Вот такая монография, которая кусок российской истории. Но мне было, конечно, интересно именно заниматься этим. Я ее закончил в 80-м году, и в этом же году я также в самиздат пустил мой перевод книги Мартина Бубера «10 ступеней. Хасидские истории». Я перевел их с английского в том же 80-м году, и тоже 7 экземпляров, и тоже пустил их в мир. И мне это тоже было интересно. Вот.
1: Но советская власть про вас не забыла. Вы сумели закончить учебу?
0: Я, да, через год я поступил на заочный, на 5-й курс, сдал дополнительные экзамены, 19 штук. Вот, а потом госэкзамены и все. Получил диплом, и тут же меня забрали в советскую армию рядовым, которым я и прослужил, как положено, год. Вот.
1: Но и за этот год, насколько я успел понять и узнать, когда готовился к беседе с вами, вам и там не сиделось, успели за этот год 19 благодарностей получить?
0: Да, 19 благодарностей, из них 2 от министра обороны, товарища Гречко, но это все формальности. Вот,
1: но тем не менее, вам дали благодарность, он объявил лично за подготовку парада.
0: Да это это все, кто участвовал в параде, им всем благодарность. Я красил ракеты, которые потом прошли по Красной площади. Вторая благодарность за подготовку тех же ракет к стрельбищам. Ну что значит моя подготовка? Я был маляр, я их красил. Вот была моя служба в армии. Это наряды на кухне, наряды в патруле, в карауле, и крачил ракеты и менял еще силикагель, если народ знает, кто такой силикагель. Если вы берете какие-нибудь кроссовки китайские, там мешочек с порошком. Да, это и есть как силикагель. Влагу. Да, он собирает влагу. И вот это вот я должен был. Так что большого проку советской армии от меня не было. Вот. Но тут же, конечно, меня подвели вести какие-то занятия политинформации для моих товарищей, которые были на 5 лет моложе меня. Вот. Но когда однажды на такое политзанятие присутствовал генерал-лейтенант, начальник политотдела нашего корпуса, он категорически запретил меня выпускать, потому что я тогда просто процитировал и пересказал даже книгу «Особый район Китая» про 20-е годы Мао Цзэдун, коммунисты, то есть прямые параллели с советской властью. Он был дико возмущен этим, что я вот эту книгу цитирую, хотя она вышла в Советском Союзе, и ее сделал штангист Власов. Это его книга и его отца.
1: Михаил Львович, то, что вы рассказываете, то, что я читал, у меня все сложилось в такое впечатление, что божественное провидение не покидало вас. Гаха Протит все время следовало за вами. И один из примеров таких – это цепь событий и обстоятельств, которые привели вас к знакомству с Любавическим Рэбе, Менахем Мендельом Шнейрсоном, и вы получаете от него задание, которое определило вашу деятельность на очень серьезный период и, опять же, привело вас к новым открытиям. Расскажите о них, пожалуйста.
0: Ну, когда началась перетряска в Советском Союзе, то есть после смерти Брежнева, сначала Андропов, начальник КГБ, потом Черненко в маразме, непонятно, что было дальше, я ушел из школы и понял, что надо искать какую-нибудь работу, которая не официальная, не связанная никак с идеологией. Вот. И, кроме всего прочего, на меня носили наши хабадники московские, в ту группу, в которой, ну, те группы, которые там были созданы, во главе стоял в Москве Гейчи Виленский, и он однажды спросил меня, могу ли я сделать то, что попросил наш Рэбе. Рэбе попросил общину московскую. Это поручение было дано одному из наших ребят, но он с ним не справился. Дело вот в чем. В городе Туле, на еврейском кладбище, которое было почти полностью разрушено, все-таки сохранилась могила некоего Мордыхая Дубина, похороненного в 1957 году. Два завода должны были соединиться в Туле, и их разделяло только еврейское кладбище. И могилу должны были уничтожить.
1: Наверное, следует сказать, сделать небольшое примечание, кто такой Мордыхай
0: да,
1: Дубин.
0: Да, сейчас, конечно, я расскажу. Вот. А это был, в общем-то, выдающийся для своего времени человек, один из крупнейших латвийских бизнесменов межвоенного периода, Первой и Второй войны. Он был председателем еврейской общины, хабадник. Вот, он же был депутатом Думы.
1: Сейма.
0: Да, конечно, Сейма. И как бы председатель, не как бы, а председатель фракции, хоть она и была маленькая, Агудат Исраэль, которая в этом Сейме, рижском парламенте. И как раз получилось, это 27-й год Рэбе Раяц, предыдущий Любавический Рэбе, был арестован, был судим и оказался в тюрьме в Костроме. Мировая общественность поднялась на дыбы, спасти его, но ничего не получалось, а получалось так, как и положено еврейским способом. Латвия и Советский Союз долго обсуждали торговый договор между собой, и не хватало двух голосов в латышском сейме, чтобы подписать этот договор. Это и было как раз Агудат Исраэль. Значит, и Дубин выступил с предложением, понятно, не по радио, Советскому Союзу: отдайте мне Любавического Рэбе, а мы проголосуем за торговый договор с вами. Советский Союз, правда, начал торговаться и потребовал, чтобы выпустили еще 5 коммунистов из тюрьмы латвийской. Но это было уже добра не жалко. Вот. И этот сговор состоялся. Грубо, конечно, я это все рассказываю, но Любавический Рэбе вышел из тюрьмы. И первый, куда он приехал, кстати, а это даже отмечено в Любавических молитвенниках, сидурах, первый, куда он приехал, Малаховка, то есть вот моя родная синагога. Так вот, одному юноше поручили перенести, Рэбе попросил срочно перенести, пока не разрушили окончательно кладбище, потому что понятно, что он относился к своему тестю с большим пиететом, уважением, он был его назначенец, он был его ученик, вот, и все, что связано с ним, для него было дорого, и поэтому не забывать, наверное, не забывая предков, он попросил вот человека, который поучаствовал в судьбе Любавического движения так активно, перенести могилу в какое-нибудь еврейское действующее место, то есть желательно в какую-нибудь Малаховку. Вот. Но тот, которому поручили вначале, чисто советский человек, куда он пошел? Он пошел в КГБ. Не сдаваться, не доносить, а получить разрешение. Потому что все знали, что главный кто в стране? КГБ. Поэтому разрешение надо у них спрашивать. А я пошел в Малаховский постсовет с блоком Мальборо и с бутылкой смирновской водки. И на время стал племянником Дубина. Написал заявление, что прошу разрешения перенести могилу моего дяди, который затерялся в Туле, на Малаховское еврейское кладбище. И это заявление председатель постсовета Малаховской волости подписал, получил водку, сигареты и большую благодарность еврейского народа. Вот. И с этой бумажкой я поехал в Тулу. В Туле я пошел в санэпидемстанцию. Там сидела красавица, необыкновенная врачиха в белом халате, примерно моего возраста, а может, помоложе. Мы с ней поговорили, я ей показал бумагу и попросил ее разрешения. Санэпидемстанция должна давать разрешение таким вещам. Она получила французские дуки, маленькую бутылочку, а я получил от нее разрешение. С этим разрешением я пошел в управление хозяйства города Тулы, которая заведовала всеми кладбищами и прочими. Вот. И уже у меня на два документа, они мне дали третий. С этим третьим документом, зажав его в потной руке, я тут же позвонил в Москву из Тулы и сказал, чтобы к утру боялся, потому что чтобы не было прокола, чтобы быстрее с этим справиться. Вот, чтобы на следующее утро была готова машина, как кто-нибудь из кладбищенских рабочих, и какой-нибудь ящик. Они приволокли, конечно, гроб. И позвонил ребятам двум-троим. Один из них Леня Фрейверт, это зять Эдельштейна, ну, брат его жены первый. И Ури Камышов, который был крупнейший тогда знаток Талмуда в Москве. Вот утром они подъехали, я уже съездил домой. И потом мы на машине, на моей, и грузовик. И утром мы начали выкапывать. И тут же, конечно, подошел ко мне второй капитан в моей жизни, в моей истории. Это открытое пространство, никакого забора, ничего. И вдруг стоят бородатые мужики и что-то копают. Вот, он подошел, а я как главный. Говорит, что делаете? Я говорю, а вот переносим дядю с одной кладбища на другую. А кто разрешил? А у меня полный набор документов. То есть...
1: И так происходило во всех последующих случаях, когда вы переносили, искали могилы царей?
0: Чаще всего я действовал именно так. Вот. И, честно говоря, как можно, когда уже ездил по Украине, то старался как можно меньше общаться с евреями, а больше с местным населением. Председатели колхоза, начальники ЖЭКов, и директора кладбищ и так далее. Вот. То есть мы перенесли все это в этот же день в Малаховку, там уже ждал нас миньян евреев, и, как положено, прочли кадыш, выпили по рюмке водки и доложили ребе. Но так ребе на самом деле позвонил сам и сказал, что он почувствовал, что уже все сделано в этот день. Мы считали это очередным проявлением, если не чуда, но вот такой проницательности любавического рэба.
1: Вы лично встречались с Менахемом Мендлом Шнейрсоном? Какая это была встреча?
0: Ну, это нет, это была обычная встреча. Дело в том, что я ведь еще оказался героем хасидского народа. Не только из-за Дубина, а из-за того, что было поручено мне, и был у меня соратник, помощник, лет 10-15 моложе меня, вот такой Нохум Тамарин. И вот мы вдвоем фактически объездили примерно 25 мест, 30 мест. Это заняло у нас 2,5 года. Где-то были известные места захоронений еврейских цадиков, еврейских святых. Где-то нужно было искать это место, догадываться или сверять со старыми картами или с теми специалистами, историками, жившими в Израиле, в Америке, которые занимались хасидским движением. Например, сквирский хасид из Новой Сквиры под Нью-Йорком, которого я случайно встретил в Коростене, он сказал, что Пинхас Искорица, один из первого круга хасидского движения, вот, возможно, похоронен в Шепетовке, потому что он ехал в Святую Землю, заболел по дороге, и в Шепетовке похоронен. Но никто уже давным-давно не помнит, где это было. Мы с сыном нашли эту могилу. Вот, и его сыновей, и его внуков. Они тоже замечательные. Пинхас Искорица один из мудрейших авторов книг хасидских, а его потомки, братья Шапира и следующее поколение, были основателями крупнейшей на Украине типографии, издательства, еврейского издательства в городе Славута, это рядом с Шепетовкой. Вот, между Шепетовкой и Корицем как раз вот это Славута, и там была типография. Но похоронены они все были в Шепетовке. Или, например, в погребище, в которое мы приехали, и тоже, конечно, никаких евреев уже не было, а только на здании поселкового совета или городского совета была там большая таблица о том, что это место, где был штаб Калиевщины, той самой Калиевщины, то есть выступление украинского народа против буржуазии и угнетателей. На самом деле это конец 18 века, это погромы против евреев, поляков, в первую очередь, и это тот погром, который был в Умане, из-за которого Рабин Ахман и захотел быть похоронен там, где были убиты этой калиевщиной масса евреев. Но мы нашли старика, который в 30-е годы был сторожем, украинец, который увидел меня, расплакался, на колени упал. Говорит, я 50 лет не видел бородатых евреев. Вот, в кипе.
1: В 88-м году вы приехали в Израиль.
0: Да.
1: Совершили алию. Это был первый приезд, алия и первый приезд.
0: Нет, это была алия.
1: Это была алия уже.
0: Да. Ну, как выпустили, так я и приехал.
1: Ваши чувства, мысли, первые дни, помните их, впечатления?
0: Ой, а дело в том, что летели мы в праздник, в пост, Цом Гидали, сразу после Нового года. Это был пост, но моя жена подсуетилась, и в аэропорту в Румынии, где мы ждали, мы были одни там, вот, мы ждали Эляль, вдруг в эту комнату, где нас держали в закрытом ночью уже состоянии, стучал и кричал, и слышу крик: «Михаил Гринберг, Михаил Гринберг». Ну, думаю, что сейчас назад повезут. Ну, а что, такое было. Такие случаи бывали, может, не с евреями. Вот, оказалось, что эта тетка приехала из посольства с пакетами еды, с печатями раввина бухарестского, подкормить вот бедных евреев после поста. Вот, мы приехали. А что, ну какие чувства? Чувства такие. Встречали хабадники, встречали люди в кипес-руге, из Содигорские хасиды, целый миньян с сыном Рэбе пришли, устроили прямо перед аэропортом танцы, пляски, бутылка коньяка, печенье, вот.
1: То есть, в смысле, окружения вы больших перемен не почувствовали?
0: Да, и более того, мы в Ассер-Цион, куда нас таки привезли с женой, вот, тут же собралось, это центр абсорбции, тут же пришла масса наших друзей московских, питерских. Вот, это уже ночь была, 4 часа ночи. Вот, на следующее утро пришел Карлин Стволинский Рэбе, и нас увезли в синагогу. Потом нас вывезли в Тверью, потом за нами прислали машину Содигорские хасиды и повезли нас в Тель-Авив на Ташлих, потому что они по-особому Ташлих проводят в особое время. А потом ко мне пришел Цалик Шиф, директор издательства «Шамир», и сказал, что мне из Москвы позвонили и сказали, что ты организатор и нужный человек в хозяйстве, поэтому велено было, пока никто тебя другой не взял, чтобы я к себе взял. И он, и я буквально на третий-четвертый день вышел на работу в издательство «Шамир», не зная, что мы будем делать, зачем меня взяли, какую должность, потому что еще алии не было массовой. Книги они издавали, но вот так, чтобы, как произошел через год-два взрыв, этого не было. В общем, я там проработал до тех пор, пока меня не пригласили в Америку для отчета о проделанной работе по поводу кладбищ. Вот тогда я встречался дважды с Рэбе, с миллиардером из Канады по фамилии, сейчас вспомню, который, оказывается, и субсидировал все это мероприятие, всю эту программу. Не хасид, а просто вот такой благодетель, но через хасидские организации, карлин-столинских и хабадских организаций. Вот, и поэтому как, ну, а каких можно было, какие чувства? Чувство было, что приехал домой, вот, у меня не было амбиций, ведь очень некоторые сломались, те лидеры, которые... Я не был лидером ни в Москве, и я не был лидером здесь никогда. Вот, в партии не состоял. Когда была создана партия «Исраэль Баалия», и во главе стал мой ближайший друг и можно сказать, ученик, вот, так я за него все равно не голосовал.
1: Вот. По-моему, вы скромничаете. Вы создали издательство, которое,
0: да, ну, это уже
1: действительно
0: потом
1: является мостом. Вы создали университет еврейский, о котором мы еще поговорим.
0: А еще через несколько дней ко мне пришли два хасида братцовских, Кац и Зееви. Зееви – это сын Ганди. Хасиды вот с такими пейсами. Бывшие капитаны израильской армии, примерно капитаны были, вот, но после Ливанской войны они, то, что называется, хазарнулись, и надели кипы, вот, но их интересовало паломничество по тем местам, которые я вот открыл. И поэтому, опять же, заключили договор, по которому я им даю карту, я разрабатываю маршруты, руковожу первыми группами. Поэтому первые две группы из Израиля, первые два автобуса, я привез в Россию. Через две недели еще два автобуса. Если первое было марокканские и братцовские хасиды, которые кричали и объясняли мне, что братцовский хасидизм, он не для ашкеназов, он для нас, для марокканцев, потому что ашкеназы, они такие хитрые, все выверчивают, а мы, марокканцы, люди прямые, и братский хасидизм, он тоже прямой. Это они мне в дороге объяснили. А следующая была группа уже, сборная солянка, в том числе журналисты были, светские, и религиозные, и так далее. Есть масса фотографий, очень забавно.
1: Михаил Львович, давайте вернемся к книгам, к вашей книгоиздательской деятельности. Вы упомянули, что в первый хумаш, который вы держали в руках, он был напечатан на папиросной бумаге. То есть книг на русском языке, книг на религиозные темы, издания религиозных книг, Талмуд, их на тот момент не было вообще. И вы фактически первым вступили на этот путь.
0: Были какие-то книги в большой синагоге, например, издали «Агаду пасхальную». Вот, но на туалетной бумаге номер 2 с такой обложкой. Ну, в общем, то есть убожество еврейской культуры и религии в таких книгах отражались полностью. Большинством в конце 80-х годов книг было еврейских. Это были еврейские анекдоты, вот, которые на самом деле чаще всего не были еврейскими. Вот, а мы, наверное, то есть по-настоящему еврейскую книгу в трудящиеся массы Советского Союза еще, потому что началось все в конце 89-го года, в общем-то, я их запустил. Первую это было книги Шамира.
1: Издательство
0: «Шамир», религиозная литература. Это была «Тания», это был «Сидур», это были воспоминания профессора Брановера.
1: «Шулхан Арух» они издавали.
0: «Шулхан Арух» я не переиздавал, а переиздал, например, книгу о роли еврейской женщины в еврейской традиции. А параллельно ко мне обратился «Натив», который мы тогда активно называли «Лишкат Акешер». Вот. И Роберт Зингер, который потом стал великим лидером сионистского движения, директором, президентом сионистской...
1: Всемирного конгресса, да?
0: Да. А тогда он был в «Нативе», заведовал русским отделом в Лишкат Акешер. Вот. Мы с ним знакомы были еще до того, еще в «Союз» он приезжал на ярмарку книжную. И это первое вино, которое я обменял у него на бутылку водки, первое израильское кошерное вино, которое было у меня в доме. Это вот обмен с Зингером. Одну распили водку, а другую поменялись. Так вот, он ко мне обратился и говорит: давай издавать, переиздадим книги библиотеки Алия. И наряду с религиозной охмурительной литературы издательства «Шамир», копии, которые мы делали в больших количествах, «Сидур» 30 тысяч экземпляров, «Тания», философская книга фактически, 10 тысяч экземпляров, при том, что моя задача была напечатать, а уже распространять, продавать это уже был не я. Вот, и книги библиотеки «Алия», там были книги по истории, были книги Жаботинского, кстати, сборник статей мы тогда переиздали. Вот. «Кибуц, как мы живем», книга для репатриантов. Сейчас что-то я... детская книжка. Печатали в Литве, печатали в Таллине, потому что там было это легче. Печатали потом в Питере уже, следующий этап. Но первая печать была в Литве, и вот там-то я сейчас очень... иногда рассказываю о начале еврейского книгопечатания в Союзе, я так и свою лекцию или рассказ так и называю. ВЛКСМ, то есть комсомол, КГБ, организованная преступность и израильские спецорганы в деле возрождение еврейского книгопечатания на русском языке.
1: Но если я могу себе представить, как организованная преступность в этом участвовала, как участвовала израильские спецслужбы?
0: Ну как? А «Натив» это кто? А как организованная преступность?
1: Как?
0: Вот он вот так вот тоже.
1: Они спонсировали?
0: Нет, спонсоров никаких не было. Они просто хотели на этом заработать, в том числе.
1: То есть был большой спрос, то есть был ходовой товар?
0: Нет, нет, нет, не так. Все это было не так, немножко не так. Просто когда я стал искать в Москве издательство, его не оказалось. И пришлось сделать так, чтобы оно было создано. И я свел людей, которые понимали, что такое издательство, вернее, они понимали, что такое продать книгу, но быстро узнали, что они были профессионалы в торговле, официальной и неофициальной. И я их свел с первым кооперативом в Люберцах, который возглавлял Янкель Шойлберович Ровнер. Вот он как раз и представлял вот эту сторону организованную. И вот они познакомились, и они очень успешно начали. Они первым делом издали миллионным экземпляром книгу про Екатерину II. На каждой книге заработали рубь. А рубь на миллион – это миллион. А миллион – это 100 тысяч долларов в то время. На этом можно... И на этом это была первая книга, на котором они заработали деньги. А следующие книги были еврейские. Это потом уже это стало крупнейшее издательство частное в Советском Союзе и в России под названием «Терра». Старшее поколение помнит это. Издательство «Терра» — это десятки тысяч книг. Вот это началось с того, что они напечатали роль женщины в еврейской традиции. И вот впервые слово «Терра» появилось именно на двух еврейских книгах. Хотя это были не евреи. Сережа Кондратов никаким боком к нашему народу вот не имел.
1: Ну, в какой момент вы решили, что для развития еврейского просвещения недостаточно только издавать книги, надо еще просвещать людей в прямом смысле, то есть преподавать, открыть учебное заведение, институт, университет?
0: Ну, это и без меня открывалось, то есть и школа уже была, и уже было то, что называлось Академия Маймонида, это существовало где-то там, вот. А школы были в Москве, и да, уже и по всему Союзу они пооткрывались, особые условия, но тем не менее они были. А в 92-м году ко мне обратился рав Штейнзальц, лауреат государственной премии «Государство Израиль», автор десятка книг, переведенные на все языки, но главный его труд – это перевод Талмуда на иврит. Вот. И он очень много занимался, обратил внимание на Россию. И в 89-м году там была под его эгидой, его именем создана Ешива. Uh-huh. Ешива религиозная, которая существовала в Кунцево на бывшей даче председателя Московской областного, Московской области, вот, Поспелов или кто-то такой. В общем, там была Ешива под эгидой Штейнзальца. Он хотел, чтобы было что-то светское, но с еврейским содержанием. Ну, не совсем светское, хотя хотел светское, действительно. Вот. И он обратился, профессор такой Шауль Штамфер, израильский профессор, а в Москве Марик Куповецкий, и они создали такие курсы. Отдельные лекции для желающих, которые хотят приходить. Вот, для этого они снимали аудиторию в МГУ на факультете журналистики. Но Штейнзальцу хотелось, чтобы это было настоящее что-то, юридически оформленное, с программой, с расписанием, с составом преподавателей, и чтобы это было регулярное, которое выдает документы. Вот, и тогда он обратился ко мне, и я поехал создавать это. В первую очередь я пригласил Аркашу Кавельмана, доктор наук, выдающийся специалист эпохи эллинизма. Он уже тогда иврит знал и даже немножко пытался Талмуд читать. Вот второй была Софа Шуровская, которая была инженер в НИИ, но и не закрыли, она осталась без работы, и мне ее мои друзья привели и сказали, вот Шовшуровская, она будет ее большим подспорьем. На самом деле она была, я ее назначил проректором по административной части, и действительно вся администрация была на ней. Вот, 2 дня назад умер Володя Сопкин, профессор, член академии в Москве, социолог. Вот, его я назначил заведующей кафедрой социологии как раз. Аркаша одновременно историей заведовал. Вот. И все. Пошли в министерство юридическое, договорились, организовали, там организовали работу бюрократов, которые сами нам вот составили громадное количество документов, ответили сами себе на вопросы, зарегистрировали наш университет, официальное название — Еврейский университет в Москве.
1: Михаил Львович, наша беседа, к сожалению, скоро завершится, и мне хотелось бы спросить все-таки последнего, задать вам последний вопрос о вашей издательской деятельности. 600 книг, и работа издательства продолжается. Что ждет ваших читателей в ближайшее время?
0: Ну, во-первых, ждет то, что я сейчас наметил на ближайший месяц 7 выступлений по стране. В Акко, в Зихрон-Яаков, в Рамат-Гане и так далее, и так далее. Это будут они меня слушать. Но я, конечно, приеду с книгами. А книги, которые я делаю, они разноплановые. Это вся еврейская цивилизация. Это история, философия, это детская литература, все, что хотите. А что ждут, что ждет ближайшие, буквально завтра-послезавтра, я ожидаю книгу у профессора, американского профессора Грина, о рабе и Леви Ицхаке из Бердичева, один из символов хасидизма. Готовится книга Гершома Шолема, его цикл лекций о Кабале. Это академическая книга.
1: Михаил Львович, вопросов осталось масса, а время кончилось. Большое спасибо, что пришли. Желаю вам многих лет в библиотеке Михаила Гринберга. Спасибо.

0: Израильское время, 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская, Шарон Ленер, Мила Сталинская. И сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» с вами Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Добрый день, Элла.
1: Добрый день.
0: Напомню, наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Пожалуйста, у нас уже есть
1: среда суда. Одну минуту, я хочу только обратиться...
0: Новости.
1: Нет. Я хочу обратиться к радиослушателю, который мне уже два раза задавал вопрос по поводу километража в отношении социальной надбавки. К сожалению, я и сегодня не могу ему ответить на эту тему, потому что я нахожусь в тесной связи с Битуах Леуми. Мне даже стыдно сказать, что не все служащие знают, о чем идет речь. И я жду у него с нетерпением ответа, каким образом относятся к этому параметру. Мне обещали это сделать на этой неделе. Mm-hmm. Так что ответа у меня не будет. Объяснения в этой передаче mm-hmm. не ждите. Я обещаю, что я это сделаю, но какую передачу я...
0: Как только будет понятно.
1: Да.
0: Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. 10 июня мой брат уехал в Москву, но прежде чем уехать, мы, как вы советовали, написали заявление, что он хочет на полгода. Сдали копию туда дзута, копию билета, все нормально. Сейчас он в Москве, 72 дня исполняется 20 августа.
1: Теперь прежде чем вы рассказываете, скажите мне, пожалуйста, сколько ему лет, чтобы я могла...
2: 85.
1: Я поняла, да, пожалуйста.
2: И вот 20 августа будет 72 дня, как он уехал. Теперь он хочет вернуться, но в связи, что билетов нету, если он на неделю, на 10 дней позже, чем 72 дня приедет, какие наши действия?
1: А что он получает? Вы все рассказываете.
2: Пособие по...
1: Социальная надбавка.
2: Да.
1: Ну, у вас не будет никакого выхода из этой ситуации.

0: Доброго. Продолжаем. Кто следующий? Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
1: Элла, вы просили мне сообщить, как у меня дела идут. Я уже третий раз к вам звоню.
2: По поводу?
1: По поводу того, что меня обманули на 300 шекелей, и последний только месяц они мне заплатили то, что полагали. А остальные месяца с 1 января, как я одиночка, они мне платили 3900. Вот. Я пожаловался, они мне заплатили за последний месяц, только август. Все. Теперь я обратился к социальным работникам. Они позвонили, говорят, в чем дело? Он не работает, машины нет, ничего нет. А почему вы сокращаете это? А у него были на закрытом счету деньги. Хорошо, он вам принес за полгода? Да. Есть там? Нету. Принесите теперь за целый год. Принес за целый год. И теперь фокус в чем заключается? Они мне говорят, что у тебя было на открытом счету 6 тысяч шекелей. Я говорю, при чем тут это? Я слушал передачу. Элла Дитин говорит, 40 тысяч ничего не влияет. А почему они зацепились за 6, за 7 тысяч, и поэтому не поднимают мне это самое деньги? Как понять это? Где правда? Что 40 тысяч можно, и 8 тысяч или 7 тысяч тоже нельзя? Как понять?
2: А у вас было только 6 тысяч и больше никаких денег?
1: На открытом счету.
2: Нет, я не сказала, 40 тысяч это вместе и открытые, и закрытые.
1: А у меня не было этого, у меня самое больше было где-то 8-7, все.
2: А закрытом?
1: Ничего не было, ноль там.
2: А раньше были какие деньги, сколько денег было?
1: Ну, за целый год я принес, ничего не было. Я уже 5 лет не работаю, у меня закрытый счет вообще нету. Нет ничего там, копейки, нет, даже копейки нету.
2: Так что, чего добились социальные работники, какого ответа?
1: Они говорят, у вас были вот деньги, вот поэтому вам не прибавили. Вот так вот, хотите вот так вот. Все, вот вы получили за последний месяц, август, положено сколько вам. Я говорю, девушка, это мои деньги. Я ни у кого не ворую. Мне государство дало, я заслужил, дайте, пожалуйста, эти деньги. Почему вы имеете право заходить на какой-то закрытый, открытый? Я вам все принес. Там больше 10 тысяч не было. Почему вы... А, вы получили пиццерию. Причем тут пиццерию? Уже 5 лет прошло, это пиццерию. Я получил 12 тысяч за 25 лет. При чем тут это? А, это так работает. Слушайте, там вообще какой-то бардак.
2: Это где? В каком это снифе?
1: Батьями. Я не знаю, я позвонил по телефону, мне это сказали. Я не знаю, куда я позвонил, но говорила эта русская девушка, говорит, у вас было на счету 8, потом 9, потом опять меньше стало. Я говорю, девушка, я болел, я не мог пойти никуда, потому что я лечил ногу свою. Я не мог далеко ходить. Нет, нам это не касается. У вас были деньги, мы убрали вас. Я говорю, ну хорошо, письмо пришлите, что у вас
2: правильно,
1: деньги.
2: Правильно, письмо. Это... Потребуйте письмо.
1: Нет, я сказал, если у меня большие деньги, пошлите письмо, как нормальному человеку. Скажите, у вас большая сумма.
2: Правильно, без письма так, ничего я... нельзя сделать.
1: А мне ничего нам ничего не положено посылать.
2: Нет. Слушай, значит так, напишите письмо. Напишите письмо и потребуйте... Я поняла, что вы в связи с вашими социальными работниками, они должны вам помочь. Они должны написать письмо, что они просят в письменном виде ответ, на каком основании с вас снимают по 300 шекелей и, соответственно, какому параграфу в законе. И только тогда можно будет действовать. Без этого невозможно.
1: Как социальный работник написал, уже 3 недели прошло, и я специально позвонил, узнал, что делается. Я говорю, я вам послал через год. За год выскочил с банков, что у меня ничего нет. Больше даже 15 или 12 тысяч там не было, все вместе.
2: Не надо код, им не нужен код. Они не могут зайти в ваш банк. Это неправильно. Вам не надо им не давать никакие коды, ничего. Вы должны написать письмо, о котором я вам говорю, что я прошу в письменном виде дать мне разъяснение, на каком основании мне у меня высчитали такое-то количество денег. Мое состояние счета вам известно. Оно не соответствует вашим действиям.
1: Хорошо, куда написать? Какой адрес? Куда написать?
2: Ну, Батьями, вы же в Батьям написать.
1: Хорошо. Я могу в другой СНИП обратиться.
2: Нет, не надо вам.

0: другой снив.
1: А потому что там невозможно. Там
0: не надо вам другой снив. В письменном виде напишите это и отправьте копию письма, чтобы у вас была.
1: Хорошо.
0: Пожалуйста, всего доброго.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Удачи вам. Всего хорошего. Кто с нами сейчас? Здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте, добрый день. Это я, наверное.
2: Да.
3: Здравствуйте, Элла.
0: Добрый
3: день.
0: Я
3: хотел бы спросить такой вопрос. Я получаю Ашламу Ахмасу. И сейчас, на данном этапе, мы уже возраст такой, что мне нужно... У меня есть брат, который... Мы хотим сделать счет Мешутав. Это как-то повлияет на то, что получение пенсионной добавки?
0: Я же не знаю, что у вас есть на счету и что у него есть на счету. Вы просто хотите его... Минуту. Вы просто хотите его присоединить к вашему счету.
3: Да.
0: Ну, и, ну на здоровье.
3: Это повлияет на это, как он на счет?
0: Ну, как это может повлиять на счет? Вы же не кладете какие-то дополнительные деньги?
3: Нет.
0: Вы же просто хотите добавить человека, чтобы он был шутав.
3: Да, шутав бы хорошо.
0: Почему это должно влиять?
3: Так получается, что он будет шутав, я буду шутав бы хорошо.
0: Ну, беседа? А вообще, вы что, идете в Битуаклиуме об этом говорить?
3: Нет.
0: Ну так зачем вы спрашиваете? У вас все в порядке? Вы стоите в условиях, которые располагают к оплате социальной надбавки? Все в порядке, да?
3: Да.
0: Ну так какая проблема?
3: То есть это не влияет на получение социальной надбавки?
0: Это же не деньги, это имя.
3: Ну да.
0: Если вы кладете какие-то дополнительные деньги, там еще 300-500 тысяч, это другое дело. Но вы это не делаете, правда?
3: Нет.
0: Ну и все. Всего вам доброго.
3: Спасибо.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, добрый день. Кто с нами сейчас?
4: Добрый день, ведущая. Добрый день, Элла.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
4: У меня такой вопрос. Мы с женой пара пенсионеров. Значит, жена получает обычную пенсию из Вадзикна и 2389, а я получаю Нехут 4588. Сколько может зарабатывать жена, потому что жена еще работает, я не работаю, а жена
0: сколько
4: работает.
0: Сколько лет вашей жене?
4: Моей жене исполнилось 67 лет. Половиной.
0: И можно зарабатывать... А вы не работаете?
4: Я не работаю, только получаю...
0: 13484 шекеля.
4: 400, понятно. Скажите, еще такой вопрос. Вот она получает Дмей Авраа, ну, она получает порядка 6000 ежемесячно заработок. И Дмей Авраа, оно повлияет на... Хотя если 13, то мы даже близко. Это ж 13, это суммарная со всеми пенсиями, или это просто заработок?
0: Заработок.
4: А, ну все, тогда это не болеет. И последний вопрос. У нее есть Керен Иштальмут, Керен пенсия за почти 20 лет. Она где-то будет получать в районе 1000 от Хевры Битуах. Это будет влиять на...
0: Нет, у вас же нет социальной надбавки.
4: Нет, мы не получаем кисвадзик.
0: Ну, и тогда не важно.
4: Не важно, да? То есть она может получать 1000 спокойно, без
0: абсолютно
4: разговоров.
0: Абсолютно.
4: Скажите, и последнее еще. Вот именно мои вот эти, что у меня повышенная пенсия, это как-то может повлиять на что-то?
0: Нет.
4: Не может. Все, понятно. Огромное вам спасибо.
0: Всего здоровья. Вам доброго, мы здоровья вам желаем.
2: Всего хорошего.
4: Спасибо.
2: До свидания.
4: Удачи.
2: Спасибо. И следующий наш участник, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. Инвалид получает по общей инвалидности на ЯДУТ и Шартейную Хадим. Через 3 месяца будет 67 лет. Чтобы осталась эта сумма, надо ли заполнять какие-то тофисы или это автоматически?
0: Нет, это автоматически. Надо заполнять бланк только на Кицвадзекна.
5: А тут не надо?
0: Нет.
5: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Спасибо вам. Спасибо за ответ. Следующий наш радиослушатель. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
6: Я хочу спросить. Значит, я бывший метапелит бабушки, ей 96-й год пошел. Мне там, она жила отдельно от дочери. Сейчас дочка забрала ее и оформляет ее в дом престарелых. Вот там, в общем, они договорились, это рядом, она будет посещать. Ну, короче говоря, дом престарелых. Они спрашивают, это семья, в которой сейчас она живет, муж и дочка, они социальные. Теперь смотрите, какие условия бытовод. Значит, они требуют сейчас 16 тысяч оформления, код какой-то, я не знаю, что это за код, и будут забирать у нее все деньги, которые бытовых люми ей выплачивают как, ну, пособие. Теперь с этого оставлять будут 500 шекелей. Вы меня слышите, да?
0: Внимательно.
6: Да. Теперь из этих 500 шекелей бытовых люми будет изымать эти самые медицинские... Как они
0: вы не должны об этом волноваться. Она замужняя женщина, все в порядке, у нее не снимают.
6: Какая замужняя? А, вы имеете в виду в той семье, которая она сейчас живет?
0: А у нее нет мужа?
6: Есть. Они оба...
0: Это не важно. У нее есть муж?
6: У нее нет. Уже 15 лет, как он умер.
0: А что вы говорите, есть? Бабушка. Еще раз, давайте сосредоточьтесь. Бабушка, она вдова?
6: Да, она вдова.
0: Окей. Вы не волнуйтесь за эти деньги, у нее будут высчитывать...
6: Я не волнуюсь, я метапелит бывший.
0: Ну, хорошо, хорошо, да. Хорошо, да. Да, она находится за счет государства в бытоводе, да. И у нее есть медицинская страховка.
6: Значит, ее будут снимать с этих 500 шекелей,
0: нет, которые... у нее не будут с 500 шекелей снимать.
6: Значит, она находится в бытоводе, этот сам бытовод оставляет ей на мелкие расходы 500 шекелей на счету.
0: Это не бытовод, это битуак люмит, это называется карманные деньги.
6: Карманные деньги. Остальные деньги не забирает.
0: Да.
6: Она еще получает в Германии. Эти деньги как...
0: Это не касается битуак люми, я не могу вам ответить.
6: Все, понятно. Теперь еще один вопрос. Они чего-то спрашивают, ну, опять-таки, это, наверное, не касается бытовых людей, таба на квартиру. Если они, как ее, кто будет ее сдавать, бабушке 96 лет?
0: Понятия не имею. Таба на квартиру, это тоже не касается бытовых людей.
6: Бытовых людей не касается, касается бытовода, да?
0: Ну, это все. У них Министерство здравоохранения, ага, этим занимается. И код получает из Министерства здравоохранения. И там у них какие-то свои есть расчеты, перерасчеты.
6: Вот эти деньги, которые 16 тысяч на создание кода, за 2 месяца они берут, это...
0: Это не касается бытовых людей. Я не могу вам сказать, это все Министерство здравоохранения. Мисрада приют и этим занимается.
6: Но это пара, в которой они живут, они социально...
0: Мы с вами возвращаемся по третьему кругу. У меня нет другого ответа.
6: Все понятно.
0: Все.
6: Значит, масс-бриют с нее не будут.
0: Вы не волнуйтесь, у нее есть масс-бриют, а Кольбе Седер.
6: Все. Спасибо вам большое.
0: Здоровья вам и вашей бабушке.
6: Спасибо.
2: Всего вам доброго. Давайте сделаем перерыв музыкальный, как обычно, и вернемся совсем скоро, продолжив диалог с нашими слушателями. Пожалуйста.

0: Мы вернулись и вернулись к Элле Гидсон, специалисту по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, еще раз здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И у нас, конечно, есть радиослушатели, обратимся к ним. Здравствуйте. Кто с нами?
2: Здравствуйте. У меня вопрос к Элле Гидсон. Элла, скажите, пожалуйста, с 1 января 2026 этого года текущего какое пособие у пенсионерки, одиночки, вдовы, нигде не работающей, все соответствует по всем правилам для получения пособия с социальной надбавкой? Какое оно должно быть?
1: Вы имеете
2: цифра?
1: В виду, сколько, какая сумма пособия плюс социальная надбавка?
2: Совершенно верно.
1: Сколько
2: да.
1: ей лет?
2: 78.
1: 4418, и из этой суммы высчитывают за купат холим 123 шекеля.
2: Спасибо большое. Спасибо огромное. Пожалуйста. Всего вам доброго и всем мира нам.
1: Амен, амен. Всего
0: нам
1: доброго.
0: Удачи, всего хорошего. Кто сейчас с нами? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы пожилая пара, мне 90, жене 81. Жена подала в Битуах Леуми просьбу о предоставлении часов для ухода.
1: По уходу, да.
3: Да, по уходу. Мы получили письмо на телефон, что сообщение, что все в письме. И письмо надо открыть в личном кабинете. У нас нет компьютеров, мы уже ничего не... Как нам узнать, что в этом письме?
1: Да, проблема. Значит, ты смотрите, вам ничего не остается, когда звонится звездочка 6050. У вас есть какой-то код?
3: Нет, в том-то и дело, ничего у нас нет. У нас ничего нет. Я хотел узнать, можно ли, может быть, нам можно прийти в Битуах Леуми к Пакиду.
1: Вы и... в состоянии пойти в Битуах Леуми?
3: Да.
1: Да, конечно, это лучший вариант.
3: А как получить очередь туда?
1: Ну, вы знаете, это опять через компьютер, но если у вас этого нет, я думаю, что...
3: Телефон никак?
1: Это телефон никак, да. Можете попробовать звездочка 6050 и сказать, что вы не компьютеризированные люди, и что у вас есть проблема, и вы хотите обратиться в Битуах Леуми для того, чтобы прочесть их письмо.
3: Да.
1: Или просто, где вы живете?
3: В Твери.
1: Ой, боже мой, там у вас есть СНИФ?
3: Да. Да. У нас есть СНИФ, но как-то туда ж попасть надо.
1: Ну, я думаю, что если вы подойдете и даже подойдете к шотеру, к шумеру,
3: да.
1: И вы объясните ему эту ситуацию, я думаю, что он все-таки поможет вам.
3: Хорошо, мы попробуем. Большое вам спасибо.
1: Пожалуйста, попробуйте, да, пожалуйста.
3: Мы уже почти месяц, а мы бьемся, ничего не можем.
1: Я понимаю, попробуйте, все-таки снизойдут... И откроют вам это письмо и скажут вам, что... Вот так и объясните, что у вас нет
3: ничего,
1: ни компьютера.
3: Никого нет у нас, и ничего нет.
1: Вот так и объясните этому шумеру, что у вас никого нет, и вы не очень компетентны в этой дигитальной революции, что вам очень бы хотелось, чтобы вам помогли, что вы даже очередь не смогли заказать.
3: Да, хорошо. Большое вам спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего, удачи вам. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, это, наверное, я.
0: Да.
4: Значит, вопрос такой. Я пенсионер, нахожусь на пособии по старости. Хотел бы сейчас получить социальную надбавку. Для этого я позвонил в Битуах Леуми, спросил, какие мне нужны документы. Мне сказали взять анкету, взять банковскую распечатку закрытого счета и банковскую распечатку за 3 месяца и копию тушей пенсионных. Все это отдать в Битуах Леуми. Я когда взял анкету, мне там написано, ну я не понимаю иврит, но 12 хадашим я сумел прочесть на первом месте. Вот теперь у меня вопрос. Так мне нужно за 3 месяца, как мне сказали в Бетохе, брать распечатку банковскую или за год?
1: Сколько лет вы получаете пособие?
4: Я думаю, 8 лет.
1: Сделайте за год.
4: За год. Я еще хочу добавить. Дело в том, что я не хочу, там сказали, ретроактивно.
1: Да,
4: можно. Мне не надо ретроактивно. Мне не надо ретроактивно. Меня устраивает, ну, сначала, допустим, сентября получать. Когда я
1: не
4: дам
1: такого
4: документы.
1: Вас устраивает. Это не по заявкам.
4: Ну, если я подам за 3 месяца, и все.
1: Подайте за 3 месяца.
4: Я имею право, да?
1: Ну, право на все вы имеете.
4: И плюс,
1: они работают по каким-то правилам, по каким-то законам. У них есть такая директива, что необходимо проверять за год. Ретроактивно.
4: И еще, копии тлушей пенсионных тоже за год или за 3 месяца?
1: Ну, если вы уж все будете давать за 3, тогда эти и это за 3. Если они потребуют за год, значит, вам придется за год.
4: Ясно. Еще вопрос. Еще какие-то документы нужны, потому что мне сказали только 3.
1: У вас машина есть?
4: Нету.
1: Нет, все.
4: Значит, вот эти 3 документа. Закрытый счет, грубо говоря, открытый счет и твоши пенсионные. Все, да?
1: Да. И заполнить бланк.
4: Анкету, да, я это понял. Хорошо, большое вам спасибо.
1: Всего вам
4: доброго. До свидания. Вам так.
0: Всего хорошего вам. Пожалуйста, добрый день, кто в нашем эфире.
5: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. Мне 76 лет. Я получаю пособие с надбавкой, ну, максимальное. И я хотела узнать, какая сумма пенсии не будет влиять на надбавку?
1: Пенсии? Именно пенсия вас интересует?
5: Именно пенсия.
1: Какое у вас семейное положение?
5: Я разведенная одна.
1: Одна. 1790 шекелей пенсия не влияет.
5: А если будет больше?
1: Что значит будет? Я не поняла, вы не получаете еще пенсию, вы оформляете?
5: Я получаю, но я, так сказать, дополнительно хочу оформить. И я вот,
1: будет больше, значит, будут снимать социальные надбавки.
5: А, снимать, не лишать полностью.
1: Я не знаю, насколько больше. Если это на 5 тысяч больше, это одно. Если это на 100 шекелей, так у вас будут снимать 100 шекелей.
5: Все, понятно. Спасибо большое.
1: Всего вам доброго.
0: Всего доброго, до свидания. Продолжаем наш эфир. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, Эллочка. Я хотела вас спросить маленький вопрос. Если я мне 69, почти 70 в ноябре.
1: Если что, я если получать... вы?
6: Я хотела узнать.
1: Да-да, я поняла, что если?
6: Возраст. Если я начну получать социалку, я работаю, я думаю, вдруг мне придется уволиться и получать социалку. Я хотела у вас спросить. Смотрите, у меня есть, я не знаю, как по-русски, Ипуй Коахмед Машех, отражается в банке, если я записана как бы
0: на... Продолженная доверенность.
1: Нет, Ипуй Коахмед Машех не имеет к этому никакого отношения. Ипуй Коахмед Машех...
6: Да, и он у меня записан, и я у него записана.
1: Нет. Ипуй Коахмед Машех, это вообще-то при жизни, это дает возможность детям распоряжаться, если, не дай бог, вы в таком состоянии, что вы не можете за себя решить. Так что это не касается никакого, вообще не касается Бетуахлиуми.
6: Потому что я понятия не имею, сколько у него на счету, может, он и знает.
1: Это у кого у него?
6: У сына моего, у меня он единственный, взрослый уже.
1: Нет, Бетуахлиуми не вмешивается в счет вашего сына.
6: Если у меня один счет, это один счет. В банке, я имею в виду.
1: Тут вы путаете много вещей. Вообще, сына...
6: Не, я хотела узнать, смотрите, у нас есть определенная сумма на одиночку, 41 тысяча 500, ну, приблизительно. Вот, и то, что свыше, как бы это самое, там идет расчет. И я просто переживала, что если у него там записано, как бы, как я вам сказала, тоже отражается.
1: Значит, нет, не отражается. Нет.
6: Спасибо вам большое.
1: Всего доброго, здоровья
6: и вам.
0: И Пуйко Ахмед Машех, наши адвокаты не раз рассказывали нашим слушателям, это юридический документ, как говорят, продолжительная вот эта пожизненная доверенность.
1: Да, но это,
0: которая позволяет дееспособному человеку заранее уже назначить доверенное лицо. Вот об этом
1: речь идет. Да, и оно действует только при жизни.
0: Именно, да.
1: Именно только при жизни.
0: Да, это не имеет отношения к этому.
6: Спасибо большое.
0: Вы можете совершенно спокойно зайти, если вы с интернетом дружите или ваши близкие, зайдите и даже напишите русскими буквами на русском языке «Ипуй коах мит машех», три слова, и там достаточно подробно описывается, что это за документ, как это происходит, подписание его и для чего это.
6: Спасибо большое. Спасибо.
0: Не за что, вам спасибо. Продолжаем. Кто с нами? Здравствуйте.
7: Здравствуйте, наверное, я.
0: Да, пожалуйста.
7: У меня такой вопрос. Я живу одна, дети живут в другом городе. Я живу в квартире, которую я хотела бы или продать, и снять около детей квартиру. Я не хочу жить вместе с детьми, но хочу жить около них. Или же сдать. Так вот, мне сказали, что если я буду продавать и положу деньги на счет, и буду с них брать на съем снятой квартиры, мне не будут платить соцнадбавку. А если я сдам квартиру эту, а сниму другую в другом городе, ну, в общем, так, как я хочу, и буду платить там, а брать тут, это разрешается, соцнадбавка не снимается. Все это правильно сказать?
1: Да.
7: Знаете, кто мне это сказал? Это мне сказал искусственный интеллект.
1: Он умница, да.
7: Можно ему верить.
1: Большая умница, да.
0: Нет, но он тоже ошибается временами.
7: Вот поэтому я и звоню, чтобы прояснить проблему.
0: И он тоже.
7: В этом случае он не прав. Он прав. Получается, что надо сдавать, а держать на счете нельзя. Все, вопросов больше нет. Спасибо большое.
0: Интеллекту привет.
1: Похвалите его.
0: Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Добрый день.
8: Я по поводу жены, уважаемая Ольга. Она у меня получает пособие по инвалидности и медицинской части.
1: Сколько ей лет?
8: Ей 55 сейчас. Нас интересует, сколько она может, если, скажем, она выезжает за границу, на какой срок она может выехать, максимум в течение года и сколько раз, например, чтобы не приостанавливалась.
1: Нет ограничения, сколько раз. Если она больше, чем 3 месяца, тогда надо...
8: Заново пойти к ним, да, чтобы остановить.
1: И пойти или написать, что она вернулась, и все в порядке, жива-здорова.
8: То есть, если она выйдет там 3 раза, там по 2 месяца... То есть можно ей выехать, без этих проблем нету, количества дней.
1: Да.
8: Понял, спасибо большое. И еще маленький второй вопрос. Если она, скажем, например, сейчас вот ей 55, и вот захочет она поехать, ну, переехать жить, например, ну, в другую страну, ну, Украину, например, она будет продолжать получать там пособие свое?
1: Нет.
8: Именно по этой медицинской?
1: Нет, у нас с Украиной нет никаких договоров, и она не будет продолжать.
8: А если Болгария, например, с Болгарии, я знаю, что есть.
1: Болгария, да.
8: То есть она может подать заявление в Битуахлиумиде, и они
1: ну,
8: там...
1: Ну, сначала, друзья мои, определитесь, куда вы... Я не могу дать рецепт на все случаи жизни.
8: Да, ну мы тоже сами ну, сейчас
1: понятно,
8: пока думаем, но понятно, что Украина отпадает.
1: Да,
8: не хотели
1: ну,
8: вот...
1: Вы понимаете, что люди обращаются и на это полагаются, а потом еще идут в Битуахлиуми и говорят, что Элла Гитцин сказала, и тут получается, ну бросили еще одно слово Болгария, ну вот еще раз Чехословакию давайте бросим и там. Поэтому сначала надо определиться, куда вы хотите.
8: Ну, скажем, страна, где есть наш договор.
1: Нет,
8: я не
1: буду.
8: Болгария. Вот остановиться на Болгарии, хорошо. Вот мы знаем точно, что в Болгарии есть договор.
1: Ну, вот в Болгарии надо написать письмо, что вы собираетесь переезжать в Болгарию, и что вы хотите в письменном виде, чтобы было удостоверение, что вы хотите, она сможет получать там инвалидность. Надо проверить, или в Болгарии есть именно договор, который включает в себя инвалидность тоже.
8: Ага, то есть их незаконно тоже надо узнать.
1: Да.
8: С нашей стороны с Израиля проблем нет. То есть, если есть договор у нас есть, то у нас битуахлю нет.
1: Нет, что значит с нашей стороны нет? Если договор подписан, так он подписан с двух сторон.
8: А, с двух
1: и
8: сторон.
1: И с Болгарией, и с ассоциированной Израиля. Нет такого, что в Израиле нет проблем, а вот в Болгарии есть проблема.
8: Ага. То есть, если Израиль говорит, да, можно, то есть нам уже не надо ходить к болгарам спросить, можно ли у вас получить или нет, то есть переехать
1: вы
8: туда.
1: Вы же не получаете из от Болгарии?
8: А, ну да, да. Она же заходит тут на счет, мы уже там дальше сами распоряжаемся. Как. То есть, проживая там постоянно, жена может получить здесь
1: опять
8: пособие.
1: Же, я не даю вам четкий, однозначный ответ. Это надо проверить. Если Болгария есть, содержит ли договор с Болгарией часть инвалидности, пособие
8: а
1: по старости четко есть. Надо проверить, потому что именно каждая страна у него свой договор.
8: Да.
1: В одной стороне есть договор, который включает инвалидность, есть договор, который не включает инвалидность.
8: А, то есть это отдельным идет пунктом просто. Оно может где-то быть, где-то не быть. Понятно.
1: Поэтому это вы должны сначала определиться, в какой стране идет речь, а потом именно об этой стране задать вопрос Битуах Леуми в письменном виде.
8: А где можно узнать, в каких странах вот это Битуах Леуми только
1: Битуах
8: могут сказать?
1: Битуах Леуми, зачем идти куда-то?
8: Или по медицинской.
1: Можно Битуах Леуми. Вы пишете письмо, и вам должны дать ответ, какое существует, какой договор существует, какие области он в себе содержит.
8: И можно запросить, например, у них список стран, где именно по медицинской части, именно по жене, вот. Поэтому
1: не по жене, а по инвалидности.
8: По инвалидности, да. Именно вопрос, что инвалидность жены там, где может она получить, да?
1: Да.
8: Они могут дать список стран?
1: Ну, я не знаю, как они будут писать. Я не могу вам сказать, как они вам напишут. Все можно, если...
8: Или, может, где-то на сайте это где-то узнать.
1: Я не знаю, ли вы на сайте найдете этот договор. Наверняка есть и на сайте тоже, но я не знаю. Я бы написала бы письмо в Битуах Леуми, спросила, содержит ли договор этот договор содержит ли эту часть пособия.
8: А своими ногами идти к ним?
1: Что вы говорите?
8: Своими ногами, говорю, если пойти к ним прямо, вот спросить
1: кому пойти?
8: Этот вопрос.
1: Своими ногами?
8: Да,
1: своими они вряд ли вам дадут сразу ответ. Они вряд ли дадут вам сразу ответ, потому что они тоже должны получить из определенного отделения этот ответ.
8: Понял. Начать с письма. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.
0: Всего доброго, удачи. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
9: Добрый день, это я, Новогалиле, Роман.
0: Да.
9: Элла, добрый день. Спасибо вам за информацию. Я хочу узнать кое-какой вопрос. У меня жена недавно ушла на пенсию. Она до пенсии получала инвалидность, 60% инвалидности. Когда ей оформили ЗИКНА, ей сказали, что они как бы она должна выбрать между инвалидностью и обычным.
1: А что, рега, скажите, да. У нее что, инвалидность рабочая?
9: Ну, как это сказать? Она через промышленного врача отправляла, да.
1: Нет, промышленного врача такого, окей. Она что, у нее была какая-то производственная травма?
9: Нет, просто в процессе работы у нее проблемы были. Поясницы, там, сердце.
1: Да. Как вас зовут?
9: Роман.
1: Роман. Я не могу вам дать. Если это инвалидность общая, то тут никакого нет никакого выбора.
9: Так.
1: Выбора потом... не может быть. Да. Пособие переходит на пособие по старости.
9: Понятно. Потом мне говорили слушатели, которые вас слушали до этого, что был тоже такой же вопрос. И там было сказано, что если они переключают на обычные пособия, то у жены до 29-го года есть эта инвалидность. То должны через год выплатить три трехгодичный оклад за это.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как вы меня сейчас опечалили, если вы...
9: Не-не-не.
1: Нет, ну нет такого, я не говорила такого. Нету. Я не так говорила, я не так говорила. Минуту, давайте я вам объясню.
9: Спасибо.
1: Из моих уст, а не из уст тестимонием. Да, значит, послушайте. Если это пособие, которое ей выплачивают, это общая инвалидность, называется нехудклолит, нет да. никакой возможности выбора, нет никаких 36%. Да, да. Это пособие превращается в пособие по старости и все. Да. То, о чем вы говорите, это идет речь о пособии, которое выплачивают вследствие
9: аварии,
1: производственной травмы. Поэтому в вашем случае оно не актуально совершенно, все, о чем мы говорили.
9: Понятно. Поэтому я вам и позвонил, это да. трепачи полные.
1: Трепачи полные, вот это проблема. Значит,
9: еще
1: они...
9: на вас они
1: И значит, они плохо слушают и не осваивают то, о чем я говорю.
9: Я сразу решил проверить, прямо с вами говорить. Алло.
1: Да-да-да, я с вами. Значит, да, она получает пособие по старости.
9: Да. И плюс я получаю доплату за, как это называется?
1: Социальную надбавку?
9: Да-да-да. Она получает свое, а мне за нее и за меня дают...
1: Нет, у вас вместе будет да, пособие, которое не превышается пособие социальной надбавкой на пару.
9: Да. Да, да, правильно, вы точно говорите. Вы точно говорите. Еще такой вопрос. У нее есть пенсия, как это, Минора Мевтахим. Там да. где-то около 80 тысяч. И они сказали, когда вам исполнится там сколько-то лет, так как у вас нету никаких ни машины, ничего, вы можете забрать без этих 35%, которые забирают. Но тогда у вас снимут шламат окуста.
1: Ну. Кто такое сказал, что тогда
9: да,
1: у вас...
9: Да, это вот я говорю, эти сплетни, эти...
1: Значит, поэтому смотрите. Ну, за, во-первых, за 80 тысяч не снимут шламат окуста, оно уменьшится.
9: Да.
1: Она уменьшится. Во-вторых, а вы не пробовали ежемесячную получать? Или вы хотите одно...
9: Не, еще мы не пробовали. Просто я поэтому вам и позвонил. Что
1: значит,
9: лучше,
1: вы проверьте, какая, какое пособие, какая пенсия может быть из этих 80 тысяч. Подумайте, что вам лучше, получить одноразовое или получить ежемесячно. И даже если вы заберете 80 тысяч, 60 тысяч не влияет, значит, получается, как будто у вас 20 тысяч. Эти 20 тысяч снизят вам немного социальную надбавку, но оно...
9: Может быть, немного, 500-600 шекелей или больше?
1: Я не могу делать расчет на месте, да.
9: Понятно. В принципе, допустим, если мне говорят, допустим, 700 шекелей каждый месяц, плюс это не влияет на шламат окуста.
1: Если пенсия будет меньше, чем 2823 шекеля, да, вместе с вами.
9: Не, я не получаю ничего. Я
1: окей. Если ее пенсия будет меньше, чем 2823, а я уверена, что будет меньше,
9: да,
1: то это не повлияет на социальную надбавку.
9: Ну, допустим, какой-то максимум они дают, там, от этих 80 тысяч, допустим, 700 шекелей, это ничего не влияет.
1: Нет.
9: До 2800, как вы сказали, вообще ничего
1: не влияет.
9: Все. Все, спасибо большое. Дай Бог вам здоровья.
1: Спасибо и вам.
9: Спасибо этих сплетен. Да, спасибо вам.
1: Да, до свидания.
0: Удачи
1: до
0: вам,
1: свидания.
0: Всего доброго. Будьте здоровы. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Меня зовут Елена. Я хочу задать вопрос.
1: Да, пожалуйста, Елена.
10: Человек, это не для меня, человек получает
1: пособие.
10: Пособие плюс надбавку.
1: Угу.
10: Оля Хадаша купила автомобиль за 19 тысяч.
1: Угу.
10: Как рассчитывается надбавка в этом случае?
1: Она работает?
10: Нет, пенсионного возраста.
1: Угу. Она одна?
10: Одна.
1: Значит, ты... Если 19 тысяч стоит автомобиль, и вычтут 11 тысяч, получается 8 тысяч. Вот эти 8 тысяч возьмут 3% и будут высчитывать из социальной надбавки.
10: 3% от вот этой разницы?
1: Да.
10: Понятно. Все, спасибо.
1: Пожалуйста.
10: Второй вопрос я хотела задать для себя. Хотя, может, это Я не социальный случай, получаю пособие по старости, плюс пенсию свою. Я хочу узнать, вот если со мной что-то случается, как я могу получать от Битуахлиуми помощь какую-то, типа ухода на дому и так далее?
1: Сколько вам лет?
10: Мне 77 лет.
1: Дай Бог вам здоровья. Если не дай Бог что, то можно обратиться в Битуахлиуми для получения пособия по уходу.
10: Есть такое, да?
1: Да, конечно.
10: Смотря на то, что у меня достаточный доход.
1: Все зависит, что такое достаточный. Для одного достаточно 11 тысяч, для другого 10. Это все зависит от того, какие у вас доходы.
10: Да, нет, просто я спрашиваю, как Битуахлиуми к этому относится.
1: Опять же, я не знаю, что такое достаточно. Свыше 20 тысяч или меньше?
10: Ежемесячный доход меньше 20 тысяч.
1: Я думаю, что будет возможность получать.
10: Можно обращаться да. В случае необходимости. Да. Все, спасибо большое.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго. Пожалуйста, добрый день, кто с нами?
11: 21 год, меня зовут Вера, я еще работаю, и у меня такой вопрос. В 24 году я переработала, и Битуахлиуми мне назначили, ну, высчеты. В 25 году они мне высчитывали почти весь год, в октябре я рассчитала с ними полностью. Но в ноябре мне не последовала социальная надбавка, и я в декабре, наш социальный работник в хостеле через компьютер с ними связалась, подала все мои клушмаскороты, потому что я в 25-м году не перерабатывала. И это самое. Ну, ничего не последовало опять социальной надбавки. Потом в январе мы подавали также. И потом, и вот последний раз мы подавали в мае. Поехали туда, заказали очередь. И они взяли у меня все клушмаскороты, сказали, только за этот год, за 26-й. А тот год, который мне не выплачивали ноябрь и декабрь, мне сказали, все это закрылось. А это будут разбираться. Ну вот они разбирались, тоже пока не последовало. Потом опять позвонили, что я буду, сказала, что я буду нанимать адвоката. И они через 3 дня мне прислали. Извинились и перерасчет сделали. И сказали, мы вам доплатим по 2000 каждый месяц. Это 12 тысяч. Короче, они мне сейчас уже заплатили в конце июля. А я могу потребовать те ноябрь и декабрь 25 года? Могут они мне заплатить или это уже действительно закрылось?
1: Мне трудно сказать. Да-да, я слышу, я внимательно слушала вас. Я внимательно слушала, и я не могу вам дать ответ на это. Я должна видеть документы, а просто, так сказать, вам да
11: я
1: или нет.
11: Я не перерабатывала и...
1: На каком основании... На каком основании они прекратили?
11: Они сказали, что оно закрылось, хотя я в декабре подавала.
1: Что закрылось?
11: Ну все, 25-й год, говорит, закрылся. Все, мы не можем вам это сделать, мы будем рассматривать только этот год.
1: Это ерунда. Нету такого, да? Что да, могут рассматривать и 10 лет назад тоже.
11: Да, ну вот так же. И, короче, у меня там остались эти 2018 шекелей. Ой, не 2, а за ноябрь и декабрь 4018 шекелей.
1: Окей, боритесь.
11: Так, и вот еще. И сколько я могу сейчас зарабатывать, чтобы меня не лишили социальной надбавки? Мне 71 год. Я работаю метапеллет.
1: 3236 шекелей.
11: Сколько?
1: 3236 шекелей.
11: Все, спасибо.
0: Спасибо
11: огромное.
0: Вам. Мы подходим к концу только этого эфира. Элла, как обычно, через неделю мы ждем вас. Слушатели будут ждать вас. Мы тоже. Не сомневайтесь. Я думаю, вы и не сомневаетесь. Элла Гейтсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуахлиуми, сегодня была с нами. Оставайтесь в Канреко.

0: to buy from other men. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing, not one little thing, without a woman.
1: Как же это прекрасно. Хочется слушать, но я постараюсь хотя бы немножко рассказать или рассказать впервые для кого-то, или напомнить какие-то отдельные частички из жизни, факты из жизни Тома Джонса. Томас Джонс Вудвард, так зовут нашего героя, эстрадный певец, родом из Уэльса. Красочные шоу его, эмоциональные песни принесли ему еще в середине 60-х годов века 20-го популярность совершенно необыкновенную. И к концу 80-х было продано уже более 100 миллионов пластинок. Сумма совершенно... Вот это количество, оно превосходило какие-то даже робкие фантазии поклонников, но и строгая критика была уже отнюдь не строга. В 1999 году он стал лучшим певцом года, стал офицером Ордена Британской империи. В начале 2000-х Том Джонс получил из рук королевы Соединенного Королевства Орден Британской империи за заслуги перед государством, разумеется. И несмотря на то, что за такой огромный промежуток времени он испробовал практически все разновидности поп-музыки, будь то ритм